0: Удовольствием невинный, по его признанию, снимался в детских фильмах. В 80-х дети даже прозвали его «Весельчаком У». Таким ярким получился в его исполнении образ космического пирата в многосерийном телефильме «Гости из будущего».
1: Ну, ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. А тебя бы я помучил. Ну, ладно, я пошутил.
0: Голосом невинного говорят многие мультяшные герои. Кот в «Возвращении блудного попугая», Свистулькин в «Незнайке в солнечном городе», злой волшебник в «Сказке о потерянном времени», кот в «Кошкином доме» и многие другие. Но самый известный – медвежонок в мультфильме Юрия Нарштейна «Ежик в тумане». По воспоминаниям режиссера, он был поражен, увидев невинного за работой.
2: Из интервью режиссера Юрия Нарштейна. Я ему рассказал суть роли. Медвежонок бегает по лесу, ищет друга ежика, а когда находит его, запыхавшись, весь в нервном напряжении, произносит свой монолог. И вот пока Слава не набегал по тон ателье несколько километров, не вымотался, как медвежонок в лесу, он не начинал свой текст. Было много дублей, с него пот лил градом, но монолог Слава прочел замечательно.
3: Ежик! Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
0: Фильмография народного артиста Советского Союза Вячеслава Михайловича Невинного насчитывает около 80 лент. «Председатель и Веринея», «Не может быть и гараж», «За спичками» и «Старый Новый год», «Небеса обетованные» и «Гости из будущего». Он не скрывал, что театр всегда любил больше, чем кино. Впрочем, все его роли, большие и маленькие, на экране и на сцене, запомнились. Таков был его уникальный талант.
2: Из интервью Вячеслава Невинного. «Играть на сцене очень трудно, а хорошо играть невозможно. Вот все говорят, что хорошо играют. А что для этого надо? Текст выучить, что ли? Нет. Надо каждый день играть словно в первый или в последний раз. Ведь завтра будет возможность сделать это еще лучше. И так до бесконечности».
4: Кавказские экспедиции Анны Закс.
5: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
4: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда.
6: Сигналы точного времени.
4: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
7: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Общество. Коллекционер.
8: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И я рад сообщить вам, что сегодня рядом со мной у микрофона очаровательная и обаятельная москвичка, которая собрала, пожалуй, самую большую в мире коллекцию граммофонов и проигрывателей, радиоприемников и винила. Думаю, многие из вас догадались, что это Кристина Беленькая, уже хорошо знакомая многим из вас по нашим прошлым программам. Кристина, здравствуйте.
9: Добрый день всем.
8: Если позволите, я коротко напомню, что в вашей коллекции более 400 редких музыкальных аппаратов, начиная от фонографа 1900 года выпуска и заканчивая моделями проигрывателей конца 80-х годов 20 века. У вас есть даже аппаратура и студии, где записывались легендарные Битлз. После программы с вашим участием было много звонков и писем с разными вопросами. Вот, например, спрашивают, как реагируют на это ваше увлечение родственники? Все-таки это все громоздко.

0: Если говорить о наших детях, то наши дети относились к этому всему примерно так же, как принц Уэльский относится к своему титулу. То есть никак. Он с этим родился и с этим живет. Ровно так же наши дети с этим родились. И мне кажется, долгое время им казалось, что у всех так же. То есть относились они к этому не положительно, не отрицательно. И первый раз их удивление мы увидели на лицах, собственно говоря, когда и открыли наш дом винтажной музыки на Орджоникидзе-1. Они пришли в качестве гостей с абсолютно ошарашенными лицами, когда там были корреспонденты, было телевидение. Вся эта коллекция, наконец, выстроилась встроенными рядами по залам и по эпохам. И они говорят такие: «Мама, а это точно все наше? Это что? Это точно?» Я говорю: «Ну разве ты не помнишь там, сыночка, вот смотри, вот это вот там-то стояло, а вот это вот тут?» То есть надо было видеть их лица. Но, собственно говоря, их такая вот нейтральная реакция и сподвигла лично меня в какой-то момент задуматься о том, а что же будет дальше с этой коллекцией. Потому что любой коллекционер, особенно таких масштабов, когда уже ты становишься как бы заложником этих предметов, начинает задумываться о том, что будет после его, например, смерти. И мы тоже не вечные, мы тоже понимали, что эти предметы слишком дороги. Дороги даже не столько ценностно в количестве рублей, сколько дороги, потому что многие из них вообще в единственном экземпляре остались. А наши дети, например, даже не знают, как их включать. Соответственно, пройдет время, и для них это будет огромным обременением. Они не будут знать, что с этим делать, не будут знать, как это даже продать. И, конечно, любой коллекционер на нашем месте задумался бы, что делать дальше. А мы решили открыть музей публичный.
1: Вы знаете, вот этот вопрос я хотел оставить на конец программы, но вы упомянули своих детей. Вы большая молодец. У вас 9 детей. Двое, говоря по-простому, мужниных, двое своих, двое общих, и еще вы усыновили троих. Где и как вы находите время на 9 детей, мужа? У вас, кажется, еще кошки и собаки в доме, ну и еще, естественно, на вашу замечательную коллекцию.
0: Спасибо, Николай. Немножко вас поправлю. Приемных детей у нас 4. Ну, это неважно, они все в итоге наши любимые, родные, и я их не отличаю, собственно говоря, кто и как попал в нашу семью. История усыновительства — это отдельная история приемного родительства и, в общем-то, скорее даже для отдельной передачи. А дети, да, они стали частью нашей семьи, и, собственно говоря, все так или иначе помогают. Помогают как? Тем, что создают мне условия, в которых я могу работать, могу творить. Дом винтажной музыки — это творческий проект, то есть я и снимаю видео, делаю какой-то другой контент, и с сотрудниками надо вести диалог, и, собственно, за коллекцией действительно надо ухаживать. Соответственно, мои близкие помогают мне тем, что все другие бытовые жизненные вопросы берут на себя. Что сейчас я уже не трачу много ресурса на то, чтобы там, не знаю, ходить по магазинам, готовить, стирать, убирать. К счастью, это делают уже как раз-таки повзрослевшие дети. Ну, я могу, конечно, и готовлю обед я, и ужин, но уже сейчас это гораздо все проще делать, чем нежели когда дети были маленькими.
1: Хорошо, я как-то просил вас назвать один из самых старых экспонатов вашей коллекции, а вот некоторых радиослушателей интересует такой вопрос. Какой самый дорогой экспонат вашей коллекции? Что это за аппарат? Как он к вам попал? И сколько за него вам пришлось выложить?
0: Дело все в том, что стоимость, она очень весьма условна. Вот мы могли бы, например, приобрести какую-то вещь весьма за какие-нибудь, на мой взгляд или на ваш взгляд, недорогие деньги, но по прошествии лет стоимость меняется. Во-вторых, в составе коллекции любая вещь уже тоже увеличивает свою стоимость. То есть если она является частью целостной коллекции, она тоже увеличивает свою стоимость. Если говорить о нынешнем времени, с учетом того, что закрытые границы, закрыта возможность покупать и приобретать что-то посредством стандартных переводов с кредитных карт и так далее, то сейчас стоимость этих вещей еще увеличилась более. Поэтому вот спросите меня, какой самый дорогой, я не могу вам сказать, потому что многие из них не продаются в принципе, и ко мне невозможно с этим вопросом подходить, мы не продаем.
1: То, что составляет вашу коллекцию, да.
0: Да, то есть какие-то дубликаты можно продать, да, а какие-то вещи мы ни при каких обстоятельствах не продадим. Поэтому, когда речь заходит о суммах, они, правда, весьма условны. То есть мы всегда приобретали то, что могли себе позволить. И эти покупки, еще раз говорю, многие думают, что вот мы, знаете, там в супермаркет пошли и всю эту коллекцию скупили. Это невозможно. Для этого нужно еще 20 лет, и еще сложно сказать, какое количество денег, потому что тогда это стоило столько, А сейчас это даже невозможно представить себе, сколько это могло бы стоить с учетом доставки. Давайте так, вот один из последних аппаратов, который мы очень захотели себе купить, и причем эта покупка уже случилась в тот момент, когда мы ремонт делали. Как известно, мы строили наш музей при поддержке президентского фонда культурных инициатив, он выделил нам средства, свободных денег особенно не было, и вдруг мы узнаем о том, что есть такой граммофон, во-первых, он огромный, он самый такой большой, пожалуй, в мире и в нашей коллекции, я выше и больше не видела, именно по габаритам, по размерам. Во-вторых, он работает от монет, то есть мало покрутить ручку,
1: туда пластинка, еще нужно опустить
0: монетку, да, пластинка не начинает вращаться до той поры, пока ты не бросаешь туда монетку. И в этот момент начинается вращение пластинки. То есть такие аппараты ставились как раз-таки в какие-то кабаки и рестораны, причем он даже не имеет ни марки, ни фирмы, потому что это такой вот сборная модель. Делались такие специально на заказ для определенных ресторанов, и вот нам ужасно захотелось его иметь. При этом сам он находился, по-моему, в Белоруссии, какая-то еще его составная часть не то в Словакии, не то в Словении, но, в общем, он был абсолютно из разных мест, то есть разные владельцы владели разными его частями. Тоже понадобилось довольно много времени, и сумма была не очень большая для того, чтобы такую вещь приобрести. Да, и с учетом того, что мы и ремонт уже делали, но мы просто понимали, что это будет таким очень классным бриллиантом нашей коллекции, когда он действительно встал на свое место в нашей экспозиции. Он, конечно, гвоздь программы. Все очень любят эту денежку бросать, смотреть, как пластинка крутится. И я понимаю, что второй раз его уже просто не купишь. Да. Ну, просто не найдешь.
1: Ну, вещь уникальная, на самом
0: да,
1: деле.
0: Абсолютно уникальная вещь.
1: Готовясь к сегодняшней беседе, я просмотрел некоторые материалы по вашей коллекции и узнал, что с одним из экспонатов, кажется, это граммофон, была связана некая мистическая история.
0: Конечно. Вот как раз этот аппарат нам был подарен вкупе с этой мистической историей, что якобы этот проигрыватель принадлежал когда-то одной из фрейлин, последней русской императрицы Александры Федоровны. Все это такой мистикой навеяло, якобы он французский. И в тот момент, когда это произошла история, еще не было никакого музея, он стоял просто как предмет украшения нашей спальни. И мы уехали с мужем и с детьми отдыхать, а ночевала там осталась моя мама. Ночью она услышала, что какая-то старая женщина, как ей показалось, шла по лестнице, поднимаясь к ее спальне, где она ночевала, и она стучала палкой по ступенькам, какими-то бормотаниями, значит, приближалась к ней. И мама испугалась, она, значит, проснулась, закричала: «Боже мой, да что же это такое?» И все это пропало. И потом она говорит: «Я ночевала просто со светом каждый раз, ожидая вас». А я ей говорю: «Мама, ну, очевидно, это та самая владелица этого аппарата-то и приходила тебя навестить. Ведь что такое граммофон и музыка на пластинках? Это прямой слепок голоса, как говорится». Я говорю: «Наверное, она пришла навестить свое изделие, свой бывший граммофон». Такая вот история.
1: Ну, давайте на этой интересной истории завершим нашу сегодняшнюю программу. Мне остается лишь поблагодарить мою очаровательную гостью, известного коллекционера Кристину Беленькую, за сегодняшнюю беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, до новых встреч.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. В центре внимания специальная военная операция.
3: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Радио России. Под аккомпанемент.
8: У меня была замечательная пиковая дама во Франкфурте. Спел Герман, придя в спальню графини, и дальше должен быть выход Лизы. Лиза не вышла. А оркестр играет. Дирижер был немец. Он мне поворачивается и говорит, что делать? Говорю, назови цифру такую-то и начни сначала. Он вот так делает взмах, и затем она вышла.
7: Концертмейстер молодежной группы Большого театра Любовь Арфенова в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
2: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. Вашингтон исключил возможность сделки с Ираном, если Тегеран не передаст США свой запас обогащенного урана. Далее подробно. Вооруженные силы России за прошедшую неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. В том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России 4 по 10 июля провели массированный и 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны к диалогу.
2: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
1: Дмитрий Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. Недонесение информации со стороны стран коллективного Запада об ударах ВСУ по Запорожской атомной станции и непосредственно по городку энергетиков Энергодару является чуть ли не поощрением для наращивания числа атак и артобстрелов. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, необходимо привлечение внимания МАГАТЭ к тому, что происходит вокруг ЗАЭС.
3: Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов – это поощрение к дальнейшей эскалации ударов как по инфраструктуре станции, так и по самому городу. Хотя, сам себя поправляю, сам город и есть главной частью инфраструктуры безопасности станции. Люди – главные носители этой безопасности, поэтому город также неотъемлемо важен для безопасности ЗАЭС, как и хранилище топлива или ядерный реактор. И сегодня мы еще раз говорим, что главный наш результат – это привлечение внимания МАГАТЭ и через МАГАТЭ всего мирового сообщества к тому, что творится в последние недели в Энергодаре.
1: Алексей Лихачев указал, что в официальных докладах МАГАТЭ также не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США, сообщил помощник российского лидера, глава морской коллегии Николай Патрушев. В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что американская спецслужба не выполнила свою часть договоренности.
4: Вот я уже упомянул Усаму бен Ладена. Они говорили, что это самый такой яркий террорист в мире. Была продумана операция. Президент США и президент России договорились операцию по его ликвидации. И каждой службе была отведена своя роль. С одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. Они должны были нанести удар его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили, маяк, который они нам передали, установили и сказали, пожалуйста, можете фиксировать. А он там долго не будет. Мы говорим, будет, 3 месяца будет находиться в этой точке. Решайте. Они не решились. Не решились, удар не нанесли. Я потом, Теннет был директор ЦРУ, встречался с ним, говорю, что же вы? Нас вы просили, не мы просили. И ничего не нанесли. Ему ответить было нечего. Но мы-то знаем, что он был их агент. И до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он им уже начал мешать, я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали. Как? Мы это все видели на экране.
1: Николай Патрушев также сказал, что Дональд Трамп и США действительно хотят договориться по Украине, но мирному урегулированию препятствуют европейские политики. Вашингтон исключил возможность сделки с Ираном, если Тегеран не передаст США свой запас обогащенного урана. Американские чиновники назвали этот материал ядерной пылью и прямо заявили, что без его передачи никакого соглашения не будет. На брифинге для журналистов представитель администрации подчеркнул категоричность позиции Белого дома, добавив, что в случае отказа у Соединенных Штатов есть множество вариантов ответа. В Татарстане междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 46 человек, включая 2 детей. Как сообщает региональное управление МЧС, погибших нет. После аварии за медицинской помощью обратились 15 пассажиров. 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния.

0: значение. Новый наставник будет объявлен позднее. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Года. Сегодня, в субботу, 11 июля, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, вечером дождь, гроза. В Иркутске плюс 12, плюс 14, облачно, дожди. В Петрозаводске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
9: Добрый вечер, люди, мы скучали. Здравствуйте, здравствуйте. А сегодня, как всегда, на главном радио страны программа «Ржавчина» на своем месте. Но вот только не на своем месте у нас Александр Анучкин, который программу подготовил, ее придумал, сделал. И уступил свое место любимому мною человеку, человеку дружбы, с которым я горжусь, Владимиру Скачко. Сегодня мы в эфире с Владимиром Скачко. Володя.
10: Здравствуйте. Очень рад.
9: Ох, а я-то как. Во всем остальном у нас все как обычно. У нас, как всегда, категорически, катастрофически несправедливо мало времени. Поэтому мы совершенно точно сегодня не будем говорить, и вы не узнаете о том, что Volkswagen планирует закрыть сразу 4 завода.

0: в Германии в ближайшие 8 лет. Сейчас там работает около 40 тысяч человек. Еще 50 тысяч компания хочет сократить по отдельной программе до 2030 года. Все это делается ради повышения глобальной конкурентоспособности. А вовсе не потому, что мы и вы подумали. И мы, конечно же, поверили.
1: А вот еще Дональд Трамп сравнил себя с Лениным. Да-да, с Владимиром Лениным. Я мог бы быть величайшим коммунистом в истории. Я бы стоял в одном ряду с Лениным, заявил американский президент. В целом, почему бы и нет, но ровно неделю назад он же не Ленин. А Трамп кричал, что коммунизм, поднимая свою уродливую голову, это цитата, в США, и что его нужно уничтожить. Путается в показаниях, товарищи, или что-то еще за
0: этим? О том, что-то еще за этим, мы еще поговорим, потому что Трамп – это абсолютный кладезь анекдотов уже сложившихся. Вот, по поводу Трамп-Ленин, я сразу вспомнил, помнишь, у Курехина было «Ленин-грипп».
1: Вот, Ленин прическа.
0: Так, в общем, мы об этом не будем говорить. А вот о чем мы не будем говорить, хотя стоило бы. Ну вот сходить в Эрмитаж станет в два раза дешевле. Вот плавающая цена будет введена со следующей недели. По вторникам, пятницам, субботам билеты утром будут стоить 1200 рублей, а с 6 вечера всего 500, представляете? Вот если есть... причина мотнуться в Петербург, мною горячо любимый, то вот вам, пожалуйста. Вот, сделаем вид, что мы об этом не рассказывали, это будет наш общий секрет, и вы тоже никому не говорите.
1: Так. Уйдем к другому, да?
0: Все, теперь пойдем, о чем мы будем говорить. О чем будем говорить, Володь?
1: Ну, ФСБ России предотвратила серию терактов, за которые стоят спецслужбы Украины. Это факт. Кое о чем контрразведчики уже рассказали, но похоже, что далеко не о всем. Чьи уши торчат? Вот же главное. Ведь понятно, что не сами они все это придумали и спланировали. И тут нужно разбираться, и будем разбираться.
0: Будем. Это вообще интригующая история, на самом деле. О чем еще? Мы будем искать ответы на другие вопросы. Например, а чей это противник вдруг так осмелел? Вот. Почему это Трамп открытым текстом говорит, что поможет украинцам бить вглубь России? Вообще говорил ли он это? Так много вообще как это? Инсинуаций и спекуляций на тему его высказываний, которые были на днях этих сделаны. Да? Вот почему оскорблять, унижать лидеров других стран на самом высшем уровне? Это теперь такая новая реальность. Что себе позволяют иностранные дипломаты, работающие в том числе в нашей стране? В общем, мир без каких-либо правил, приличий, я бы даже сказал, без стыда. Вот он таким и будет теперь или нет? Большая тема.
1: Большая тема. Или, например, в Украине. Мы с Украиной сегодня ясно не закончим, потому что там началось нечто очень важное. Раньше люди от людоловов из ТЦК бегали, пытались скрыться, уехать на велосипеде, теперь же начали на ТЦКшников нападать. И это уже все носит характер массовых бунтов. Нападают массово. Что же получается? Бесконечный телемарафон в Украине и победные реляции больше не работают? Может, так и до гражданской войны дойдет? Вот вопрос.
0: Вот большая тема. Большой эксперт Володя Скачко и я, эксперт поменьше, мы это дело очень подробно обсудим. Есть о чем поговорить. Итак, на неделе начали отмечать в России День семьи, День любви и верности. Прекрасный, вообще-то, по идее, праздник, который за всех сил постарались испортить, извратить все абсолютно, кто к нему прикоснулся. Частные, государственные структуры, депутаты, журналисты, общественники, просто какие-то, господи прости, активисты. Вот это вот создается впечатление, что институт семьи просто решили добить. А может быть, я все это зря и все это не так? Разберемся.
1: Плохие новости и, кстати, для любителей выкладывать свою жизнь на показ в соцсетях. Поел, покушал, показал. Администрация экстремистской платформы Instagram официально объявила, что портреты пользователей теперь станут пищей для искусственного интеллекта. Вы и раньше себе-то не очень принадлежали, дорогие нарциссы, а теперь у вас окончательно нет ничего своего. И это, кстати, только начало. Только представьте, как искусственный интеллект может вас откалибровать.
0: О, это отдельная тема. У нас будет категорически мало на это времени, но мы постараемся поговорить об этом. Итак, поехали. Так, ну что, давайте, наверное, не будем тянуть время и справочку сразу, первую справочку по первой теме.
2: Наша справка.
3: ФСБ России предотвратило покушение на высокопоставленного офицера Министерства обороны в Москве, а также целую серию диверсий с применением беспилотников на военных объектах. По имеющейся информации, пособницей украинских террористов стала 25-летняя россиянка. Еще в 2024 году через социальные сети ее завербовал координатор. Использовалась схема с имитацией романтических отношений. Женщине обещали совместную райскую жизнь за пределами России, но только после выполнения ряда заданий. В марте 2026 года дамочка арендовала квартиру в столице, установила камеры для наблюдения за адресом и автомобилем офицера, передавала видеосигнал куратору. Ей уже были приготовлены средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта. Сама фигурантка планировала выехать из страны транзитом через Турцию и Молдавию. Романтическое прикрытие и постепенное повышение сложности задач – типичный почерк иностранных спецслужб. Вербовщики начинают с безобидных просьб и с помощью денег, личных отношений или обещаний выезда за рубеж доводят человека до участия в покушениях и терактах. За такими координаторами, как правило, стоят западные кураторы. Очевидно, что пока, руководствуясь оперативными интересами, ФСБ раскрыла не все подробности своей спецоперации, однако уже сейчас многие вспоминают операцию «Паутина», которую подготовили специалисты британской разведки.
0: Ну, вот такая вот история. Итак, наш гость Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала, замечательного телеграм-канала «Азартная политика». Александр, наш любимый гость, здравствуйте, очень рад вас слышать.
4: Здравствуйте, коллеги, взаимно.
0: Слушайте, ну вот Паутину не зря вспомнили, там же еще какое-то предотвращено нападение на аэропорт буквально то ли сегодня, то ли вчера. Вообще, что происходит? Это какой-то вал готовящихся диверсий или все идет своим чередом, все как обычно?
4: Ну, безусловно, текущая ситуация для Украины является настолько отвратительной. Говорю это без всякого пропагандистского угара, а просто работаю с фактами. Ситуация на фронте настолько плохая, что Зеленскому становится очень непросто клянчить деньги и выпрашивать новые транши, ровно потому, что кредиторы начинают серьезно задумываться, а насколько вообще возможно все это потом будет вернуть. Ведь основная эта идея не в том, чтобы нагадить России в моменте. Основная задача Запада, как, собственно говоря, той страны, которая использует Украину в качестве тарана, не просто ослабить Россию, а добиться снова госпереворота, собственно говоря, как вот это было на Украине, как это было сделано во многих других странах бывшего Советского Союза, и на волне, так скажем, компрадорского установления контроля над высшими политическими и коммерческими слоями нашего общества, продолжить нашу страну грабить по образцу 1990-х годов, а возможно даже и по образцу 1941-1944 годов с внешней военной оккупацией. Ради этого все делается. И у Зеленского, как показывает практика, несмотря на то, что он прямым текстом вводит в заблуждение своих и кураторов, и партнеров, и все вместе они пытаются обмануть Трампа, у них ничего не выходит. Вот, собственно говоря, взятие Константиновки, оно серьезнейшим образом нанесло жесточайший удар по риторике всех сторонников боевых действий против нашей страны на конец этого и на весь следующий год. Выясняется, что Константиновка, которая представлялась неприступной крепостью, фортецией, собственно говоря, выяснилось, что она вполне себе берется, как говорил Суворов, не берущихся крепостей не бывает. И более того, гарнизон Константиновки в значительной степени просто физически уничтожен. Соответственно, мы что видим? Мы видим, что Украина пытается перехватить информационную повестку и сформировать в инфосреде картинку, где она якобы побеждает. Каким образом это достигается? А уже известными нам способами – теракты, диверсии, показ отдельных видео с нанесением ударов по НПЗ и выдачи этих видео за системное уничтожение вообще всей системы
0: производства. Александр, то есть вы считаете, что вот эти вот все диверсионные события, они в канве в том числе и того, что происходит с НПЗ, например, да?
4: То есть это
0: из, да. И с той же самой серии.
4: Абсолютно. Дело здесь вот в чем. Я вам скажу совершенно точно, когда началась информационная атака, которая должна была вызвать в России покупательский ажиотаж, она его вызвала, кстати. В общем-то, были применены технологии еще 2006 года, когда в нашей стране искусственно формировались ажиотажные закупки соли, когда сразу в нескольких регионах, это самая первая атака, я еще до ФСБ служил, я занимался разбором этой ситуации и выяснением, откуда же все, собственно говоря, произошло, откуда ноги растут. Тогда в нескольких областях, Воронежская, Калужская, Тамбовская, Тульская, еще ряд областей, были распространены слухи о том, что соли нет. И люди побежали скупать соль, а потом начали ездить в соседние регионы, скупать соль там. А никакого, естественно, дефицита соли не было. Он был создан искусственно. Ну, и поддерживался через информационную
0: службу. Ну да, но сейчас мы еще и про гречку слышали.
1: Вообще, вот гречиха это была.
0: Да.
1: В целых сметали все подряд.
0: Ага. А вот способы вербовки. Вообще, вот эта медовая ловушка, в которую попалась барышня, а я-то считал всегда, что медовая ловушка, она для особей мужского пола.
1: Да, это... как менее устойчивых индивидуумов.
0: Это действительно стандартная схема? Или...
4: Ну, смотрите, здесь чистой воды психология. Когда устанавливается контакт, западные спецслужбы, они очень любят играть с ожиданиями. Собственно, они очень быстро устанавливают, что человеку нужно. Каким образом они устанавливают? Нет ничего сложного. Дело в том, что люди, когда регистрируются в самых разнообразных социальных сетях, мессенджерах, они не отдают себе отчета, что в конечном итоге вся информация в роботизированном, автоматизированном варианте стекается без всякого их контроля, и никому не интересно, какие галки они где выставляют.
0: Ну, то есть сейчас нарисовать психологический портрет человека просто потому, на какие сайты он зашел, чего он в магазине, в какое время суток купил, какого он возраста и какого он образования, стало чрезвычайно легко, это делается просто там по щелчку.
4: Это делает машина. По уже отработанным лекалам там ошибок практически нет. То есть собирается простейшая базовая модель психологической уязвимости человека. То есть Инстаграм, Фейсбук, запрещенные у нас, любые другие формы регистрации о себе открытых данных позволяют понять, какие у человека пристрастия, чего он хочет. В дамочке оказалось все очень просто. Это обычное одноклеточное существо. Путешествие, ничего не делать, иметь много денег. И, собственно, ну что осталось? Осталось все это пообещать. И безмозглая идиотка, что стала делать? Она начала работать на спецслужбы противника. Ей оказалось абсолютно наплевать, что произойдет с теми людьми, в отношении которых будут проведены диверсионно-террористические атаки. Это вот как раз типичный представитель той самой среды нетвойнистов, которые за все ненавидят нашу страну, но при этом охотно готовы помогать убивать других людей, которых они даже знать никогда не знали и не видели. Эти люди их никогда ничем не обижали, не оскорбляли. Но как только замаячило даже не обещание, а просто идея об обещании, что можно будет бесконечно долго жить где-то по заграницам, путешествовать, как вот знаменитости, бросаться деньгами, чтобы тебе все вокруг лайки ставили, ну все, после этого осталось только чуть пообещать, что, в общем-то, украинский куратор и сделал. Он просто пообещал, и дура побежала, что делать? Сняла квартиру, оборудовала ее камерами, все сделала по инструкции, настроила эти камеры, поддерживала связь, следила за объектом нападения. И у нее в голове не шевельнулось никакой идеи, что в конечном итоге она своими действиями принесет горе в чужую семью, что кого-то убьют или тяжко ранят, человек может остаться инвалидом, что у кого-то там дети будут плакать на похоронах. Ей плевать было. Главное, что она будет жить, как ей хочется, то есть нигде не работать и где-то отдыхать по заграницам с неким хахалем, извините уж за выражение. И для нее это оказалось приемлемо. Вот что самое отвратительное. Она была готова разменять свой праздный образ жизни на чужую жизнь, причем настоящую. И это произошло. Соответственно,
1: можно такой вопрос? А как этому противодействовать? Если не работает главный тормоз, страх, чем можно остановить этих людей? Как пробудить в этих пустых головах сознание?
0: Полторы минуты у нас, Саша.
4: Я вам скажу честно, никак. Если человек изначально не хочет мыслить головой, Если он живет в выдуманном мире, где ему все достается бесплатно и даром, а единственный, кто этому мешает, собственная страна, эти люди же подобного склада, они никогда не винят себя в своих проблемах, в том, ну, что ничего-то нет. Они не могут себе сказать, ты мало работаешь или вообще не работаешь, ты ни черта не делаешь, чтобы добиться достижений своих мечтаний.
0: Но это всегдашнее объяснение, кто-нибудь да виноват. Но это точно начинаем не с себя. Это означает, что у наших спецслужб будет бесконечное количество работы, или число таких людей, условно говоря, статистически во все времена примерно одинаково в любом обществе?
4: 3%. Угу. Число таких людей 3%. В реальных цифрах, ну, сами понимаете, 3% от 145 миллионов человек, в реальных цифрах это довольно прилично.
0: Есть с кем поработать, да.
4: Да, есть с кем поработать. Более того, ведь органы госбезопасности не сидят сложа руки. Есть и способы агентурного проникновения в эту среду, агентурного проникновения в специальные органы противника.
0: Слушайте, ну а мы-то тоже, наверное, что-нибудь бы делаем на эту тему?
4: Ну, смотрите, я вам приведу совершенно замечательный и официально представленный Федеральной службой безопасности. Пример акции возмездия. Она произошла 18 мая этого года. На территории Украины был убит убежденный нацист и член националистического крымско-татарского батальона имени Намана Челебиджихана, полковник ГУР Пахриев.
0: Он был убит
4: на территории Украины. Помните? Вот. Это была ведь непростая операция. Почему? Собственно, он был уничтожен в середине мая, а ФСБ об этом сообщил только в конце июня. А организация занималась тем, что она выводила свою агентуру, шифровала источники, через которые она собирала информацию по техническим каналам связи. Она обеспечивала легендирование. И когда все мероприятия были проведены окончательно так, что спецслужба убедилась, что найти тот способ и тех людей, которые помогли уничтожить нациста, что это врагу не получится сделать, после этого, собственно говоря, и произошло рассекречивание.
0: Ну, в общем, нацисты помните, все равно дотянемся. Александр Огнорманный, вам спасибо. У нас в гостях был Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Подпишитесь, не пожалеете.
2: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.

0: Ржавчина. Продолжаем соскребать. Это главное радио страны, радио России. В эфире программа «Ржавчина» в студии. Я, Илья Канавин, и мой душевный друг Владимир Скачко. Вы можете что-нибудь нам написать, поделиться своими эмоциями, мнениями. Для этого существует номер телефона 8-925-3-2-3-9-2. А мы продолжаем нашу программу «Будем экономить время». Запустите нам, пожалуйста, справочку.
1: Наша справка.
2: Дипломатия умерла. Приличие и международное право забыты. Лидеры Запада окончательно перешли на язык угроз, ненависти, оскорблений и злорадства. Госсекретарь США Рубио о способности Украины бить вглубь России. Цитата. «Думаю, одним из изменений в ходе этой войны за последние несколько месяцев стало то, что России становится все труднее защищать свое воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о прекращении войны». Трамп на ту же тему. «Это эскалация, но это такая эскалация, которая может приблизить окончание войны». Одновременно с этим американский лидер не просто отменяет мирные договоренности с Ираном и начинает новые бомбардировки, но и заявляет, говоря об иранцах, это снова прямая речь, «Я не хочу с ними иметь дело, они мерзавцы, они больные люди, ими руководят больные люди. На мой взгляд, иметь с ними дело – пустая трата времени». И это не единичный срыв, а новый международный этикет. Достаточно вспомнить, как годами высказывались о России. Джо Байден, март 2021 года, интервью телекомпании ABC. Вопрос. Считаете ли вы Владимира Путина убийцей? Ответ. Да, считаю. Апрель 2022 года. После провокации в Буче Байден публично заявит. Этот человек мясник, он военный преступник. Речь вновь о президенте России. Борис Джонсон, еще будучи премьер-министром Великобритании, называл российского президента безжалостным и кровожадным диктатором. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в том же году окрестил Россию фашистским государством.
0: Так, ну что, давайте сразу в продолжение покажем, чего это у нас, например, сотрудники иностранных посольств себе позволяют. Готов у нас?
3: В Кремле активно обсуждают, как справиться с нынешним дефицитом топлива, ограничение продажи, импорт из-за рубежа, усиление противовоздушной обороны. У нас есть гораздо более простая идея – прекратить агрессивную войну против Украины.
0: Так и хочется сказать «гы». Значит, это был руководитель пресс-группы посольства ФРГ Лена Хильмайер. Вот, ни много ни мало, целый сотрудник посольства. Итак, у нас в гостях совершенно замечательный человек Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, очень-очень рад вас слышать. Здравствуйте. Вопроса два. Первый короткий. А чё её не выслали до сих пор у нас из страны? И второй. А дипломатия действительно умерла в том виде, в котором мы ее знали там лет 5 назад?
4: Приветствую студию, наших уважаемых радиослушателей. Ну, не выслали, видимо, потому что все остальные сотрудники не лучше. И тут уже либо полностью рвать дипломатические отношения, либо давать возможность выступать такого рода мелким персонажем, чей писк особенно незаметен, хотя является, конечно, симптомом новой европейской риторики и катализатором дальнейшей эскалации.
5: А не является ли вот такая демонстрация безнаказанности очередной провокацией, вот работающей на то, что Россию можно ноги вытирать, и она не ответит, будучи приверженницей старой демократии? Может, все-таки нужно
0: дипломатии.
5: Может, все-таки нужно бить им по мягкому месту, несмотря на дамский статус?
4: Провокация – это когда оппонента выводят на какую-то реакцию, а здесь скорее имеет место прощупывание вот тех самых красных линий, за которыми заканчивается наше терпение. Но вышли мы ее, появится такая же точная местоблюстительница с не менее острым языком, хотя, может быть, она просто русским владеет в недолжной степени и по недоразумению произносит такие вещи, хотя в этом сомневаюсь. Дело в том, что бить надо уже по центрам принятия решений, а не по тем марионеткам, которые обслуживают интересы этих центров. И, конечно, ответы России прилетают, они очень болезненные, но ответы эти, как известно, наносятся по территории Украины, а те, кто ее спонсирует, те, кто науськивают, те, кто культивирует ненависть, они, да, пока, к сожалению, чувствуют свою вседозволенность.
0: А у нас, в принципе, вот это вот пространство того, что называется нынче то ли мегафонная дипломатия, то ли, но, на мой взгляд, слово «дипломатия» к этому не подходит, но будем ее прилепливать к этому уже по привычке, ладно. Но вот этот, я прошу прощения, но у меня другого слова нет. Быдлизм, который стал традицией...
5: Дипломатия подворотни. Да, это да? Типичные гопники, гопники, которые одели фраки и начинают материться.
0: И чего-то из себя изображают, да. Приходят в приличное общество, в восхитительные замки и начинают разговаривать натурально, как гопники и материться. Мы пришли навсегда вот в эту эстетику взаимоотношений, Павел, как вам кажется?
4: Ну, это, конечно, тренд, имеющий отношение, в первую очередь, к западному миру дипломатии, да, потому что старые добрые дипломатические традиции, сдержанная риторика, выверенные заявления...
0: Китай, Иран, Индия, кто
4: Китай,
0: еще?
4: Китай, безусловно, да, Индия, Москва,
0: Иран.
4: Да, многие ждут, что Владимир Владимирович опустится до такого рода риторики, но обратите внимание, он этого вполне сознательно не делает. Потому что, да, некоторые наши депутаты, общественные деятели...
0: Слушайте, ну он старый разведчик, он не будет делать то, чего от него ждет противник,
4: вот,
0: правильно?
4: Вот именно, вот тот, кто провоцирует, он и ждет такого рода реакцию. У нас есть говорящие головы, которые могут себе это позволить, благо они находятся не в ранге главы государства. А лидер страны в данном отношении демонстрирует самые высокие стандарты дипломатии, которые сформировались еще в советское время.
0: Хорошо, а как мы можем вычислять успех? Хорошо, мы не сможем разговаривать с этими людьми на их языке, правильно я так понимаю?
5: Это абсолютно правильно. Путин не может говорить на языке гопника языком гопников.
0: То есть он не может наследному принцу сказать «поцелуй меня в задницу», да?
5: Но с другой стороны, мне иногда кажется, что кое-что нужно позвонять. Вспомните первую фразу про то, что про террористов в сортире найдем, в сортире. Сортире будем мочить. Я уверен, лет 5 после этих слов террористы не ходили в сортиры, потому что страшно. Может иногда как-то выверенно бить, точечно по этим идиотам.
4: Ну, во-первых, у нас есть оружие для них специального назначения. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, тоже не последний человек.
0: Да, связи.
4: Да, и вот эти западные кричащие сявки, я уже перехожу на их терминологию, они многому могут поучиться у Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот уж кто в карман за острым словцом не лезет. А он, между прочим, заместитель председателя Совета Безопасности. И в некоторой степени является спикером уровня государства.
5: Поэтому он, между прочим, был президентом России.
4: Безусловно. Мы в долгу здесь не остаемся в плане риторики. Но когда дело доходит до реальной политики, здесь действительно становится немножко тревожно, потому что эти ребята ведь от слов переходят к делу, и на это придется чем-то отвечать.
0: Хорошо. Чем измеряется эффективность все-таки? Там медийная шумиха, понятно, чем измеряется. Если ты врезал там какое-нибудь словечко, назвал кого-нибудь идиотом или сказал «она ко мне пристает», да, имея в виду премьер-министра другой страны, вот, ты огреб сразу аплодисменты, и прекрасно. На взаимоотношения между государствами это как сказывается?
4: А вот это очень правильная тема сейчас затронули, потому что Россия, Китай, Соединенные Штаты, Европа, я имею в виду их политиков, да, и политических деятелей, партии, меряют эффективность по-разному. В Европе и в Соединенных Штатах все сводится к электоральным очкам. Дональд Трамп ведь не случайно позволяет себе такую хамскую риторику. Значит, у него есть какой-то ядерный электорат, которого эта риторика заводит, который после того, как слышит подобного рода вещи, голосует за Трампа, за республиканскую партию. Мы меряем эффективность несколько иначе, прежде всего оценивая те взаимоотношения, которые у нас со странами-партнерами существуют. а они выражаются в торгово-экономическом обороте прежде всего, в участии в международных организациях, во взаимных визитах, в масштабных экономических проектах, которые мы совместно реализуем. И самый лучший пример, конечно, такой эффективности – это отношения России и Китая.
5: Ну, это да, но с другой стороны, вспомните, как Барак Обама как-то хотел положить руку на плечо Раулю Кастро, а Рауль Кастро взял, недвусмысленно взял и снял эту руку. И этот символ того, что даже на таком бытовом уровне Куба не позволит Соединенным Штатам относиться к себе высокомерно. И это был жест. Это увидели и заметили. Все, может быть, нужно разработать какую-то такую систему такого противодействия визуального, эстетического, политического.
4: Очень мне понравилась формулировка «эстетическое противодействие». Кстати, один из критериев, да, это ведь политическая стабильность внутри страны и ощущение у народа того, что мы не остались в долгу, ощущение того, что нас на международной арене уважают. Другой вопрос, в чьих глазах мы ищем уважение, а стоит ли вообще теперь задумываться о том, как нас воспринимают эти люди на Западе, если они сами упали ниже плинтуса. Но мы видим, как нашего президента принимают в Пекине, мы видим,

0: Не всякий, как это, такой почет может...
1: Ну да, да,
0: заслужить, не заслужить и заработать. Да?
1: Друзей, но и количеством врагов. Скажи, кто на твою раги, я подумаю, кто ты есть, следует ли с тобой иметь дело. Это правда.
2: Да, продолжение того, что вы сказали. В новом документе, который принят по итогам саммита НАТО, Россия признана долгосрочной стратегической угрозой. Да? До этого нас хотели разорвать в клочья за несколько месяцев, а теперь мы долгосрочная угроза.
0: Ну, слава богу, они прекрасно путаются в показаниях, кто Россия разорвана в клочья и издает последнее дыхание, стреляет последней ракетой, то она, значит, готовится проглотить всю Европу и не поперхнуться. Ну, хорошо. У них в голове складываются эти два обстоятельства вполне каким-то образом. Ну, как это? Помните, голова, как это, орган темный, исследованию не поддается.
1: Нужно отдать должное, что стоит Путину на какой-то пресс-конференции немножечко недоуменно приподнять бровь. И, в общем-то, реакция есть. И я считаю, что и российская дипломатия должна приподнимать бровь, чтобы вот они играли, да не заигрывались. Потому что между гегемоном и лидером есть большая разница. И Россия должна быть и лидером, предлагающим идеи, и гегемоном, не позволяющим себя обижать. Ну, мне так кажется, хотя...
0: Хорошо, Павел, а у нас какие существуют на самом деле ресурсы, которыми мы можем еще оперировать и приводить в какое-нибудь сознание?
1: Кроме ядерного оружия.
0: А, у нас, ой, говорят, все
3: Музей
0: время...
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. Продолжаем соскребать. У нас в гостях Павел Фельдман, в студии Илья Канавин, Владимир Скачко. Павел, вернемся, я начал задавать вопрос. У нас в арсенале еще чего есть? Чего мы можем предъявить нашим прекрасным бывшим партнерам, ныне противникам?
2: Как всегда, армия и флот, наши главные союзники. И, кстати, сегодня в западной прессе вышла статья, ее все обсуждают, о том, что российская армия, несмотря на все бравурные заявления Киева и финансовую поддержку ВСУ со стороны Запада, продолжает двигаться вперед. Причем делает это довольно уверенно. А второе, это, конечно, технологии ведения информационной войны. И здесь я с вами полностью соглашусь. Не все так успешно, как на поле боя, потому что надо, конечно, учиться формировать информационную повестку, которой живут наши враги. Безусловно, потому что сегодня Украина пытается культивировать у своих европейских, американских спонсоров сознание идею о том, что она якобы перехватывает инициативу благодаря нанесению дальних ударов по территории России. При этом полностью игнорируется тот факт, что у Киева нет ПВО вообще, и российское высокоточное оружие способно поразить любую цель на территории Украины сегодня.
1: Ну, вот, кстати,
2: вот эту идею надо нести да. в голову нашим противникам.
1: А как вам вот это вот, на мой взгляд, чрезвычайно странное заявление Трампа, что он возьмет и лицензию даст на производство патриотов?
3: И закроет небо,
1: правда, после войны. А у него что, эта лицензия есть, что он ее даст? По мне, так это было сказано, ну, в переводе на наш простой русский, не будет вам ни патриотов, ни

0: ничего. Ну, это вот примерно так.
1: Ну, при всем уважении, где-то полгода назад я уже перестал серьезно относиться к заявлениям Дональда Трампа, потому что, ну, это невозможно больше. Тот же самый человек, который обещал Украине...
0: Слушайте,
1: лицензии...
0: ну, зато сколько шампанского было на Украине выпито, когда он это произнес, представляете? Там же такие интерпретации, я читал сразу после, там, часа через полтора-два, просто Новый год, праздник, да, и свадьба, все вместе.
1: Если кто-то от этого выиграет, то украинские алкмаркеты... и пропагандисты, которые в очередной раз обманут свое собственное население. Так вот, тот же самый человек, который им лицензии на Патриот обещал, я напомню, на саммите перепутал Иран с Японией, назвав его
2: Исламская республика Япония.
1: Да? Япония. Перепутал Путина и Зеленского несколько раз. И вообще находился в состоянии, что называется, пограничном.
0: И, кстати, до сих пор не позвонил Путину, обещал.
1: Ну, он тяжелый забыл. Трансатлантический перелет, да, надо поспать человеку, отдохнуть, прийти в себя, осмыслить, вспомнить, что там на саммите было, пускай. Дело в том, что лицензия на производство Patriot принадлежит частной компании. Lockheed Martin в год производит, только подумайте, 620 такого рода ракет. Все. Россия на сегодняшний момент производит примерно столько же высокоточных баллистических ракет. Хитрость заключается только в том, что дабы попытаться сбить один условный циркон, там, кинжал или Искандер,
0: минимум надо выпускать
1: два или три Патриота. Вот в чем проблема. А очередь там стоит, начиная с Арабских Эмиратов, Катара и Японии, за ними огромная. Из какого перепугу компания Lockheed Martin будет давать возможность производить такого рода оружие на Украине, создавая себе конкурента на этом очень емком рынке?
0: И рискуя утечкой секретной информации, даже имея в виду, что если они дадут, например, лицензию на производство уже устаревших патриотов, тех, которые, в общем, так себе на троечку.
2: А можно такой вопрос? А не будет ли, не возникнет ли такая ситуация, что они на американские ракеты будут налеплять наклеечки «Made in Ukraine» и шарашить по вглубь.
0: Такая перекрашенная фламинго.
2: Да. Сбивать российские ракеты или другими такими же ракетами шарашить вглубь России. Что с этим делать?
1: Ну, что касается наступательных средств, мы, к сожалению, это уже видим, да. А что касается ракет ПВО, здесь для Украины, конечно, ситуация гораздо сложнее. Та же Япония запускала такое производство более 10 лет. Единственная страна, которая производит патриоты, помимо Соединенных Штатов Америки. Ну, даже если они попытаются перебить шильдик, ну, в каком количестве на территории Польши, в стратегическом тылу Украины, они смогут произвести этих патриотов? До того момента, когда линия запустится, киевский режим еще дожить должен. А речь идет о периоде в 3-4-5 лет.
0: Но это будет просто, как это, призовая езда, если они за 3 года, если это произойдет, и через 3 года начнется реальное производство.
2: Ну, и нужно
0: это какая-то фантастическая картина.
2: Нужно помнить, что поляки, они одним местом чувствуют, когда может прилететь, а список заводов мы уже опубликовали.
0: Ну да.
1: И поляки знатно поссорились с украинцами.
0: Ну, это отдельная история, которая для меня, например, как это, несколько смыслов сразу имеет.
2: Меня она закономерна. Я удивлялся, как это пан с быдлом вдруг братья навек.
0: Ну, слушай, я удивлялся, как они все это не замечали, а тут вдруг бац и заметили. Ну да бог с ним. А Павел, может, не совсем по адресу, а вы вообще как оцениваете вот эту вот ссору польско-украинскую? Мало Польша, там уже появилось все на свете. Это предвыборная тоже там история, или это наконец коснулись существенных вещей?
1: Это история с двойным дном, безусловно. Есть причина, которую вы упомянули, связанная с внутренней польской политикой, с конкуренцией между правыми и центристами. Правые пытаются из конфликта с Украиной выдавить свои политические дивиденды, но это не причина номер один. Причина номер один заключается в том, что тот государственно-строительный миф, который Украина взяла на вооружение, содержит в себе два аспекта. С одной стороны, оголтелая русофобия, да, конечно, но ровно в той же степени ненависть к полякам, потому что их главный герой Бандера, Шухевич, насолили и тем, и другим. И вот поэтому сегодня, когда поляки еще смотрят на то, какого монстра они на своей груди вскормили, они пожинают плоды и понимают, что это государство урод моральный, навоевавшись с Россией, впоследствии перейдет к тому, что будет грызть уже своих западных партнеров.
2: И не только грызть, он может принести войну. Когда сам исчезнет, следующая Польша. И они прекрасно понимают, что Запад может кинуть Польшу вместо Украины на следующем этапе войны. И поляки, они поумнее, они это чувствуют, мне кажется. Да?
1: Конечно, Украина, поэтому у них вызывает очень разные такие по накалу эмоций. С одной стороны, безусловно, поляки испытывают к ним чувство глубокого отвращения и превосходства, но вторая эмоция заключается в том, что Украина все-таки им нужна, как прокси-сила, как кровоточащий окоп, отделяющий Польшу от России. Ну и нехай там дохнут эти несчастные украинцы.
0: Главное, ну и давайте, чтобы... давайте будем честны, даже там на последней этой самой, на всех последних сходках денег дают ровно столько, чтобы продолжали воевать, удерживать фронт и убиваться, но точно никак не побеждать.
2: Однозначно, это воюющий буфер прокладка.
0: Да.
1: Ну, я бы еще добавил, конечно, ухудшение, резкое отношение к украинским мигрантам, которые проживают на территории Польши. Там есть свои основания. Ребята рассекают на дорогих машинах, сидят в лучших ресторанах, уже поляки туда попасть не могут. Но при этом страдающая и несчастная Украина. Как же так?
0: Ну
1: а
0: и...
1: ее мужчины жируют в Варшаве.
0: И правоохранительные органы Польши уже начинают их прессовать. Там эта история, как человечек выловил сама, и его депортировали за это из страны. По-моему, обошла вообще все возможные паблики.
2: И мне кажется, это только начало.
0: И это только начало
2: украинизации Европы по криминальным сценариям.
0: Они пытаются, на самом деле, как-то себя начинать защищать, но мне кажется, у них не получится. А у вас, вам как кажется, Павел? Полминуты у нас.
1: У нас впереди, уже после того, как дух Анкориджа окончательно... растворился в воздухе, долгое многолетнее противостояние, где нам придется полагаться на свои силы, на свою экономику, на свой интеллектуальный потенциал, на свою армию. В этом надо отдавать себе отчет и готовиться к сложному будущему, которое завершится, безусловно, нашей победой. В этом нет никаких сомнений.
0: И эстетически прекрасному. Вот добавлю еще. Спасибо огромное. У нас был Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Спасибо огромное за участие. Ждем вас снова в гости.
3: Ржавчина. Театр у микрофона представляет.
4: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
3: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
5: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
3: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
6: Дионелло! Дионелло! Спой нам канцону!
7: Спой!
8: Под оливой травка.
6: Спой другую!
3: Декамерон. Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары.
9: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
10: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
7: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
3: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
11: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
12: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
11: Ну и своим чуть-чуть.
3: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
13: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
11: Потрясающе!
3: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Татарстане перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Самара-Набережные Челны. Далее подробно. Информационная безопасность и угрозы, связанные с новыми технологиями в этой области, стали темами оперативного совещания Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Президент провел совещание в режиме видеоконференции.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения южной группировки российских войск на прошедшей неделе в результате активных наступательных действий освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Центр» взяли Василевку в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» освободили Петроивановку в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Дружелюбовка, Новый мир, Чернищина и Шейковка в Харьковской области, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения 25-й армии вели разминирование территории социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе Красного Лимана уничтожено более 110 украинских военных. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Вице-премьер Александр Новак связал дефицит на топливном рынке с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за прилетов беспилотников.
3: Дефицит по понятным причинам, из-за того, что перерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Мы все делаем для того, чтобы и усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, а мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить в первую очередь внутренний рынок.
1: Как заявил министр энергетики Сергей Цивилев, сельхозпроизводители включены в приоритетную категорию поставок топлива, и необходимые объемы для аграрного сектора имеются. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бурунди заявил, что Россия готова запустить серийное производство вакцины против нового штамма Эболы. По его словам, российские специалисты уже нашли подходящие тест-системы для выявления этого вируса и для налаживания промышленного выпуска необходимы биоматериалы, которые Москва попросила предоставить у властей Бурунди. На прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения в Демократической Республике Конго сообщила, что ситуация с лихорадкой там пока не стабилизировалась, а число подтвержденных случаев заражения превысило 1700. Президент США Дональд Трамп распорядился о продолжении контактов с Ираном и отдал соответствующее распоряжение своим переговорщикам, сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. Президент поручил своей команде, вице-президенту Джейди Венсу, своему зятю Джареду Кушнеру, спецпосланнику Стивену Уиткофу и госсекретарю Марко Рубио продолжить переговорный процесс, говорится в сообщении телеканала. В нем подчеркивается, что стороны могут возобновить контакты уже в субботу в Омане, однако не уточняется, кто именно примет в них участие. Кроме того, CBS News сообщает, что по данным его собеседников, иранские переговорщики в частном порядке признали, что недавние удары по судам в Ормузском проливе были ошибкой со стороны Тегерана. По их версии, удары наносили по распоряжению группы сторонников жесткой линии в отношении США. Собеседники телеканала предупредили, что Вашингтон в случае дальнейших иранских ударов по судам готов наносить удары по Ирану, а также принимать дальнейшие экономические меры против этой страны. Ранее иранские СМИ сообщили, что в субботу Оман планирует посетить глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Однако, согласно этим данным, он планирует встречаться не с американцами, а с оманскими официальными лицами. В Татарстане перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Самара-Набережные Челны. Авария произошла ранним утром 11 июля недалеко от села Ибраево. В салоне находились 46 человек, включая двоих детей и двух водителей. К счастью, погибших нет, однако за медицинской помощью обратились 15 пассажиров. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в медсанчасть Альметьевска. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. На месте происшествия работают спасатели, к ликвидации последствий привлечены 39 человек и 14 единиц техники, включая вертолет. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта. Дебютирует в чемпионате. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 11 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Мурманске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 25, плюс 27, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
6: Продолжаем соскребать. Это «Радио России», главное радио страны, программа «Ржавчина». В студии Илья Канавин и... политический, не побоюсь этого слова, аналитик, политический обозреватель Украина.ру Владимир Скачко, блестящий абсолютно журналист. Человек, разбирающийся и знающий Украину так, как очень мало кто знает. А сейчас у нас будет большая украинская, околоукраинская и всячески по-разному тема. Давайте справочку.
0: Наша справка.
7: Началось то, что давно должно было начаться. Бунты против военкомов украинских ТЦК, которых уже давно называют людоловыми, стали не просто массовыми, но и перекинулись на Львов, в западную часть страны. Ту самую, что годами подавалась как самый оголтелый мотор войны. Теперь этот мотор начинает клинить. Все началось стихийно. По сообщениям с мест, группа сотрудников ТЦК попыталась провести очередную облаву. Обычно в таких случаях жертвы спасаются бегством, а невольные свидетели предпочитают найти место поукромнее. Но в этот раз сотни людей вышли, перекрыли дорогу и заблокировали транспорт ТЦКшников. Пойманов рекрутов отбили. Дальше начались традиционные украинские забавы. Крики и костры из покрышек. Прозвучало несколько выстрелов. Пострадавшие есть с обеих сторон. В июне митинги против ТЦК уже проходили в Кривом Роге, где трактористов и комбайнеров забирали прямо с полей. Отдельные выступления отмечались и в столице. После львовского инцидента официальные лица в Киеве какое-то время не замечали его, но потом все же высказались. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов осудил действия протестующих. На этом все. Но точно ли?
6: Ну, вот... так вот это все выглядело. Картинка, которую уже видели много раз, и смотреть на нее не устаешь. Вот этот самый бунт, абсолютно стихийный. Совершенно возмущенные люди, абсолютно потерявшие всякий страх, чувствующие плечо друг друга, да, И вот это вот, это не в первый раз, на самом деле, такое массовое происходит. Это происходит, если мне память не изменяет, аж во второй раз. На Троещине было в Киеве не так давно.
8: Еще многократно прям во многих городах переворачивали машины.
6: Нет, били. Переворачивали машины, да.
8: Не было так массово и не было такого единения и людей, причастных к пострадавшим, и самих пострадавших, и посторонних людей, которых, видимо, прорвало желание побунтовать, защитить и избить людей, которые так или иначе представляют эту власть.
6: Это совершенно определенно некое проявление накопившихся эмоций и того, что
8: синергия бунта
6: подавляется, в том числе на подсознательном уровне, я думаю, и самими людьми, бунтовщиками тоже подавляется по тем или иным причинам. Значит, весь этот бунт закончился известно чем. На следующий же день практически все более-менее активные люди мужицкого пола были выловлены, и уже тут же в сети появились их всяческие слова, извинения. У нас есть картиночка? Покажем, давайте.
9: Слава ТЦК!
10: Слава ТЦК!
11: Я громадянин України. Вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК по вчорашньому вечорі в місті Львові району Сихова.
6: Ну, в общем, понятно, да? И слава ТЦК, и выбачаемся, и за всю страну, и мне стыдно, и я так больше никогда не буду. И этих видео масса. Очень была выдающаяся картинка с парнишкой, который трясся так, что казалось, что он перед расстрельной стеной, он рыдал и извинялся перед страной, перед все высокопарные слова, которые у него были. Он и перед сестрой, и перед мамой, и перед военнослужащими, и перед ТЦК, и клялся, что больше никогда с ним это вообще случилось. В общем, людей поломали за очень короткий
8: выявили, отрезок времени. Выявили, идентифицировали и арестовали. Это ответ тем, кто говорит, каков уровень репрессий в Украине со стороны режима, и какой степень информированности и полицейскости этого режима, когда все следят за всеми и на ниве патриотизма и любви зарабатывают очки. От печенюшки до, возможно, какого-то повышения статуса. Все стучат на всех и участвуют вместе, а потом кто первый добежит и расскажет, что твой сосед или твой коллега или твой соученик враг. Это ужасная штука.
6: Причем ужасающая эффективность, вот ты совершенно прав.
8: Абсолютная эффективность режима в подавлении любых проявлений протеста против себя. Особенно если этот он большой, но он все равно он локальный. Он во Львове. И даже не во всем Львове, а на определенной территории.
6: Это та же окраина, городская окраина. Да. И совершенно определенно ТЦКшники же ездят именно по таким районам.
8: Ну, конечно, не будут же они мажоров. Батальон Монако они не трогают.
6: Не тронут.
8: Они трогают людей, которые...
6: Тех, что попроще, и там ты вряд ли нарвешься на какого-нибудь племянника неправильного, да?
8: И ночью. Люди, огромное количество молодых людей в Украине, и молодых, и старых, и уже и пожилых, сидят, но которые подвержены мобилизации, они сидят дома и месяцами не выходят из квартиры, потому что боятся попасть в сети людоловов. А вот ночью, под покровом ночи, они выходят. И вот туда заезжают эти машины, людоловские машины, и их хватают. Это уже сюр какой-то.
6: Ну, они же и, в общем, достаточно, как это, разнообразят методику свою.
8: Ну, понятно. По наводке
6: работают. Я не встречал раньше, ведь в этом случае, вот во Львовском, там же были привлечены того, что в 90-е называли спортики. То есть просто бандюки, да, из спортзала. Ну,
8: конечно.
6: Это никакие не военнослужащие, даже не... То есть вообще на аутсорсинг.
8: Правильно,
6: на аутсорсинг.
8: Правильно. Им сказали, либо вы идете в окопы, либо вы приводите нам тех людей, которые вместо вас пойдут в окопы. Это абсолютно людоловский бартер людьми. Это страшная штука, но расслоение общества по принципу инстинкта самосохранения. Либо ты предашь, либо тебя предадут.
6: Ну, как ты относишься к версии, что, в принципе, вот это вот боевые отряды ТЦК – это будущее опричнина Зеленского на поствоенный период?
8: Ну, я давно говорю, что это... Есть такое понятие – преторианская гвардия. Люди, набранные специально по принципу преданности императору, по преданности хозяину одному. Это вот... Ну, нельзя их назвать самураями, но это вот что-то... Это личная гвардия, которая набрана для охраны режима с одной стороны, а с другой стороны она сейчас выполняет прикладную функцию пополнения живым мясом, расходным материалом в ВСУ. Когда необходимость в пополнении ВСУ отпадет, эти люди уже жить не смогут. Они не вернутся к нормальной жизни. Для них работа в ТЦК – это уже своеобразная индустрия, учитывая те суммы доходов и суммы тех денег, взятых за отмазку от армии, которые крутятся там. Это миллиарды долларов. Это уже самостоятельный организм, который неразрывно связан с этим режимом, является его условием существования режима и опорой этого режима.
6: Хорошо, слушай, вот я вчера в том числе среди людей, которые наших СМИ анализировали эту ситуацию, слышал такое мнение, что вот они признаки некоего восстания, которое вот-вот случится на Украине и готовится свергнуть режим. Мне кажется, это, мягко говоря, непонимание полное того, что происходит там.
8: Это выдача желаемого за действительное.
6: Если мы наблюдаем, что людей реально просто убивают даже во время задержания отловов, и происходят некоторые вспышки, которые немедленно гасятся. Но вместе с тем, помнишь, НАБУ пытались закрыть и вышли, и были митинги, и были лозунги, и были опять барабаны, и картонки, и чуть ли не Майдан. И надо же, как беспокоило людей. А вот, вот они взяли и вышли, а вот здесь вот их просто мочат, а они берут и не выходят.
8: А это очень просто. Эва Моралес, бывший боливийский, по-моему, президент, он сказал, Майдан возможен там, где есть американское посольство. И невозможен в США, потому что там нет американского посольства. Под бунты против ТЦК, они обречены на поражение только потому, что нет в обществе отрицания войны как средства решения
6: проблем. И нет в обществе, в политическом пространстве Украины никого, кто взял бы на себя лидерство.
8: Лидерство. И именно говорил, что ТЦК – это только частности. Откажитесь от войны как средства решения всех проблем. Не нужны будут ВСУ, не нужны будут люди в окопах и не нужны будут людоловы, отлавливающие людей на убой. Ну... А так, пока война существует, не будут эти ТЦК. Вот говорят, давайте поменяем, назовем
6: добылевые автоматы,
8: теперь ТЦК переименуем по-другому. Но они будут делать все равно то же самое.
6: И теми же самыми войну. Садистскими средствами, потому что неоткуда им просто их брать. Если бы было откуда брать, можно говорить о какой-то реформе, о вменяемости, мобилизации нравов, и прочее. Да. А если неоткуда людей брать, то как ты их будешь брать? Только таким образом. Причем они абсолютно безнаказанны.
8: Абсолютно.
6: Им можно делать
8: абсолютно
6: все.
8: Преторианская гвардия, она тем и хороша, что она вне закона. Она сама закон. Все ее действия – это закон вот в моменте, что называется.
6: При этом, Володь, я хочу вот о чем поговорить. У нас, да, мы должны успеть. Это не картинка того, что вот назревает революция. Нет, никакой революции в связи с ТЦК не назревает. Не назреет и не выдреет. А это картинка того, что будет после того, как закончится война. А вот это картинка того, во что превратятся взаимоотношения между вернувшимися с фронта и теми, кто остался. Это будет картинка того, как будет украинское общество осваивать поствоенного себя, поствоенную жизнь. Это признаки будущей гражданской, войны. Не побоюсь этого слова, войны.
8: Я бы назвал, я давно об этом говорю, что Украину ждет всемахновщина. Война всех против всех по разным причинам.
6: По той простой причине, что тогда появятся люди, которые очагово будут собирать вот эти вот самых пассионариев, вернувшихся, делать, сколачивать из них свои банды, гвардии там и претарианцев, да, которые будут воевать и друг с другом, и внутри общества начнется вот этот вот управляемый как бы хаос.
8: И появится месть. Те люди, которые вернутся, отвоевав, вернутся и увидят, что на них жируют...
6: Кто его в бусик паковал, да?
8: И по чьей вине погиб брат, сын, муж. И вот если эта месть выплеснется, если ее не удержат...
6: Она выплеснется. Будет... А куда она денется, Володя?
8: Ну, например, ТЦК могут организовать... Это прокси криминальные структуры, которые, напичканные деньгами, оружием и опытом, могут просто уйти в Европу и влиться в криминальные структуры там. Это уже будет проблема Европы. Кровавая, страшная, но проблема Европы. Но те, которые останутся, это будет основа для криминогенной, невероятно криминогенной ситуации в той Украине, которая останется в любом статусе.
6: Ну вот, кстати, о Европе. Европа уже начинает готовиться потихонечку, в том числе и законодательно, к этому самому периоду поствоенному украинскому. Они начинают превентивно пытаться защититься от того, что может хлынуть туда к ним.
8: Закрывают войну. Границы, ограничивают без виз, за которые стояли все в кружевных трусиках. Все уже все сделано. Но вы же понимаете, когда закончится война, когда в окопах исчезнет потребность в таком количестве людей, эти люди вернутся. А это десятки тысяч солдат, которые с поствоенным синдромом, которые вернутся и которые...
6: На территорию, где нет экономики, кстати.
8: Где вообще ничего. Ну вот многие в армию шли и уходят, и смиряются с пребыванием в армии, потому что там хоть какие-то деньги есть, хоть какие-то средства существования, хоть что-то можно послать своим родным. То, вернувшись в страну, в которой нет ничего, они вынуждены будут добывать себе средства к существованию. А как? А где? А каким путем? Только через передерибан. А передерибан – это всегда схватки, это всегда война, это всегда гражданская война в каждом дворе. Это самое страшное, что может быть. Я не знаю, как они там думают, но это вот единственное...
6: Я думаю, что они так и думают. Мне кажется, что эта ситуация неизбежна.
8: И мне, к сожалению, кажется... А главное, что на нее сейчас в Киеве никто не хочет смотреть. Власть, придержащая в Киеве от самых верхов до низов, которые имеют возможность вздриснуть, они об этом даже говорить не хотят. Они закрываются. Это даже не страусы.
6: Мне кажется, они об этом не то, что не хотят. Им смысла нет. Это не их проблема. Это проблема тех, кто
8: останется.
6: Кто придет к власти и будет у власти после того, как закончится война. Да. И это будет не коллективный Зеленский. Нет. Это будет какой-то другой коллективный. Но уже не Зеленский. А вот это вот вся шатия братья совершенно
8: и не повезет. И части коллективного Зеленского одно утешает, что не повезет той части коллективного Зеленского, которая не успеет добежать до канадской границы. Их поймают, вот им будет весело. Их не заставят просто кричать: «Да здравствует антизеленский!» Там будет страшное.
6: Ну вот это вот, кстати, мы вначале говорили о быдлячьей недодипломатии нынешнего времени, да? А вот это вот как бы культура унизить, унижение... Да, публичного. Вот ты поймал своего врага, тебе его непременно нужно публично унизить. А ведь это же началось
8: с Майдана. В 2004 году некоторых людей, но тогда больше становились на колени в знак какого-то единения и очень редко ставили на колени врагов.
6: А вот на втором, 14-м уже ставили на колени.
8: Врагов. Во всей
6: унизить, истории, обязательно унизить.
8: Поставить на колени, заставить
6: чтобы был
8: каяться.
6: Позор. чтобы был позор. А это тоже как бы новая как бы культура. И,
8: это очень тревожная культура. Это в стране, это происходит в стране, в которой вырвались наружу животные инстинкты, в которой не было ни культуры, ни правовой культуры, ни юридической.
6: Вспомним Юрия Лотмана. Юрий Лотман говорил, культура нужна человеку, человечеству, для того, чтобы сохраниться как виду. Вы из человека культуру, он
8: все превращается,
6: и он превращается в другой биологический вид. Все. Мы это наблюдаем и трагически наблюдаем.
8: В пределах всего государства. Потому что существует государственное объединение без культуры.
6: Ну вот и поговорили. Ну что ж, спасибо. Будем сейчас слушать следующую нашу часть. А она будет крайне интересна.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
13: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
12: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
13: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
15: Это волшебство технологий.
16: Каждый гость в студии – настоящая находка.

0: Ржавчина.
1: Это «Радио России». Продолжаем соскребать. В студии Илья Канаин и Владимир Скачко. А у нас сейчас очень деликатная, с одной стороны, а с другой стороны, очень яркая и страшно болезненная тема. Давайте справочку.
2: Наша справка.
3: В России отметили День семьи, любви и верности. Праздник относительно новый, наполненный очень глубоким и правильным смыслом. Вот только в медиапространстве в этот день царило форменное безумие, отличился Самарский университет. Уважаемый вуз решил поздравить граждан открытками, четырьмя штуками. На всех изображены русские девушки, а вот с их избранниками чуть сложнее. Азиат, европеец и, наконец, чернокожий. Видимо, в Самаре решили, что традиционные семейные ценности в нашей стране выглядят именно так. Пока одни разглядывали открытки, другие меняли семейный кодекс. Депутаты Госдумы захотели прописывать в брачном договоре последствия измены или домашнего насилия. Изменил – квартира достается супруге. Поднял руку – выплачиваешь компенсацию. Показательно, что в этой инициативе даже не рассматриваются варианты, когда жена изменяет мужу или методично его лупит. А таких случаев, к слову, масса. Но вернемся к скрепам. В Москве в честь праздника прошла торжественная церемония бракосочетания роботов Роберта и Матильды. Креативщики, видимо, думали, что это смешно. Но нет.
1: Ну, в общем, какой-то сюр, каша в головах. Людей с этой кашей допускают к каким-то ресурсам, в том числе медийным. Какая-то совершенно ерунда. Надо про это на самом деле говорить, возвращать все в здравый смысл, в человеческое русло. Помогать нам будет сейчас в этом Ольга Старушко, поэт, журналист из города Севастополь. Очень умный, очень тонкий человек, говорить с которым одно сплошное удовольствие. Оль, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Илья Владимир и дорогие радиослушатели. Давайте про праздник.
1: Да, давайте про омраченный праздник. У меня я когда эти открыточки увидел, четыре штучки самарские, я вспомнил, что год назад я видел ролик украинский, который рекламировал будущее, европейское будущее. И там, значит, сведомый украинец с дочерьми, значит, в Европе, дочери все по-европейски повыходили замуж, и вот у него уже правнуки, и желтенькие, и метисы, и коричневенькие, и за ним ухаживают его там эти самые тоже негритянского и азиатского вида люди. И вот это вот есть будущее, светлое европейское будущее. А, причем почему-то всегда барышни оказываются в числе тех, кто становится призом для других
5: раз. Жертвой
1: а не семейного наоборот.
5: Мультикультурализма.
1: Это а сексизм их... какой-то, Оль, нет?
4: Три у Будроса сына, как и он, три Литвина. Мы же все помним. Конечно. Молодая полячка, конечно, приз. Значит, я вот вам попытаюсь начать с конца итог своих размышлений, после того, как я тему сегодняшнюю узнала. Вот всяческие нелепости вокруг этого праздника, это сигнал, что праздник ищет свою нишу в культуре, он просто еще молодой. А праздник сложный. Сложный почему? Это один из немногих случаев, когда у нас православный праздник сочетается со светским, причем рожденным вот в этой светскости совсем недавно. Он же на государственном уровне только 22-го года празднуется, правильно? Ему 4 года.
5: Ну, да.
4: Ну, вот как-то так.
1: Слушайте, а чего мы там не поняли-то в нем, вот интересно? Роботы есть, извините, негры есть... А праздника нет.
5: Где здесь семья, любовь и верность?
1: Как в том анекдоте. Вот. Помните, в продажу поступили поддельные новогодние игрушки. Они блестят, как настоящие. А, значит, висят, как настоящие. Они даже бьются, как настоящие. А радости от них никакой. Да?
4: Вот... Ой, да, с языка сняли, не поверите. Вот я думала ровно про эту же метафору. А, смотрите, у нас есть три группы людей, которые вот с праздником чудят. Обычные граждане, чиновники и коммерсанты. Вам с каких начать?
1: Ой, давайте с коммерсантов. С чего попроще?
4: А потому что, значит, вот любые попытки проявить какую-то инициативу когда тебя заставляют сувенирчик купить, там, на ромашке погадать, ну, в общем, все за денежку, вызывает у людей еще более сильное отторжение, чем попытка выжать норму любви за один день, по-чиновничьи, да, за нее отчитаться и насильно раздать всем грамоты или всем надеть одинаковые свадебные костюмы там на фестиваль свадеб. А коммерсанты – главное зло, но они же всегда вам будут пытаться всунуть, что елочные игрушки, что День семьи и верности. Вот, как гномы воспринимают всемирный потоп как повод для распродажи полотенец.
1: Хорошо. Спасение есть?
4: Смотрите, вот проще всего в этой истории православному человеку. Ну, во-первых, потому что в этой традиции праздник значительно старше. Это раз. И, во-вторых, спросить совета, как его отмечать и как к этому подходить, можно, а, у духовника, б, у членов своей общины, у других прихожан. Ну, знающие люди посоветуют. И вообще там каким-то образом вот выработано отношение. У нас же основная проблема связана с чем? Вот именно с точки зрения светскости этого праздника оболочки ритуалов для него еще не создано толком. И вот кто в лес, кто подрала. А самое печальное, знаете, еще в чем заключается? Я вот очень часто, как человек на словах повернутый, рассказываю всем, что Олимпиада и юбилей – это не даты, а временные промежутки. А потому что юбилей наступает, когда человеку исполняется 49, 77 – это число Юпитера. И вот юбилей – это период с 49 до 50, когда ты должен вот это вот прожить и подойти к новому порогу. То же самое Олимпиада – это перерыв между спортивными состязаниями длиной в несколько лет, а не собственно, то, что мы сейчас этим словом называем. Так вот, День любви, семьи и верности должен проходить 364 дня в году. Вот. А на 365-й в праздник можно подвести итоги, но только не с раздачей грамоты, неформально. И сказать, а вот сколько мы всего за это время прошли, да, сколько лет добавилось к нашему семейному стажу. У нас, например, с мужем вот через месяц добавится столько, что будет ровно 40. Вот,
1: вот. Эва.
4: Да, и вот если итоги собираются неформально, подводятся, да, там, с теплом, с личным отношением, да, придумать-то можно разные интересные, но только так, чтобы оно людей за сердце потрогало, а не чтобы грамоты пошли.
1: Ну, конечно, и потом, все равно, любой праздник обязательно связан с ритуалами. У нас нету, не прижились еще никакие ритуалы, связанные с этим самым днем любви и верности, да?
5: Но семья-то у нас есть. Любовь и верность – это самая надежная основа семьи. А он вот может начинать даже день любви, верности и семьи как организации или ячейки коммунизма, которая объединяется и зиждется на любви и на верности. Но какое отношение к этому имеет вот эти вот всякие фриковые, фейковые попытки втиснуть мультикультурализм. В Украине есть такой анекдот. Иван говорит Петру: знаешь, Петро, мой сын женился. Говорит: так классно, здорово, я тебя поздравляю. А что ты такой грустный? Говорит: потому что жена у него Степан. Понимаете? Вот эти всякие полуфейковые праздники, псевдопраздники, они основа, это такие вот дырочки для проникновения в нашу мораль, в наше празднование, в нашу жизнь, каких-то вещей, которые извращают основополагающие принципы жизни общества.
1: Оля, а вам как кажется, это преднамеренно было сделано или просто так случилось? Да.
4: Я думаю, что от глупости еще от желания соригинальничать. Ну, потому что вот когда я говорю, допустим, традиция именно православная у людей в головах как-то не очень укоренена, а вот с точки зрения светскости, ну, надо же поярче, надо же как-то блеснуть. Вот. И вот получается, что...
1: Мы же живем, в принципе, извините, я вот подхвачу мысль. Мы в принципе, живем во время, когда сущность содержания и смыслы бледнеют, перестают иметь значение, а значение форма.
5: Да, замещается формой. Второй...
1: Поэтому, да, кривляние возникает, да, на том месте, где должно быть содержание. Кривляние, ерничание, которое описывается одним словом – креатив.
4: Ну, я на эту тему поржить могу сутками, но я скажу так, смотрите, вот до тех пор, пока любой вот такой день, как праздник, будет датой, вот в календаре один день из 365, да, и именно как к датскому празднику к нему будут относиться, то чиновники будут навязывать нормы, ну, то есть, типа, вот, не знаю, вот, там, массовые принудительные семейные фотосессии, мастер-классы по изготовлению семейных оберегов. Это вот как флаг развернуть или свечку поставить. Ну, я имею в виду, на площади фигуру выложить.
1: Подарил самое большое в мире обручальное кольцо.
4: Это уже немножко из другой оперы. Но, вот смотрите, то есть у бюрократов это навязать всем норму, а потом отчитаться за массовость. У, боже упаси, вот этих вот творческих людей, как бы так соригинальничать, потому что датский праздник единственный в году, это просто инфоповод и медийный повод, да, и надо ярче высверкнуть, а дальше там хоть не расцветай. Ну и вот и остаются третьи, это вот люди, которые в храм не очень ходят и как бы с духовником не очень советуются, муромских преданий напрочь не помнят, а про единственный в России агеографический классический книжный источник, описывавший, собственно, семейные традиции на основе преданий о Петре и Февронии. Так он в середине 16 века вышел, и с тех пор вот только как подарочное издание, если кому-то попадется. Люди и не знают о том, что такая книга существует. И вот что делать, куда крестьянину податься, да, как в фильме про Чапаева. Вот, к чиновникам не хочу, к коммерсантам не хочу, к этим мальчикам и девочкам, которые ничего про семью и верность еще в принципе понимать не могут, у них стаж небольшой, тоже не хочу.
5: Так может отменить актуальную отчетность, добавить больше вот протокольную, и не протокольную, а протяженную весь год душевность в праздновании?
4: Вы не поверите, я вот однажды говорила, что в ЗАГСах, где принимают заявления о разводах, должен висеть плакат, сколько семей спасла тарелка горячего.

0: все-таки что-нибудь из года в год выконструируют. Но поймите одно, вот ритуал как привычка ежегодная, для того, чтобы выработаться, он хотя бы лет 15 должен просуществовать.
1: Да, само собой, нет, это безусловно, безусловно так. Но пока он будет вылепляться из самого себя, там такое может, Господи, вылепиться, что...
2: К сожалению.
1: Да, надо как-то этому противостоять. Давайте будем за этим тщательно следить и как-то корректировать своими силами.
2: Ну, мы же никуда не денемся без любви, семьи и верности.
0: И верности, да.
1: Оля, очень на вас рассчитываем. Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Ольга Сырышко, поэт, журналист, поэт, не поэтесса, поэт. И это чудесно. Ну что, через короткую паузу у нас будет следующая тема. Ох, задорная. Ой-ой-ой-ой.

0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
2: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
3: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: В эфире программа «Люди и песни».
5: Первый советский твист «Черный кот» появился на свет в 1963 году. Вдова поэта Михаила Танича Лидия Козлова вспоминала, что собиралась за покупками, когда муж сообщил, что ему пришли в голову несколько забавных строчек. И когда она вернулась из магазина, Танич прочитал ей стихотворение про невезучего черного кота, которое поначалу показалось ей несколько странным. А вот композитору Юрию Саульскому, а именно ему Танич принес листочек с текстом, стихи понравились. Он сел к инструменту и быстро придумал мелодию. Не исключено, что его вдохновило произведение американского джазмена Арта Блейки «Are You Real», которое Саульский, один из крупнейших знатоков джаза в Советском Союзе, наверняка слышал не раз.

0: Люди и песни.
1: Юрий Саульский попросил исполнить песенку про черного кота Тамару Миансарову. Он знал ее по выступлениям в нескольких джазовых ансамблях. Впрочем, певица, накануне победившая на международном конкурсе в Сопоте, была в то время на расхват и записала черного кота в попыхах между гастролями. Тем не менее, результат получился ошеломляющим.

Люди и песни. После того, как «Черный кот» прозвучал в популярной радиопередаче «С добрым утром», песня мигом превратилась в большой шлягер. Правда, Юрий Саульский рассказывал, что многие коллеги после появления «Черного кота» упрекали его: «Юра, как ты мог? Ведь ты же серьезный музыкант». Впрочем, были и другие проблемы. Песню обвиняли в пошлости и в результате периодически запрещали передавать по телевидению и радио. Ну а в 80-х «Черный кот» пережил очередной пик популярности – благодаря исполнению солистки группы «Браво» Жанны Агузаровой. После того, как непредсказуемая уроженка Марса Иванна Андерс покинула «Браво», песню стал исполнять новый вокалист группы Валерий Сюткин. Через много лет, уже выступая сольно, Сюткин как-то в шутку пообещал Михаилу Таничу, что будет петь «Черного кота» на всех своих концертах. Вскоре поэт ушел из жизни, а Валерий Сюткин до сих пор держит слово. Ни одно его выступление не обходится без «Черного кота».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Прокуратура Москвы предупреждает о новой схеме мошенничества, при которой телефонные аферисты похищают деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи. Как это работает? Человеку звонит злоумышленник и, выдавая себя за сотрудника сотового оператора, предлагает улучшить качество мобильной связи либо оценить работу сотового оператора. Для этого аферисты якобы подключают клиента к чат-боту, куда присылают ссылки на приложение и инструкции по его установке. Естественно, после скачивания такого приложения злоумышленники получают удаленный доступ к устройству человека, после чего похищает деньги. Продолжают обманщики присылать фальшивые постановления о якобы возбуждении уголовного дела. Такие бумаги рассылаются от имени представителей силовых структур. Но эта схема расширяется. И теперь не против определенных людей, а для всех, про кого аферисты знают все, что им нужно знать. Фамилию, имя, отчество и прочие персональные данные. И когда на почту человеку приходит постановление о возбуждении дела за подписью якобы сотрудника ФСБ, МВД или Следственного комитета, для неосведомленного человека такой документ выглядит убедительно, так как у него есть печати и ссылки на соответствующие статьи Уголовного кодекса. Как правило, такие фейковые фальшивые документы приходят на аккаунты россиян, через которые они авторизовались в онлайн-магазинах и на сайтах и сферы услуг, отметили специалисты, потому что их проще взломать злоумышленникам. Любимое поле, на котором работают мошенники, это когда они притворяются, что борются с мошенниками, ведь это их естественная среда, и они хорошо знают свое болото. Неудивительно, что россияне стали получать предложение установить на смартфон якобы антивирус, защиту от компьютерных вирусов. Могут представиться телефонным оператором. Это может быть предложение в электронной почте, в мессенджере, могут позвонить по телефону, а потом отправят на телефон жертве обмана вредоносный файл вместо защитной программы. Как правило, такой файл содержит шпионскую программу. При этом, по большей части, такие атаки осуществляется на телефоны с операционной системой Android, подчеркивает эксперт. Шпионская программа дает злоумышленникам полный контроль над телефоном жертвы. Кроме того, преступники рассылают письма якобы от силовых структур, где уведомляют, что человек якобы подозревается в серьезном преступлении, и надо предоставить документы, список которых предлагается скачать по ссылке. Естественно, тот, кто придет по ссылке, установит себе программу для шпионажа. А еще аферисты стали присылать фальшивые медицинские карты, электронные. На смартфон или компьютер загружается фейк выписка из амбулаторной карты, а параллельно идет скрытая установка шпионской программы, которая позволит злоумышленникам удаленно пользоваться, скажем, смартфоном или выгружать данные, которые им нужны. Будьте осторожны, не переходите по ссылкам, не доверяйте никаким письмам и угрозам. Все проверяйте. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. И пассажирские поезда идут в обход железнодорожной станции под Красноярском из-за схода вагонов с углем. Все подробности далее. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили до 190 военнослужащих и 27 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады охраны генерального штаба в районах Николайполья, Красного Молочара, Дружковки, Веролюбовки, Ореховатки и Ижевки. За сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая гаубица М777, а также станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, терминал «Старлинк», 7 наземных робототехнических комплексов. Поражено 27 пунктов управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 29 беспилотников противника.
1: В течение суток в результате действий группировки войск «Север» противник потерял более 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и танк «Леопард». В зоне ответственности восточной группировки ВСУ лишились свыше 380 военных, 8 станций спутниковой связи «Старлинк» и 59 беспилотников самолетного типа. Доклады МАГАТЭ не в полной мере отражают объективную обстановку на Запорожской атомной электростанции, в частности, с точки зрения угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
3: Взгляд российской стороны, здесь для нас совершенно очевидно, что исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
1: Лихачев добавил, что любое замалчивание ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции и ее городу-спутнику Энергодару является поощрением эскалации атак на атомный объект. Как заявил Рафаэль Гросси, МАГАТЭ предложит ряд конкретных шагов для решения вопросов, связанных с безопасностью Запорожской АЭС. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, Вашингтон игнорирует 9-й пункт соглашения, запрещающий ввод дополнительных войск в регион. Министр подчеркнул, что Тегеран строго соблюдает свои обязательства, в отличие от американской стороны, чьи действия он назвал неверными. Напряженность достигла пика после серии американских ударов по Ирану 8 и 9 июля, на которые Тегеран ответил атаками баз Кувейте и Бахрейне. Это уже второе серьезное обострение с момента подписания договора в июне. Ситуацию усугубило заявление Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня больше не действует. Минцифры поддержала инициативу о создании системы оповещения и разъяснения новых законов через госуслуги и готова обеспечить техническую возможность массовой рассылки таких уведомлений. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Сергей Цветков. Он отметил, что на госуслугах есть конструктор адресных и региональных рассылок, который позволяет быстро запускать информационные кампании как для всех пользователей, так и для отдельных групп по заданным критериям. Предложенный подход обеспечит соблюдение действующего законодательства, а также необходимый баланс между технической эффективностью рассылки и юридической достоверностью размещаемой информации. Движение через железнодорожную станцию Стайный под Красноярском остановлено из-за схода вагонов с углем. 5 пассажирских поездов проследуют в обход. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Ранее там рассказали, что 15 вагонов грузового поезда с углем сошли с путей. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации последствий аварии участвуют более 200 железнодорожников. В работах задействовано 3 восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники. На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому. Мотоциклист может продолжить движение после получения штрафа за езду без шлема. Транспортные средства не конфискуются. Об этом ТАСС рассказал автоюрист Лев Воропаев. По его словам, есть определенный перечень оснований для конфискации транспортных средств. Отсутствие шлема у мотоциклиста в данный перечень не входит. Воропаев также отметил, что шлем должен быть не только у водителя, но и у пассажира. За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей. Почти месячная норма осадков от 45 до 60 миллиметров осадков, а местами до 80 миллиметров, выпадет в Подмосковье за выходные. Об этом рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, наиболее сильный ливень начнется в ночь на воскресенье.
4: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы и шквалистое усиление ветра. Мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
1: Из-за столкновения холодного Балтийского циклона и жаркого Каспийского синоптики не исключают образование смерчей. До вечера субботы действует желтый уровень погодной опасности. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года и будет выступать под номером 18. Ренат Белялединов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней после назначения. Новый наставник будет объявлен позднее. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синь-Джань-Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 23-25 градусов, переменная облачность. В Архангельске и Петрозаводске плюс 24-26. В Вологде плюс 27-29 градусов. В Великом Новгороде плюс 26-28. Кратковременный дождь и гроза. В Калининграде временами дождь, плюс 18-20 градусов. В Перми плюс 21-23. Дожди и грозы. В Кирове плюс 22-24. Кратковременный дождь. В Уфе без осадков плюс 26-28. В Оренбурге плюс 30-32. 22 градуса, малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 28-30 во второй половине дня, местами дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 20, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте.
2: Вот вообще я хотел сегодня поговорить о ките замечательном, который в наибольшей степени пострадал в свое время от китобойного промысла. Это же ужас, какая была популяция, судя по всему, и сколько их набили в свое время. Речь идет о гладких китах, а конкретнее о гренландском ките.
3: Да, гренландский кит примечательный, конечно, тем, что на него охота была еще в такие доисторические, так скажем, времена. То есть китобойный промысел всем, наверное, памятен китобойными судами, там, гарпунными пушками и так далее. Это все уже, условно, наши времена, да, ну или там послевоенные времена. А китобойный промысел сам имеет очень древнюю историю. Еще там какие-нибудь 17-16 век добывали этих китов, именно гренландских китов. Норвежцы, как известные китобои в Атлантике. И почему, собственно говоря, они его добывали? Почему там не кашалотов каких-нибудь там или еще кого-то?
2: Ну, их тоже добывали, но потом.
3: Ну, да, начали с них, потому что этот кит не тонет. Все остальные киты тонут. Потом кит большой, он давал довольно много вот этого жира и мяса.
2: Поэтому, да, извините, я перебью вас, Дим. Я помню такую цифру, но она не особо подтверждалась, да, 150 тонн. То есть он чуть ли не больше, чем...
3: Да, нет, он крупный.
2: Синий кит, то есть по широкоплечисти и животу.
3: Он большой, не такой длинный, но он крупный кит. Он долгоживущий кит, во-первых, да, то есть там известно по разным датировкам, да, более 200 лет. Там разные способы определения его возраста, там и гарпуны.
2: Гарпун же нашли, да?
3: Да, находят гарпуны, которые датируют, и по ушным пробкам вот этим, которые у них откладываются, это сера.
2: По хрусталику.
3: И хрусталики, там и отдельно какие-то кости, в которых отложения накапливаются и так далее. Но, значит, вот общее представление о том, что эти киты доживают до... Понятно, что не все, но многие доживают до 200 больше лет.
2: Да?
3: Если их не убивают, если они не гибнут там по каким-то другим причинам. Вот. Китобойный промысел развивался, так сказать, по экспоненте, и самый его пик пришелся на послевоенные годы, особенно, значит, соревнования между Россией и Соединенными Штатами. Понятно, что китобойный промысел спас Советский Союз и население от голода. Да, потому что был дефицит белка, развить сельское хозяйство так быстро не было невозможно. И вот эти киты, там, тюлени и дельфины.
2: Я помню, еще китовое мясо продавалось.
3: Да, вот. Плюс, конечно, жир, который использовался по-разному. Там и химическая промышленность, парфюмерия, там, смазки всякие и так далее, и так далее. И, конечно, развитие нефтяной промышленности, оно тоже спасло китов.
2: В свою очередь.
3: Свое, да. Вот. Но киты гренландские, опять же, в силу того, что они не сильно мигрируют, да, у них нету каких-то глобальных перемещений, как у полосатиков, да, они сидят условно на месте. Поэтому можно было, например, не добрав квоту или какой-то объем китобойной флотилии приходила, например, там, Владивосток, она знала, что она пойдет вот в угол Охотского моря, там точно будут киты, и можно будет план сделать. Таким образом, вот эти популяции, которые в Атлантике, да, северной, и в Охотском море, это касается китов, условно, которые у нас, их выбили. Выбили настолько, что в какой-то момент считал, что, например, вот эта шпицбергенская популяция...
2: Потеряна.
3: Потеряна, да. Но потом они стали потихонечку восстанавливаться. Опять же, за счет того, что они долгоживущие, они рожают реже, чем те же белухи, например, да, вот, то они восстанавливаются долго.
2: В каком возрасте примерно у них роды происходят?
3: Ну, значит, они становятся способны к размножению, когда достигают там, условно, 13-14 метров длиной, да, значит, это получается где-то возраст от 15-16 вот лет. Значит.
2: И менопаузы у них нет, они размножаются до упора.
3: До упора, да. Ну, опять же, взрослых китов, которые только по результату китобойного промысла можно
2: посмотреть. Ну да, поэтому... тех, кто наблюдал этого китенка с момента зачатия,
3: да.
2: К сожалению, в живых уже нет.
3: Нету, да. Вот, наша группа, да, которая в институте работает, мы работаем с китами в Охотском море.
2: Шантарской, да?
3: Ну, она нет, она Хатаморская называется. Вот, она сейчас внесена в Красную книгу. книгу. К ней отдельное как бы отношение государства, поскольку она считается нашей домашней. То есть они не уходят никуда, они в Охотском море здесь сидят, и они как бы вместе с серым китом, который тоже в Охотском море приходит кормиться, вот, на них специально вышла недавно стратегия по сохранению этих охтоморских группировок, популяции китов. Вот, и мы их изучаем на летних их местах обитания. Это район Шантарских заливов, так называемый, то есть Шантарское море, это Ульбанский, Николая, Удская, Губа-Тугурский. И тут у них, ну, в современном, так сказать, исполнении возникли другие проблемы, так скажем. Первая проблема активного туризма, поскольку развивается туризм, связанный с тем, чтобы наблюдать за этими китами.
2: Ездят по головам.
3: Ну, нет, мы стараемся регулировать тоже, поскольку мы там присутствуем, мы взаимодействуем с туристическими компаниями, стараемся делать, чтобы по головам, конечно, никто не ездил. Вот. И второй фактор, который вот мы наблюдаем, так сказать, в онлайн фактически режиме, это воздействие касаток. Касатки научились добывать этих китов в этом районе, они туда приходят специально для того, чтобы кита раздобыть себе, они учат своих маленьких касаток, как добывать китов. Последние годы мы не видим результативных как бы
2: охот. Да, вот об этом речь. Да, но киты-то научились обороняться.
3: Да, ну это взаимный процесс, но мы предполагаем, что они этих китов добывают потом в другом месте. Почему? Потому что здесь киты умеют выскакивать на мелкую воду и скрываться в каких-то бухточках и заливах, вот, либо отгораживаться от этих касаток самым опасным своим орудием, это хвостами. Да,
2: да, это но ромашка, да, называется по стране?
3: Ну нет, у них там ромашки они не могут сделать, они просто так заскакивают на мель, что у них фактически на глубине остается хвост.
2: Хвост, а поскольку он очень могучий, этот, да, кит, хвост, то хвостом это может поломать даже очень касатку.
3: К сожалению, есть случаи, когда таким хвостом убивали и наблюдатели. Не у нас, правда, в море Бофорта, но, тем не менее, команда «Хвост» — это прям как чрезвычайная ситуация для тех, кто работает в лодке. Самое интересное, что морды, они очень хорошо чувствуют дистанцию, да, а вот хвостом они не чувствуют никакой дистанции.
2: Дим, а, да, вот, кстати, о птичках, как говорится. Дело в том, что были исследования, по-моему, в основном по полосатикам, что у них такая интересная иннервация, типа нервного ганглия, находится впереди на кончике нижней челюсти, угу. И что они, благодаря вот этому вот нервному ганглию, полосатики очень хорошо ощущают там то, что впереди. Вот у гренландцев есть такая штука, то есть малейшее течение воды, у зубатых китов есть эхолокация, угу. А у этих вот развит у китов-полосатиков, но вот этот вот самый
3: чувствительность. Нет, то, что они чувствуют, это прекрасно, да, я по поводу ганглии не уверен, но у них морда покрыта вибрисами, то есть у них, в отличие от многих китообразных, у которых они полностью утратили вот эти волосы, у них прям есть эти вибрисы, которые в такой
2: как у,
3: специальном...
2: Как у кошки, да?
3: Да, как у кошки, как у собаки, как у моржата. Вот, которыми очень хорошо чувствует. Во-первых, во-вторых, заливы вот этого Шантарского региона, они известны огромными приливами-отливами. Там перепады от 4 до 6 метров вот этой воды, которая гоняет туда-сюда. И они это все как бы ощущают, знают, они этим пользуются, потому что они заходят, выходят. В отличие от, например, гренландских китов, которые вот в Арктике, они здесь питаются фактически со дна. То есть вот эти вот маты беспозвоночных, которые они едят, они находятся у дна. Поэтому они ложатся, как серый кит, на бок, загребают, значит, этих беспозвоночных.
2: А чем они загребают?
3: Это вот своими ртом и усами, которые там по 12 метров.
2: Секундочку, китовый ус у меня есть дома, кстати. Ну, у вас наверняка тоже. Впрочем, это огромная штука. Такая. Да. Понятно, что это не ус, как у человека, да, а это такой специальный цедильный аппарат. И вот всегда считалось, что как кормится гренландский гладкий кит, в отличие, скажем, от полосатика, угу. Который как бы напрыгивает на скопление рыбы или скопление криля, там он его может перед этим взбить как-то в комок какой-то вот и напрыгнуть, и потом дальше выдавить языком. И это усатые киты так действуют. Про серых оставил в стороне, чтобы не множить сущности. Так вот, гладкий кит всегда считал, что он плавает с открытым ртом, да, у него как бы туда то, что попало, то попало, а потом он как поршнем, языком выдавливает, сцеживает воду. И оставляет, да, да, воду, да, и оставляет пищевой комок.
3: Да.
2: Вот как это сделать лежа на боку? Он что,
3: нет, пашет? Нет, нет, нет, значит, он в любом случае, стратегия его кормления, она в любом случае такая же, да, то есть он с открытым ртом, он проходит, но просто дело в том, что когда это находится около дна, во-первых, они взмучивают вот эту всю приповерхностную штуку, и она поднимается наверх.
2: У них такие там... же плавники, да, такие, да, да, как бы такой специфической, как лопата такая, да, лопатообразной, да, формы.
3: Но мы очень хотим заснять это все, как это в живье, но там такие мутные, да, заливы, да, да, что пока у нас картинки такой вот очевидной нет. Но, тем не менее, мы когда берем планктонные вот эти пробы всякие, там вот в этом бульоне вот таком... Вот, там это все как бы ближе к дну находится. Вот. И мы берем, собственно говоря, после того, как киты оттуда ушли, мы, значит, пытаемся собрать, что там они там наели.
2: А, понятно. То есть постфактум, да, собирать, да, да, там, да, остатки. Там,
3: мы смотрим, где они, и стараемся туда же.
2: То есть они всю вот эту придонную фауну, да, как бы, да, они ее захватывают. Вот интересно, насколько гибкая стратегия, да, у них, насколько она гибко меняется. Если в толще воды они вообще там, ну, совсем мелкие организмы, которые в толще живут, да, здесь придон, они и другого размера, на самом деле.
3: Ну да, мне кажется, что они адаптируются тоже. То есть это вот, вот стратегии, да, эти все, они адаптационно, так сказать, настроены. Понятное дело, что, например, во льдах, когда они уходят во льды, мы тоже пока не знаем, как это все происходит, но там питание явно другого типа. Для нас интересно то, что, во-первых, мы не знаем, где зимой эти киты. То есть мы знаем вот это летнее место обитания, и мы их встречаем периодически летом в других местах. То есть там, допустим, самый север Охотского моря, Пенжинская, там Гижигинская губа. Вот, там тоже есть киты. Но соединить пока вот эти две летние группировки мы не можем. То есть мечение не позволяет пока сказать, что это вот одни они или разные. И зимой. Зимой Охотское море довольно сильно покрывается льдом. Мы знаем, что киты гренландские умеют использовать ледовый покров, все эти трещины, там даже сами могут его продавливать, этот лед, чтобы тушить, подышать. Да, да. Вот. Но мы пока не очень понимаем, как это происходит и какие факторы их тянут в то или иное место.
2: А вот они как вообще держатся? Да. Самец-детеныш или группа?
3: Нет, нет, самка-детенышем, это обязательно. Причем у нас вот коллеги из Санкт-Петербурга, они очень хорошо показывали по нашим, в том числе, съемкам, допустим, самка с детенышем, если она в таком возбужденном и каком стрессированном состоянии, то детеныш с одной стороны на него одним глазом, если спокойным, то они меняются местами, она за ним другим глазом, или он и под нее там прячется. Ну, то есть вот эти вот поведенческие такие нюансы, интересные истории, да, они, оказывается, вот эта латерализация, это называется, да, то есть с какой чего стороны, она характерна не только для китов, а вообще для млекопитающих и для нас с вами, как людей в том числе. Там. Вот, а что касается... групп, то там встречаются большие группы, то есть иногда, значит, там 70 китов, ну, вместе, да, там, или 50. Они очень рандомно разбросаны, они явно, что они между собой каким-то образом взаимодействуют, они иногда наезжают друг на друга, иногда начинают там почти выпрыгивать, да, этому киту тяжело прыгать, но тем не менее он не как горбатый кит, но он,
2: да,
3: подскакивает, да. А иногда они там крутятся, иногда какие-то у них даже игривые половые взаимоотношения, вот. И благодаря, опять же, вот новым методам наблюдения, там коптеры, возможности установить вот камеры, мы в этом году поставили там на бухте Врангеля для того, чтобы круглосуточно фактически писать, мы видим и их взаимоотношения между собой, и взаимоотношения с человеком, потому что ему человек тоже интересен. Человек на каком-то сапе, он под него подныривает, он там смотрит на него. Это какой-то объект, который вызывает у него интерес. Вот. Понятное дело, что вот лодки, там, которые носятся и которые не могут регулировать, так сказать, свою скорость там, и прочее, это для них опасность представляет, потому что можно пропороть просто животное. Вот. А по поводу касаток, они не стараются охотиться на крупных китов, на взрослых, они охотятся на мелких. Даже не мелких, а подростков. Совсем мелкие их защищает мама, и на них сложно. А вот эти подростки, они лакомый кусочек, потому что у них очень непропорциональный рост. Вот у них треть – это голова.
2: Да, да? У взрослого.
3: У взрослого, да. Ну, там считается вообще две пятых – это голова, значит, а дальше все остальное тело.
2: То есть это голова для того, чтобы есть.
3: Есть, да.
2: Вот у него.
3: Но когда они растут, вот этот вот подростковый период, у них кости, они сначала как хрящи фактически, а потом они окостеневают. И касатки это понимают. ну, вот у нас наблюдение тоже наши коллеги делали, что они с разгона просто своим ростром ударяют в область ребер и фактически их ломают. То есть кит погибает не из-за того, что его закусали, там, а из-за того, что фактически ребер переломали.
2: Это интересно, потому что палеонтология есть, да, вам, наверное, известная. Я не помню, кто на кого, правда, охотился. Но, возможно, вот эти вот предки кашалотов, которые хищные, да, они охотились на усатых китов, таким образом тоже ломая им ребра. Во всяком случае, остатки китов.
3: Ну, вот это недостаток, видно, эволюционных вот этих вот изменений, которые китам пришлось пережить вот для того, чтобы вырасти. Да. Потому что расти...
2: Но, с другой стороны, когда ты вырос, уже уж никакая касатка тебе даже не
3: страшна.
2: Ну,
3: они, конечно, коцают их. Вот в этом году был кит, который застрял. Ну, он специально выбросился на мель во время отлива для того, чтобы касатки не задербанили. Они ему покусали там около дыхала, еще что-то. Вот. Но, тем не менее, он остался, во-первых, жив. Там было много переживаний в соцсетях по поводу того, как его спасти.
2: Он застрял, да.
3: Да, что он
2: не
3: застрял.
2: Не трогайте.
3: Да,
2: да, сказали ученые, да, отойдите.
3: Вот. Но там, на самом деле, на видео очень интересный факт. Там пришел другой кит, который стал этого кита поливать водой.
2: Да, вот это вот классная история.
3: Потому что они понимают, ну, то есть, как бы для китов опасно это то, что кожа останется сухой, да, потому соответственно, начинают трескаться.
2: Ну, поливал он его, заплескивал хвостом.
3: Хвостом, да. И птицы начинают садиться, да, птицы это начинают расклёвывать, дело. Они такие дырки делают.
2: Чайки, да, расклёвывают. Да. Доводилось наблюдать. Интересно, я, знаете, хотел на что обратить ваше внимание, да, вот радиослушатель, вы-то это знаете наверняка, но вот, казалось бы, почему он вылезает на берег? Ну, потому что самое страшное, когда на него нападают касатки, они в трехмерном пространстве, они, в принципе, молодого кита, наверное, хотят утопить, и тут он выигрывает, да, если он молодой, его невозможно утопить. А с другой стороны, он не позволяет ударить себя снизу.
3: Ну, и вообще, сломать касатки себе ребра. Боятся. Даже белухи, которых там тоже касатки на них охотятся, они первым делом начинают сжаться к берегу и фактически по меликам просто ползти. Вот. Интересно, что вот эти животные, которые и белухи, и вот эти гренландские киты, которые обитают в тех районах, где можно обсохнуть, они умеют себя вести при обсыхании, потому что те же самые белухи, они... вода начинает уходить, они начинают активно двигать телом для того, чтобы сделать такую ванну в песке или в илу, для того, чтобы там вода осталась, да, и они пережидают таким образом вот это вот отливы и приливы. И киты тоже, в принципе, они когда выскакивают, я так понимаю, что у них есть понимание, что вода-то придет через какой-то момент.
2: Ну, если они долго живут, если мама учит.
3: Хорошо учит.
2: Хорошо
3: учит. Хорошо учит.
2: Да. Кто плохо учится, того нет с нами, как говорится, да? Как Шукшин в свое время писал, Василий Макарович. Произошел естественный отбор. Но вернемся к нашим гладким китам. Получается, что в Шантарские острова приходят молодые, да?
3: Нет, там разные. Там очень...
2: Группа молодых... Нет, я не правильно
3: понял. Нет, нет, там приходят разные. Там есть,
2: а что они там делают?
3: Группа молодых китов, которые вот... Там же я говорил, что несколько заливов, и они по этим заливам как-то так распределяются между собой. То есть вот наши наблюдения показывают, что Ульбанский залив – это прям такой молодые. Ну, то есть мы, опять же, как определяем молодые? Мы их измеряем. Измеряем с помощью там коптер, зависает на определенной высоте. Это называется метод фотограмметрии. И по фотографиям или по видео можно потом определить...
2: Сантиметров в граммах измерять. Фотограмметрии,
3: да. Вот, ну, помимо того, что мы их идентифицируем, то сейчас у нас идентифицировано больше там 200 особей, да, и мы их знаем фактически в лицо, ну, так, по большому счету. Потому что там, на самом деле, по расчетам вообще в Охотском море всего около 350 китов сейчас осталось.
2: А
3: вот мы из них знаем, условно, больше половины.
2: Идентификации по обкусанности?
3: По цвету, по шрамам, по как бы размерам, по характерным каким-то признакам.
2: Совокупности
3: признаков, да. И мы, опять же, сейчас пытаемся использовать вот эти программы искусственного интеллекта, чтобы упростить, потому что это довольно много ручного труда. Вот сейчас мы его...
2: Ну да, тут искусственный интеллект, конечно,
3: да,
2: поможет. Так они туда приходят кормиться, да, я так
3: кормиться,
2: понимаю?
3: Кормиться, да, отдыхать и социальные какие-то взаимоотношения. Это вот три вида деятельности, которые мы там отмечаем.
2: То есть они как бы социальные... Вот часто это употребляют термин «социальные взаимоотношения». А что это такое? Вот зачем им вообще встречаться? Чтобы размножаться? Или не, они ну как, знакомятся?
3: А зачем мы с вами встречаемся?
2: А мы с вами встречаемся, чтобы поговорить.
3: Вот, они тоже говорят, но только на своём.
2: И передать друг другу информацию нашим дорогим радиослушателям заодно. Вот. А они передают каким-то образом информацию, у них богатая акустическая сигнализация.
3: Нет, акустическая сигнализация у них не богата, мы пытались там записывать, они фактически большую часть молчат. Но, тем не менее, вот эти взаимоотношения между животными, так сказать, в прибрежной зоне, мы, к сожалению, не знаем, чем они занимаются на глубине, когда уходят оттуда, да, вот, но вот в прибрежной зоне, где они именно знакомятся, я так понимаю, больше, ну, я могу предполагать, да, потому что видно, что животные подходят друг к другу, они там наезжают друг на друга, там трутся, ну, да, иногда какие-то пируэты, вот, они кормятся, и после кормления у них там прям бывает иногда эйфория, когда они начинают прыгать там,
2: как хвостами, киты
3: вот, делают, да, я не знаю, вы когда-нибудь видели, как кит машет хвостом. Ну, как машет именно, не просто
2: заныкает. Видел очень много, как это делают дельфины, и видел у горбатого кита такое поведение.
3: Угу.
2: А гладкого кита, Дима, я видел только, когда он куда-то целенаправленно вот перемещался,
3: а здесь
2: чтобы он мне махал хвостом.
3: Вот, а здесь смысл в том, что там глубина такая, что кит может встать мордой на дно, высунуть хвост, и им, значит, помахать. Да, махать. И рядом стоит второй кит, который тоже машет. Да? Вот им, наверное, нравится, я могу предположить.
2: Ну да, была, опять-таки, одним исследователем была в свое время выдвинута версия, что они таким образом... Ну, он про белох это говорил и про фалин, что таким образом, как бы делая такую стойку и помахивая хвостом, они утрамбовывают то, что они съели перед этим. Да, ну, вот. А, да, потом, ну, при ближайшем рассмотрении оказалось, что помахивают хвостом и фалины, и белухи в процессе полового поведения чаще самцы. Вот. Но тем не менее.
3: Видите, как человек может интерпретировать все, что угодно.
2: Да, все, что угодно и как угодно. А на самом деле все многообразнее. Дим, ну, замечательно, мы тут повеселились по поводу жизни, так сказать, и веселого времяпрепровождения гренландских гладких китов. То есть они покормились, у них хорошее настроение, видимо, они завязали какие-то социальные связи, которые им помогут потом найти партнера, так сказать, чтобы долго не разговаривать сразу.
3: Может быть, воспитали как-то своих детей там при
2: этом.
3: Они,
2: да, для этого они должны щебетать как-то все-таки.
3: Должны, да, но мы вот пока не видим у них там этих щебетов, да. Ну, щебета, у них же они все-таки низкочастотные, в отличие от этих самых от зубатых китов.
2: Может, не там слушаете?
3: Может быть, еще специфика все-таки этого района, потому что он относительно мелководный. Ну, вы знаете, что для акустики это беда, да, когда там эти отражения от дна. Это первое. Во-вторых, он очень мутный, то есть там взвесь просто дикая. И в-третьих, конечно, это довольно большие пространства. То есть мы китов все-таки стараемся их щадить, не ездить у них по головам на исследовательской лодке. И в идеале хорошо бы ставить какие-то акустические станции вот, для того, чтобы они просто мониторили акваторию. Но у нас, к сожалению, в России есть определенный запрет на акустические исследования такого типа, вот, долгосрочные, поэтому мы этого делать не можем. Но нам бы очень хотелось, конечно, понимать, что они там между собой каким образом общаются. Вот. Надеемся, что нам это удастся в какой-то момент.
2: А куда они деваются потом?
3: Ну, вот наши метки, которые мы ставили, да, они очень долго до... Для них вот критичным является начало ледообразования в этих заливах. Только вот тогда, когда начинает расти припаянный лед и начинает вытеснять их фактически за акваторию, они уходят. Это происходит где-то в конце октября, начале ноября.
2: Угу.
3: До этого времени они там сидят. Они переходят между заливами, они там тусят в самих заливах, никуда не уходят. Вот как только лед стал, они сразу делают довольно большой марш-бросок, уходят в открытое море, и, по всей видимости, там то ли ждут, значит,
2: в открытое Охотское море, Охотское... Или они выходят в Тихий океан?
3: Нет, в Тихий океан неизвестно, чтобы они выходили. То есть, опять же, для них является граница, это мыс Лопатки, они туда не уходят. Они в основном в северной части Охотского моря вот находятся. Это Банка Шеварова, это острова Ионы, вот в этом районе.
2: Ну, там, вот там... кажется, что оно маленькое, Охотское море, оно огромное. Ну,
3: огромное, да.
2: Больше
3: да.
2: Черного там.
3: Ну, больше черного точно. Вот. Ну, мне сравнить сложно еще с какими-то морями нашими, но, наверное, с Баренцевым морем можно сравнить.
2: Баренцев, да. То есть огромное море, им есть куда деваться, и есть да, что да. есть, самое главное.
3: Не, ну они наедаются довольно хорошо, то есть толщина жирового слоя у них приличная, они там не так, конечно, как море Бофорта, где они там 40 сантиметров наедают этого жира.
2: Дим, а вот у них есть такой феномен, когда самка рожает, она продолжает питаться после родов, или она какое-то время перестает питаться и за счет, так сказать, своих жировых запасов кормит маленького, самки у них больше, да,
3: больше
2: об этом не сказали, да, больше, чем самцы. Вот такой феномен.
3: Ну, мы не знаем, потому что мы не наблюдаем этот период. Да, мы знаем, что они длительное время могут обходиться без еды, да, так же, как и многие другие крупные киты. Ну, не так, как серый кит, который там полгода ест, полгода не ест, да, здесь немножко по-другому. Но понятное дело, что, наверное, при родах самка отдает, так сказать, часть этого жира через молоко детенышу для того, чтобы он рос довольно хорошо.
2: Ну что ж, спасибо большое, было крайне интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. И у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья. Это Лена Симонова. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес с носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Ху. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось. Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции. Лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног. Ставим их на ширину плеч, стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула, руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Отлично! Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени, приподнимаем и медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз, и два, и три, и четыре, и пять.

0: Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня от Лены Симоновой. Передаю ей микрофон.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов. Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо

0: и стресса. Спокойные и предсказуемые композиции могут снижать физиологическое возбуждение. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
6: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
5: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
6: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
5: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
6: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
5: От чего возникает эта болезнь?
6: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
5: А в каком возрасте обычно это начинается?
6: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
5: 45? Так рано!
6: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
5: Какие главные признаки начало угасания мозга?
6: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
5: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
6: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
5: О чем вы говорите?
6: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
5: Они реально настолько успешны?
6: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
5: И в чем разгадка?
6: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. стабильное психическое состояние.
5: Звоните 8

0: 800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер *22-03. *22-03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного *22-03.
1: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
0: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
1: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22-03.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22-03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
1: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
0: Отлично. А как насчет побочных явлений?
1: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
0: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
1: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
0: А если перевести с научного на обычный язык?
1: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
0: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
1: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22-03. *22-03. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22-03.
1: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
0: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22-03.
1: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
0: Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22-03. *22-03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *22-03.
1: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
0: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
1: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапия.
0: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
0: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. О фазанах, куропатках... Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Радио России «Орел». Реклама.
6: Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Бен Ладена. И конкурс в педагогические вузы достигает в России 12 человек на место. Все подробности далее. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» за ночь уничтожили танк «Леопард» и более 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Подробности рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
8: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов. Вольная Слобода, Стецковка и Великая Рыбица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Захаровки, Белого Колодезя, Водянова и Устиновки. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 205 военнослужащих. Танк, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
7: По данным Минобороны, группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Подразделения севера, запада, центра и южной улучшили позиции в зоне СВО. С начала мая на Украине уничтожено около 200 автозаправочных станций. Такие данные приводит ТАСС на основе сводок местных властей. За первую неделю июля сгорело не менее 43 АЗС в различных регионах, включая Харьковскую, Сумскую и Одесскую. Точное число может быть выше, так как в отчетах часто не уточняется масштаб повреждений. Как ранее сообщил ТАСС, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, Киев активно использует гражданские АЗС как склады и пункты выдачи топлива для военных нужд ВСУ. Российская Федеральная служба безопасности и Американское центральное разведывательное управление готовили совместную ликвидацию Усамы Бен Ладена. Об этом сообщил помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев. В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что ЦРУ не выполнила часть своих договоренностей.
9: Уже упомянул Усаму Бен Ладена, они говорили, что это самый такой яркий террорист в мире. Была продумана операция, президент США и президент России договорились операцию по его ликвидации. И каждой службе была отведена своя роль. С одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк тому месту, где он расположен. Они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили, маяк, который они нам передали, установили и сказали, пожалуйста, можете фиксировать. А он там долго не будет. Мы говорим, будет, 3 месяца будет находиться в этой точке. Решайте. Они не решились. Не решились, удар не нанесли. Я потом, Теннет был директор ЦРУ, встречался с ним, говорю, что же вы? Нас вы просили, не мы просили. И ничего не нанесли. Ему ответить было нечего. Но мы-то знаем, что он был их агент. И до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он уже начал мешать, я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали. Как? Мы это все видели на экране.
7: Николай Патрушев также рассказал, что страны Запада хотят заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, к Балтийскому и Черному морям. Также у них есть планы в Арктике. «Мы все это знаем и, безусловно, противостоим», – резюмировал глава морской коллегии. Транспортная прокуратура организовала проверку после схода с рельсов грузового поезда в Красноярском крае. На станции Стайной этой ночью опрокинулись 14 груженных углем вагонов. Люди, к счастью, не пострадали. Сейчас надзорные ведомства устанавливают точные причины происшествия и проверяют соблюдение правил безопасности. Как ранее сообщалось, железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров одного пути и около 60 метров другого, а также ремонтировать опоры и контактную сеть. Движение через станцию временно приостановлено. 5 пассажирских поездов пустили в объезд аварийного участка через станцию Саянская. Конкурс в педагогические вузы достигает в России 12 человек на место. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, престиж педагогической профессии растет. Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста и реализации инициатив. В 26-м году более 52 тысяч выпускников завершают обучение в педвузах Минпросвещения. Из них свыше 13 тысяч человек получат диплом с отличием. Всего с учетом непедагогических направлений общая численность выпускников превышает 66 тысяч человек. Около 85% выпускников трудоустраивается в первый год после окончания обучения. Общий объем бюджетных мест по педагогическим направлениям в подведомственных педвузах составляет 37 516 мест. Прием заявлений от абитуриентов продолжается. Самым богатым на осадки в московском регионе будет воскресенье, а за ближайшие 3 дня может выпасть до 90% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в начале следующей недели дожди продолжатся, но уже не с такой интенсивностью.
10: Столица нашей Родины в выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальнее для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
7: Два циклона подойдут к Московской области с разных сторон и сольются в один мегациклон.
11: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сегодня стартует новый розыгрыш футбольной первой лиги. Первенство откроют Уфа и Ленинградец. Начало встречи в 15:00 по Москве. А далее Ульяновская «Волга» примет Енисей, а «Нефтехимик» встретится с вернувшимся в дивизион московским «Велесом». Сборная Испании по футболу сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира. Накануне коллектив Луиса де ла Фуэнте обыграл команду Бельгии 2-1. В первом тайме на гол Фабиана Руиса оппоненты ответили мячом Шарля де Кеттелара. Итоговый счет лишь на 88-й минуте установил Микель Мерино. Хоккеист Богдан Конюшков подписал 2-летний контракт с «Монреалем», сообщила пресс-служба НХЛ. Накануне защитник расторг соглашение с нижегородским «Торпедо», но продолжит выступать за «Волжан» на правах аренды до 31 мая будущего года. В сезоне 25-26 игрок провел 67 матчей в КХЛ, забил 7 шайб и сделал 31 голевую передачу. В матче летней баскетбольной лиги NBA Бруклин победил Никс 91-65. Российский защитник в составе победителей Егор Демин набрал 20 очков. Сборная России по борьбе заняла 1-е место в общекомандном зачете первенства Европы среди спортсменок не старше 20 лет. Наши девушки завоевали по 3 медали каждого достоинства. Золото у Маргариты Ярыгиной, Должон Цингуевой и Маргариты Салназарян. Пловец Егор Баранов одержал победу в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на юниорском чемпионате Европы. Второй результат показал итальянец Франческо Сиалин, а третий – испанец Хоакин Павон Сота. На чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи Ангелина Новолоцкая выиграла золотую медаль в Омниуме. Второй стала ирландка Эмер Хеверин, третья – итальянка Матильда Россиньоли. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
7: Года. Сегодня в Казани без осадков и плюс 26-28 градусов. В Самаре плюс 28-30, в Нижнем Новгороде плюс 22-24, дождь и гроза. В Пензе плюс 28-30 градусов, днем, а вечером дождь. В Ярославле без осадков плюс 27-29. Во Владимире плюс 27-29, вечером дождь и гроза. В Туле ливневые дожди и грозы плюс 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, местами дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 22 градуса, небольшая облачность и безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я Игорь Маржарета, и это программа «Пути дороги». И мы поговорим о многих интересных вещах, которые происходили на этой неделе и которые так или иначе отразятся на нашей автомобильной жизни.
0: Автомобильные новости.
1: Начинаем, как всегда, с новостей. Их было много, они были интересны, они были актуальны. Вот, например, такая. В ряде регионов России к 2030 году появятся программы обучения водителей праворульных машин. Профильным ведомствам МВД, Минпромторгу, Минтрансу совместно с нами поручено проанализировать, насколько оправдано создание таких типовых курсов и стоит ли их внедрять в тех субъектах, где доля таких автомобилей в общем парке остается высокой. Про эту инициативу я знал достаточно давно, поскольку у нас пару месяцев назад был опубликован план по воплощению в жизнь стратегии по безопасности, и там такой пункт есть. Пока дано поручение к 2027 и 2028 году подготовить такие рекомендации, которые могут быть положены в основу каких-то учебных курсов. Сейчас никаких специальных занятий для тех, кто собирается ездить на автомобиле с правым рулем, насколько я знаю, нигде не проводится. Ну, разве что, может быть, какие-то есть дополнительные курсы контраварийной подготовки. В конце концов, даже во Владивостоке, если вы хотите получить права, вы учитесь на автомобиле обычном, с левым расположением руля, там сдаете экзамен, получаете права, ну а дальше уже это ваша проблема, как вы будете ездить. Если такие программы появятся, то, наверное, в первую очередь пойдет речь о районах Дальнего Востока, где таких машин очень много. Но в любом случае, давайте спросим мнение нашего гостя. У нас на прямой линии автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Вообще, как вы оцениваете планы по внедрению программ обучения водителей праворульных машин?
2: Ну, на самом деле, сразу хочется задать вопрос, а чему, собственно говоря, учить? Потому что, если мы говорим о правилах дорожного движения, то для любого автомобиля, независимо от местоположения руля, справа, слева, по центру, сзади, эти правила все равно будут одними и теми же. То есть некоторые нюансы в выполнении маневров, в ощущении габаритов, но делать из этого какие-то программы отдельные, на мой взгляд, решение довольно спорное, тем более, что праворульные машины, в принципе, если мы говорим о европейской территории России, то они не так распространены. И получается, что это какая-то региональная история, которую могут применить на всю страну. Нужно это или нет, сказать трудно, потому что если мы говорим, например, о тех же автошколах, которые сейчас работают, то там начинает наоборот учебная программа каким-то образом оптимизироваться, уменьшаться в объемах, и, собственно говоря, праворульным машинам там, наверное, места нет, не говоря уже о том, что придется тогда держать в автопарке школ еще и праворульные машины. Ну, в общем, такая история довольно странная.
1: Егор, какие советы по безопасному вождению вы можете дать тем, кто собирается пересесть на машину с правым рулем?
2: Все очень просто. Во-первых, надо понимать габариты автомобиля прежде всего, то есть где находится передняя часть, задняя, правая, левая, для того, чтобы правильно позиционировать автомобиль хотя бы в рамках своей полосы движения, потому что очень часто праворульный автомобиль можно легко определить, потому что, двигаясь в рамках своей полосы, он, например, начинает прижиматься к правой полосе, потому что ее водитель воспринимает намного легче. Есть некоторые проблемы с совершением маневров, то есть если мы говорим об обгонах, то да, там придется чуть более активно анализировать, что происходит вокруг меня. Наверное, нужно использовать специальные зеркала заднего вида для облегчения жизни. Ну, а больше, наверное, никаких особых сложностей нет. Да, кстати, у праворульных автомобилей есть огромное преимущество. В случае парковки водитель, выходя из автомобиля, не попадает под колеса проезжающих машин. Вот это, наверное, большой плюс.
1: Да, зато туда попадает пассажир, сидящий рядом. Спасибо большое, Егор. Я добавлю только то, что у нас в стране 9% автомобилей с правым рулем, практически каждый десятый, поэтому в правительстве и задумались, может быть, действительно придумать специальные программы. Я тоже поддерживаю Егора. Специальных программ не нужно. Я ездил на автомобиле с правым рулем и в Москве, и в регионах, и привыкаешь довольно быстро. Если ты опытный водитель, вообще никаких особых проблем нет. Единственное, путаешься, правый и левый под рулевые переключатели в японском варианте наоборот расположены. Вот еще какая новость. В России хотят запретить сотрудникам госавтоинспекции выставлять постановление о нарушении водителями, которые оспаривают свою вину. С таким предложением выступили в Государственной Думе. В двух словах, в чем суть предложения? Вот если сотрудник ДПС останавливает водителя и говорит, вы нарушили тот-то пункт правил дорожного движения, сейчас вот заполняю документы, вот протокол, вот постановление, вы по такой-то статье заплатите такой-то штраф. А водитель говорит, нет, я не согласен. А предложение состоит в том, что если водитель не согласен, то не надо выписывать постановление. Только протокол, где фиксируется сам факт нарушения, а там дальше в чью юрисдикцию попадает это правонарушение. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому предложению?
3: Смотрите, по большому счету, это ничего принципиально нового не предлагается. У нас на сегодняшний момент, в принципе, действует схожая система. Если водитель не согласен с нарушением, то сотрудник полиции не только выносит постановление изначально о штрафе, он составляет протокол об административном правонарушении, после которого отдельно выносит постановление, либо до этого. Теперь просто процедуру предлагают усложнить. Вместо того, чтобы это делал сотрудник на месте, предлагают передавать на некое вышестоящее должностное лицо. Для меня лично кажется это усложнение системы. Почему? Потому что для водителя сегодня существует возможность подать жалобу тому же начальнику госавтоинспекции, если он не согласен с постановлением. И этот же начальник будет рассматривать его жалобу, если он с чем-либо не согласен.
1: Согласен с вами. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, пройдет это предложение или это такой небольшой шум?
3: Я склоняюсь именно ко второму, что необходимо какое-то некое предложение для того, чтобы поднять свои рейтинги, внести в средства массовой информации, чтобы это активно обсуждали. Мне кажется, все-таки не пройдет данное предложение, потому что, еще раз повторюсь, оно ничего принципиально нового не вносит в систему.
1: Мне тоже так кажется. Спасибо вам большое. А вот такая актуальная тема. К сожалению, в последние дни во многих российских регионах ощущается дефицит бензина. И в этой ситуации встает вопрос, можно ли каким-то образом попытаться сэкономить бензин, не сильно тратиться, и как проехать побольше на одном баке бензина. С одной стороны, появляется чудесное рекламное объявление, где рекомендуют некую чудо-таблетку, надо ее бросить в топливо, в бак, и, соответственно, расход сразу упадет в 2 раза, а мощность увеличится в 4 раза, и вы, в общем, не поедете, полетите. Вот в эти бредни я не верил бы изначально. Но не существует такой чудо-таблетки, которая бы привела к сокращению расхода топлива. Просто в природе не существует, а сыпать в бензин какое-то непонятное вещество очень опасно. Есть специальные присадки, которые, там, допустим, чистят форсунки, еще много чего делают. Но вот для экономии бензина вот отдельно такого средства еще человечество не изобрело. Поэтому вот в эти слухи не верьте, а пользуйтесь какими-то бытовыми советами. Они достаточно простые, но помогут действительно сэкономить топливо. Начнем с того, что автомобиль надо содержать в исправном состоянии. Если вы регулярно проводите техобслуживание, все агрегаты работают в норме, то, соответственно, экономия бензина будет примерно в тех границах, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Далее, второе. Обязательно надо проверять периодически давление в шинах. Дело в том, что и перекачанные шины, и недокачанные шины – это плохо, и это увеличивает расход топлива. Посмотрите, какое правильное давление. Это написано всегда в инструкции. И снизу там открываете левую дверь, там тоже табличка такая есть. Ну и проверяйте регулярно давление, чтобы оно было в норме. Это тоже приведет к экономии бензина. В-третьих, у автомобиля надо убрать все лишнее. Все лишнее, например, если вы возите на дачу какие-то там доски или там диван, и у вас сверху стоит багажник такой старинный, то не надо его возить всегда. Это дополнительное сопротивление воздуха, он увеличивает, соответственно, расход топлива. Если автомобиль перегружен, это тоже дополнительный расход топлива, поэтому отвезли груз, и все. Не надо таскать постоянно в багажнике 6 мешков цемента. Следующий совет, конечно, очень важный, это плавная езда. Если вы резко разгоняетесь, резко тормозите, все время ускоряетесь, это все время увеличивает расход топлива. Плавно стартовал, едешь на постоянной скорости, если надо, остановился, и обратите внимание, вот заметьте, что чем плавнее такой стиль вождения, тем меньше расход топлива. Ну и, конечно, не надо сильно превышать скорость, потому что есть любители превысить скорость на трассах скоростных, где нет камер, и радуются, а я вот 200 проехал. Ну вот человек, который пролетает мимо меня на трассе М1 со скоростью 200 км, в час, я его через час вижу на заправке, а я проезжаю спокойно и еду дальше. Могу сказать, что проводил личный эксперимент на немецком автомобиле с объемом двигателя 1.4 150 лошадиных сил. Так вот, на скорости до 110 км в час у него расход примерно 6-6,5 литров. Мы пробовали на треке гонять его на скорости 190. Могу сказать, что на скорости 190 этот замечательный двигатель потребляет 30 литров бензина. 30! Поэтому подумайте, надо ли вам такая скорость, если вы потом все равно будете стоять в очереди на заправке. Вот, собственно, ряд таких простых советов поможет сэкономить топливо и увеличить интервал между двумя заправками, что неплохо в наше время.
0: Главная тема.
1: Вот еще какая тема. В Российском союзе автостраховщиков подвели итоги годовой динамики по дорожно-транспортным происшествиям. Доля водителей, которые имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года выросла примерно с 37 до 43%. В числе лидеров по доле безаварийных автомобилистов оказались Москва, Санкт-Петербург и Пермский край. Ну, вот такие рейтинги, они составляются ежегодно, в страховом сообществе смотрят, в целом составляют такую картинку по стране. По большому счету, по этой картинке можно судить о аварийности, о том, где она выше, где она ниже, где какой риск и где можно ездить поспокойнее, что называется. В целом, я могу сказать, что ситуация на наших дорогах улучшается. Это можно судить и по другим показателям, например, по количеству ДТП, погибших и раненых в авариях. Ну и в том числе по вот этому рейтингу, который составляет в страховом сообществе. Неоднозначная, конечно, картина по всей стране. Есть регионы, где достаточно хорошая дисциплина водителей. По себе могу судить, потому что большую часть времени я проживаю в Москве и Московской области, сужу по водителям нашим, и, в общем, дисциплина улучшается, становится модным быть вежливым, но есть регионы, где хамство на дорогах – это норма жизни. К сожалению, это так, где по-прежнему в моде лихачество, ну и, соответственно, там и машины биты, и аварии чаще случаются, чем в других регионах. У них там другие немножко правила игры, многие аварии не регистрируются, а расходятся, договорившись полюбовно. Поэтому вот этот рейтинг, он достаточно неплохо отражает ситуацию в стране с аварийностью, с безопасностью дорожного движения. И то, что Москва, Санкт-Петербург, могу объяснить, да, действительно, наверное, самые вежливые водители, и не потому, что мы такие самые образцово-показательные. Много камер, много сотрудников полиции, которые следят за порядком. Плотный поток, невысокая средняя скорость из-за того, что плотный поток. И как результат, аварийность у нас на достаточно хорошем уровне. И, соответственно, рейтинг по КБМ у нас тоже в Москве и области очень неплохо. Кстати, в госавтоинспекции заявили, что ситуация с аварийностью на перекрестках в России одна из наиболее острых проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Теперь госавтоинспекция запустила в 40 регионах России социальную кампанию продвижения безопасности, посвященную безопасности именно на перекрестках. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр Михайлович.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Петр, вот какой вопрос. Почему в ГАИ обеспокоены именно аварийностью на перекрестках? Это что, самый массовый теперь вид аварии?
4: Дело в том, что перекрестки являются одним из самых опасных с точки зрения тяжелых аварий мест. И перекрестки с левым поворотом на так называемое просачивание. Поэтому, конечно же, в тех регионах, где аварийность на перекрестках повышена, необходимо уделять максимальное внимание образованию и пониманию механики безопасного проезда перекрестков для водителей.
1: А вообще, что вам известно об этой кампании?
4: Речь будет идти именно об опасных перекрестках, о тех перекрестках, которые нужно распознавать как требующие повышенного внимания со стороны водителей. То есть все те ситуации, когда водитель может не понять, кто кому уступает и можно ли вообще в принципе ехать. Поэтому кампания, конечно, однозначно полезная. Я бы вообще ее запускал на постоянной основе, потому что разбор разбор аварийных ситуаций для водителей со стажем. Это тоже очень полезная история. Водители как раз освежают в памяти и знания правил дорожного движения, и собственные ситуации, в которые они попадали. Поэтому здесь, безусловно, важна системность, последовательность и, самое главное, непрерывность. То есть эта компания, как мне кажется, не должна стать разовой.
1: Что, по вашему мнению, нужно сделать для снижения аварийности на российских дорогах?
4: Для снижения аварийности на российских дорогах необходимо реконструировать сами российские дороги. К сожалению, у нас до сих пор большая часть федеральных трасс – это дороги, одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую сторону. И это все вынуждает при высокой интенсивности движения совершать самый опасный маневр – это обгон. Также на наших дорогах, к сожалению, много левых поворотов. И, конечно же, это все вызывает множество аварийных ситуаций. Также во многих местах нет разметки, путаница в знаках, не совсем понятные скоростные ограничения. То есть это все утомляет водителей. Конечно же, это сказывается на безопасности движения. Поэтому для того, чтобы аварийность на российских дорогах снизилась, необходимо хотя бы федеральные трассы перевести в четырехполосное исполнение. Понятно, это, конечно, утопия, но, тем не менее, я очень надеюсь, что когда-нибудь... Так что путь к снижению аварийности на российских дорогах, приведение российских дорог в современное состояние.
1: Спасибо большое, но тема очень важная. Давайте будем внимательны не только на перекрестках, а вообще во время езды по дороге. Надо каким-то образом сокращать количество аварий, количество пострадавших. Это наша общая работа.
0: Путешествие.
1: А дальше я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествиям. И в этот раз с большим удовольствием, поскольку еще и погода была хорошая, путешествовал в окрестностях Санкт-Петербурга, конкретно по Приморскому шоссе, по курортному району этого города. Очень красивые места, надо сказать. Если вы бывали в Санкт-Петербурге, просто замечательно. Город прекрасный, с огромным количеством интереснейших памятников. Но вот курортный район – это, конечно, особая зона. И если посмотреть сверху, северное побережье Финского залива, пляжи огромные, длинные, леса, дюны, очень красивый такой рельеф холмистый. И, конечно, это места, связанные с какими-то великими фамилиями русской культуры, русской истории. Начинать можно с Сестрорецка, первого города. Это один из самых популярных курортов. Примерно в часе езды от Санкт-Петербурга. Там минеральные воды, очень полезные грязи. Ну и сейчас туда едет народ и полечиться, и просто отдохнуть. Потому что красивые места, поросшие лесом. Красивый песчаный пляж на берегу Финского залива. И можно посидеть, полюбоваться морем, а можно заниматься активностью. Активными видами спорта. Едем дальше. Дальше замечательный Комарово, воспетая в песню, куда надо уехать на недельку до второго. Но вообще этот поселок знаменит тем, что здесь прожила много лет Анна Ахматова. Она здесь же и похоронена, на Комаровском кладбище. Жила она на маленькой даче, которую она называла «будкой из-за маленького размера». Ну и, собственно, делила она дачку. Дом принадлежал писателю-натуралисту, кто помнит, Виталия Бианки. Делил с ней этот дом практически напополам. Дальше едем. А дальше у нас Репино. Репино тоже дачный поселок с большой историей. Назывался он Кокколо. При Финляндии он был популярен среди творческой интеллигенции Петербурга. Здесь жили художники, писатели, музыканты, ученые. Маяковский здесь, кстати, очень любил гулять. Он здесь написал «Облако в штанах». Дом Чуковского, он тут прожил довольно много, поэтому я с детства знаю слово «кокколо», собственно, не сохранился. А вот усадьба Репина, великий наш живописец, прожил там достаточно много лет, до самой своей смерти. Называется она «Пенаты». Он переоборудовал, она перестроена по его личному проекту. Там музей очень интересный, ворота, которые он лично расписывал. Здесь бывали многие люди, в том числе Сергей Есенин, Максим Горький, Федор Шаляпин. Вот это место надо обязательно посетить, музей очень интересный. Едем дальше. Дальше у нас Зеленогорск. Ну, надо сказать, что советская топонимика, она оригинальностью не отличалась. Но вот Зеленогорск, 50 километров от Санкт-Петербурга. Раньше была рыбацкая деревушка Тириоки. Тоже очень красивое место. Сюда приезжают ради пляжного отдыха. А еще погулять здесь хорошо. Атмосфера европейского городка. Очень много осталось от финской планировки, от финской застройки. Очень много интересных зданий. По всему побережью, имейте в виду, самые лучшие сосредоточены места, где можно вкусно поесть с видом на залив. Ну и самый популярный и модный пляж Зеленогорска называется «Золотой пляж». Примыкает сосновый лес. Тут же исторический променад, который работает с начала 20 века. И это самое модное место для отдыха. Вот сейчас в Санкт-Петербурге, я надеюсь, тепло. И поехать на море, посмотреть на волны, на чаек, подышать этим замечательным воздухом, смесь такого морского с лесным. Одно удовольствие. С удовольствием бываю в этих местах, не первый раз, и вам советую.
0: Тест-драйв.
1: А теперь переходим, собственно, к автомобилю, который меня туда привез. Дело в том, что я приехал в Санкт-Петербург на премьеру нового автомобиля, который только вышел на наш рынок. Это китайский гибридный кроссовер. Называется он GAC S9. И, собственно, это самый большой флагманский автомобиль в модельном ряду компании. Длина его 5 метров 60 миллиметров. Интересный очень автомобиль. Ну, выглядит он просто как большой солидный автомобиль. Издалека посмотришь, то ли кроссовер, то ли минивэн. Но это сейчас мода такая, которую задала компания Li. Что сразу бросается, автомобиль такой большой и солидный, но сзади сделаны у него фонари, которые могут отображать разные анимированные картинки. Как-то странно все это. Большой черный солидный автомобиль, а вот задние фонари, когда загораются, а там у тебя может быть пальма, может быть гитара. Я вывел, например, там были гуси. Смысла в этом нету, но очень прикольно. Хотя говорят, что консервативные покупатели это не оценят. Но можно просто, чтобы фонари светили задние отдельно. Современный такой минималистский салон. Отличные, прекрасные, дорогие отделочные материалы. Кожа Напа, настоящий американский орех. Натуральный. Ну и, естественно, качественно собрано. И операционная система состоит из приборной панели и центрального почти 16-дюймового планшета. К сожалению, нету практически, как в других моделях GAC, кнопок, которые бы помогали управлению, но достаточно быстро находишь вещи какие-то в центральном планшете. Есть русскоязычный помощник, который может выполнить команды, во всяком случае пробовал закрывать, открывать окна, делает все в порядке. Естественно, все кресла оснащены подогревом, вентиляцией, причем у переднего пассажира вообще какой-то супермассаж с 18 точками и оттаманка с подогревом. У остальных поскромнее, то есть передний пассажир может чуть откинуться назад и вообще спать в дороге. Автомобиль рассчитан на пятерых, но логичнее ехать вчетвером. У задних двух пассажиров выдвижные столики, там есть обогрев и вентиляция, уже говорю. Задние сиденья можно тоже наклонять вперед-назад. При этом, к сожалению, не хватило места для запаски, но зато багажник очень большой, 720 литров, если просто так, а 2 кубометра, если сложить сиденье заднего вида. Можно перевозить вообще доски тут длиной до 2 метров 20 сантиметров. Не знаю, зачем эта информация водителю этого автомобиля, но что есть, то есть. Но это, конечно, последовательный гибрид, как модно, 1,5-литровый двигатель, 156 лошадиных сил, работает на 90-м бензине, очень важно. Он только крутит генератор, на каждой оси свой электродвигатель, суммарная мощность 340 лошадиных сил. Ну и в результате очень выгодный, кстати, автомобиль оказывается с точки зрения налоговой. Считается мощность только 147 лошадиных сил, и, соответственно, налоги очень невысокие. Емкость батареи 44 кВт-час, ну и, соответственно, дальность хода чистая, как электрички, 200 км, даже чуть больше. Общий пробег, если полностью заряжен аккумулятор и залит полный бак, больше 1000 км. Круто. При этом заявленный клиренс 20 сантиметров, полный привод, но этот автомобиль не предназначен, безусловно, для того, чтобы штурмовать бездорожье. Он просто очень устойчивый, очень хорошо едет, разгоняется до 100 километров по паспорту чуть больше, чем за 7 секунд, управляется хорошо. И самое главное, это автомобиль для водителя и для пассажиров очень комфортный, прекрасно преодолевает все препятствия, адаптивная подвеска помогает в этом. Ну и от езды водитель и его пассажиры получают большое удовольствие. Электроуправляемая подвеска в помощь, что называется. Чем хуже дорога, тем ярче раскрываются ее возможности, потому что она подстраивается под любые неровности, и кузов не вздрагивает, преодолевая того же лежачего полицейского, а проглатывает. Собственно, автомобиль не дешевый, сразу могу сказать, хорош. GAC S9 стоит у нас в единственной очень-очень богатой комплектации 6 800 000 рублей. Это, с одной стороны, дешевле самого модного такого автомобиля, это Lissan L7, но все-таки недешево. Однако, я думаю, что покупатели на такие машины найдутся, и в компании говорят, что они рассчитывают, что какое-то довольно приличное количество таких автомобилей они смогут продавать ежемесячно. Ну, а тут каждый выбирает сам. Ездить мне на этом автомобиле понравилось, а вот купить его вряд ли я когда-нибудь смогу. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржаретта. Хорошей вам дороги и берегите себя!
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. Сегодня у меня в гостях Андрей Сбировский, доктор наук, профессор, психолог, автор книг по психологии. И сегодня тема такая: как помочь подростку, вот своему взрослому, но еще ребенку, адаптироваться к взрослой жизни. То есть пока он у нас в семье, да, ну, в принципе, это наша первичная задача — подготовить нашего ребенка к взрослой жизни, чтобы он мог прожить без нас.
6: Конечно.
5: Но мы-то сейчас его можем поучить, давать примеры, как это лучше сделать.
6: Даю сразу прикладной практический совет.
5: Так.
6: Раньше, 20, 30, тем более 50 и 100 лет назад, была практика, когда люди, то есть семьи, общались с семьями. То есть раньше, даже вспомним наши там 70-е, 80-е, семья шла в гости кому-то со своими детьми, соответственно, там дети общались между собой, расширяя дополнительный круг общения, в том числе с детьми разного возраста, младше себя, старше себя, не только одноклассниками. И второе, дети видели пример, как между собой общаются взрослые, да, то есть его родители с другими родителями, в неформальной обстановке, там где-то, может быть, там под салатик, как бы, но тем не менее общались. И опять же, в этом неформальном кругу дети могли также подойти к хозяевам там, квартиры, сказать, там, тетя Маша, можно то, а можно это, а как это сделать? И у ребенка не было дистанции между общениями с другими людьми, да, не родителями. То есть ребенок вырастал в том, что можно легко обратиться к кого-то, взрослому другому, спросить его, с другими детьми, старше, младше, можно было выстроить общение. Сейчас это ушло сильно в прошлое. Вырастает целое поколение вот так называемых детей, там, зумеров, которые в гости ни разу не ходили, которые знают только свою среду горизонтальную, то есть имеется в виду свой там класс ровесников своих, там, ни старше, ни младше. И, конечно, у них проблемы в коммуникации. Поэтому я очень советую дорогим родителям не стесняться общаться с другими семьями, парами, имейте обязательно круг друзей, регулярно их навещать, регулярно звать их себе в гости, чтобы ребенок получал эти навыки общения, не боялся никого. Это очень важная история. Дальше. Я советую, когда вы с ребенком ходите по магазинам, допустим, неважно, продуктовые, вещевые магазины, рынки, неважно, тренируйте ребенка, просите, там, обратись к кассиру, обратись к работнику торгового зала, подойди, спроси, потому что раз, два, три, пять, спросив кого-то, не получив там в лоб, как бы не получив какой-то там хамский ответ, а нормально получив ответ, нормально...
5: Это будет под присмотром родителей, это же все рядом.
6: Конечно, и он будет не бояться ничего. Я советую также в подростковом и детском периоде по возможности можно ездить в лагеря, как мы раньше называли пионерские, сейчас просто детские лагеря, потому что, опять же, хоть на 3 недели там на сезон, но оторвавшись от мамы с папой, общаясь с вожатыми, общаясь с администрацией, соответственно, там, этого лагеря зимнего, летнего, любого, ребенок получает, опять же, навыки общения. Я даже в секции сейчас советую отдавать не столько для спортивных там результатов, сколько для того, чтобы были навыки общения с другими взрослыми людьми, то есть не школьными учителями, не мамой с папой. Сейчас даже, ну, опять же, даже бабушки, дедушки чаще всего живут там в других регионах, а то и странах, как бы даже да, с ними там не наобщаешься.
5: Таких так навыков раньше общения... мы жили, если не в коммуналке, то это было просто в одной... Семья-то большая, несколько семей жило в одной, по-любому, даже если это вся твоя семья.
6: Сейчас... Я советую, что даже в собственном подъезде на этаже надо, чтобы ребенок знал соседей, не боялся с ними заговорить, обратиться там к дяде Лёше, там, и тёте Маше, и бабы Свете, и кому угодно, спрашивал. То есть социализация начинается со слова, ну, социум, то есть он должен ориентироваться в этом социуме. Это вот одна сторона. Вторая сторона – это, конечно, научить ребенка зарабатывать деньги. Ребенок должен понимать, что взрослая жизнь – это жизнь, когда ты будешь вынужден ну, где-то вынужден, где-то, наоборот, рад, радёшенек. Такие дети тоже с такой мотивацией есть, активное освоение мира, зарабатывать деньги. Поэтому мы, родители, должны объяснить ребенку, откуда берутся деньги, как устроен мир, как работают профессии. Опять же, я постоянно, как психолог, наблюдаю...
5: Кто получает больше.
6: Да, ну, и в том, ну, пожалуйста, и в том числе, конечно. Но я вижу картину, когда большинство детей не знает, чем занимается их мама с папой. На работу к ним ни разу не ходили. Что они там делают, мама с папой, непонятно. За что получают деньги, непонятно. Как они к этому пришли, непонятно. Поэтому я опять же советую, подрастает ребенок, поводите с собой на работу.
5: Точно.
6: Поводите, я понимаю, что где-то пропускной режим, но опять же, ну, улыбнулся все.
5: С детьми всегда пропустят.
6: Конечно, пропустят. Говорю, пришли, посмотрела мама с папой, что они там делают, собственно говоря. Подружился с кем-то, с коллегами по работе. Нашел кого спросить что-то, что у мамы с папой там не спросишь. Вот, вот она, социализация живая. Потому что, опять же, даже в животном мире какая-нибудь там самка и самец подросшего там ребенка вводят в стаю, да, как бы в коллектив, в стадо, неважно, как бы, да, пускай эти слова нас не смущают, но в данном случае мы должны быть рядом с нашими детьми, когда они входят во взрослый социум. И эти конкретные примеры, расширение круга контактов даст прекрасную историю, ну и, конечно, говорю, деньги. Если у ребенка есть какие-то коммерческие способности, если он хочет попробовать что-то заработать в подростковом периоде, не надо бить по рукам. Надо помогать, советовать, с родительских аккаунтов что-то делать. У меня вот был прекрасный пример, я им горжусь до сих пор, несколько лет назад, когда один мальчик, ну, технически такой грамотный, ему было интересно с болтиками, с гаечками, он по своим друзьям понял, что может чинить старые неиспользуемые или зачастую поломанные тренажеры спортивные. Ведь у многих же дома какой-то велотренажер, как вешалка там стоит дома, да, там как бы уже годами никто не крутил педали, аккумулятор потеряли. Там,
5: да? Всё.
6: Вот ребенок в возрасте 14 лет начал этим заниматься. Мы начали через аккаунт родителей скупать старые там бэушные поломанные зачастую там эти тренажеры, соответственно, папа возил. Ребенка там забирали, соответственно. Ребенок сам чинил, подкрашивал, докупал там нехватающие детальки, выставлял, продавал, соответственно. Я могу сказать, что парень сейчас успешный бизнесмен.
0: Отцы и дети.
5: Ну, во-первых, вы это делаете с родителями под присмотром, а потом, если просто отмахнуться, сказать, да вот потом вырастешь, школу закончишь, институт закончишь, вот тогда начнешь работать, ну, во-первых, не наберется опыта, во-вторых, у нас сейчас легко детей подвязывают мошенники. Если нет родителей, нет контроля, значит, эту нишу займут мошенники, они дадут работу ребенку, но совсем не ту, которую...
6: И это катастрофа. Я каждый год, опять же, имею дело, вот, работая с семьями, где ребенок там, высказывая желание родителям, помогите мне научиться там зарабатывать деньги, родители отказывали, и в итоге поломал себе жизнь. Таких историй я знаю, ну, не один десяток, потому что ребенок, ну, оказался там не услышан в какой-то ситуации.
0: Отцы и дети.
5: И вот как раз другую еще историю, прям эта же наша же история, поворачиваю в другую сторону. Тут вот это вот участие родителей в какой-то момент должно завершиться, чтобы выросший ребенок построил свою жизнь, начал свою работу, свою семью, чтобы мы не продолжали вмешиваться в его жизнь своими советами до его старости, так скажем.
6: Ну, здесь где-то мы можем с вами благие пожелания, конечно, выразить, но так-то мы с вами понимаем, что мы все равно будем чувствовать себя взрослым, и будем все равно влезть в жизнь наших детей.
5: Мы будем чувствовать его ребенком, да.
6: И будем чувствовать его до самого последнего своего там дня жизни, будем считать его своим ребенком, даже хотя внуки уже будут. Но здесь я все равно советую себя немножко одергивать и говорить, если мой ребенок в целом успешен, пускай не так, как я хотел, не в той сфере, не с тем образованием, не с той профессией, но если мой ребенок не имеет дурных зависимостей, там, алкогольных, наркотических, игровых, если он имеет образование, даже пускай не имеет, ну, не у всех будет высшее образование, тоже не проблема, но если он трудолюбив, ответственен, делает карьеру, зарабатывает деньги, пускай там не безумные, нашел себе нормального партнера, чего лезть туда? Здесь только сами себя мы должны по рукам бить, потому что когда мы лезем, конечно, на позитиве, мы считаем, что делаем хорошо.
5: Из лучших побуждений, да.
6: Или у дочери, там, соответственно, там есть муж, и они могут быть не очень рады к нашему такому вмешательству. И, конечно, не надо учить того, кто уже, собственно, там нормально себя нашел в жизни, кто старше 20-25, тем более, лет. Ну и, конечно, мой последний совет в данном случае – не бойтесь отселять детей. не бойтесь, потому что ребенок, там, закончив образование после 22-23 лет, на мой взгляд, должен жить самостоятельно. Потому что истории, когда живут до 30 лет с родителями, эти истории плохо заканчиваются трагедиями в личной жизни, запоздалыми семьями, запоздалым рождением детей, отсутствием самостоятельности, отсутствием навыков зарабатывать деньги, делать карьеру. Поэтому, дорогие родители, любя наших детей, мы должны не бояться того, что после там, 21, 22, 23 лет они могут и должны жить уже отдельно.

0: Вечером залповые ливни интенсивностью до 20-25 миллиметров за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 миллиметров осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальнее для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
1: Два циклона подойдут к Московской области с разных сторон и сольются в один мегациклон. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Спартака» Езекиэль Барка не собирается продлевать контракт с московским клубом. Об этом рассказал журналист, приближенный к аргентинскому «Индепендиенте». По информации источника, полузащитник решил вернуться на родину. В конце июля руководство команды из «Авильянеды» планирует встретиться с представителями красно-белых, чтобы обсудить будущий трансфер. Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета следующего года. Зимой он сможет вести переговоры самостоятельно. Главный тренер костромского «Спартака» Ринат Белялединов покинул должность спустя 2 месяца после назначения. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча. Пресс-служба команды заявила, что о назначении нового наставника будет объявлено позже. При этом уже в воскресенье красно-белым предстоит встретиться с «КамАЗом» в стартовом туре первой лиги. Баскетболист Владислав Трушкин продолжит выступать за МБА в следующем сезоне. Столичный клуб согласовал новый договор с форвардом. Ранее стало известно, что руководство москвичей продлило контракты с Андреем Зубковым, Евгением Вороновым, Павлом Савковым и Александром Платуновым. Новый контракт хоккеиста Ивана Демидова с «Монреалем» назван лучшим в НХЛ в нынешнее межсезонье. Такое мнение опубликовал портал Daily Faceoff. Основной критерий выбора – выгодная для клуба средняя зарплата игрока. Россиянин подписал соглашение на 8 лет, в нем кэп-хит составит более 9 миллионов долларов. Автор рейтинга Скотт Максвелл отметил, что будущее Демидова выглядит многообещающим, и канадиенс поступили мудро, подписав договор с ним сейчас, до того, как его рыночная стоимость выросла. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 23-25 градусов, переменная облачность, в Архангельске и Петрозаводске плюс 24-26, в Вологде плюс 27-29, в Великом Новгороде плюс 26-28 градусов, дождь и гроза, в Калининграде плюс 18-20 градусов, временами дождь, в Перми дожди и грозы плюс 21-23, в Кирове дожди плюс 22-24, в Оренбурге плюс 30-32 градуса, малооблачно, в Казани плюс 26-28 градусов, в Самаре плюс 28-30, в Нижнем Новгороде плюс 22-24, дождь и гроза, в Пензе плюс 28-30, вечером дождь. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, во второй половине дня дождь с грозой, в Москве ливневые дожди и грозы, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 25, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: 14, 22 и 28.

0: 1 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем всех на волнах Радио России и рады новой встрече с вами. Сегодня замечательная суббота, 11 июля, и согласитесь, к середине месяца прогноз погоды стал как русская рулетка. Все и синоптики, и дачники, и огородники делают ставки и проигрывают. И это еще раз доказывает, с природой в азартные игры играть не стоит. Надо просто смириться и получить удовольствие, потому что за окном все же лето. Это хорошее начало. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе.
0: В дни, когда весь мир отмечает день жареного мяса, поделимся секретами его приготовления.
1: А с самого утра насладимся цветением великолепного лотоса на фестивале в Адыгее.
0: Ну и, конечно же, обязательно навестим нашу арктическую библиотеку. Сегодня запланирован поход вместе с писателем Андреем Бондаренко.
1: Напомним, что мы на платформу смотрим, мы в социальных сетях. Ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Друзья, мы начинаем, идем вперед в новый день и, естественно, в хорошем настроении.

0: любовь отдам.
1: Если вы настроились на яркие впечатления, то не обязательно ехать за ними далеко. Иногда настоящая экзотика находится гораздо ближе, чем кажется. Вот в Адыгее, например, в эти выходные проходит один из самых красивых летних праздников – фестиваль цветения лотоса.
2: Этот цветок называют символом чистоты, гармонии и обновления. А когда сотни нежно-розовых бутонов одновременно распускаются на водной глади, зрелище действительно завораживает. Гостей фестиваля ждет программу «Озеро», мастер-классы, творческие площадки и насыщенная развлекательная программа для всей семьи.
1: Особенность фестиваля в том, что он проходит с 7 до 11 утра.
2: Да ладно.
1: Так как цветы и лотосы распускаются рано утром и закрываются уже к обеду. В этом убедилась и наш корреспондент в Адыгее Мария Волынская. Она с нами на прямой связи.
2: Мария, здравствуйте.
1: Маша, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Доброе утро. Я бы сказала, доброе, красивое утро.
2: Красивое утро. Мария, скажите, лотосы пахнут?
3: Ну, действительно, запах есть, запах свежести тоже, и они действительно очень красивые. Я прямо сейчас с вами разговариваю и смотрю на эти лотосы, они прекрасны, поверьте мне.
2: Хорошо, следующий вопрос. Скажите, как долго они будут цвести, если я, например, соберусь в командировку в Адыгею?
3: В течение июля точно, только-только они зацвели, поэтому если вы сегодня-завтра выйдете, я думаю, что вы точно успеете. Поэтому приезжайте в Адыгею, приезжайте в Майкопский район. Да, да, конечно, фестиваль проходит в течение 2 дней, может быть, на фестиваль вы не попадете, но увидеть цветение этого красивого цветка, я думаю, что вы сможете.
2: Так, ну рассказывайте, что за праздник и что нас ждет.
1: Да, как цветение лотоса переросло в организованный фестиваль.
3: Да, программа рассчитана на 2 дня. В первый день фестиваль посещают все желающие, в том числе из других регионов нашей страны. Приехали гости из Ставрополя, Горячего Ключа, Туапсе, Лазаревска, и приехали целыми семьями. А второй день фестиваля уже проведут для вдов, жен и матерей участников СВО. Но если окунуться немного в историю, об этом тоже хотела сказать, озеро Лотосов – это такое уникальное рукотворное место. Раньше это было заброшенное место, а вот за несколько
2: как
3: лет превратилось в цветущий рай. Да, история уголка началась с мечты. Хозяин озера вычистил водоем от ила, мусора, укрепил берега, зарыбил и высадил корни египетского лотоса. И 21
2: египетского
3: июля
2: лотоса?
3: Это было...
2: То есть
3: да,
2: не
3: это
2: каспийского?
3: Египетский лотос. Нет, это был египетский лотос, орешки привезли и высадили. А, конечно, не все сразу получилось. Хозяйка озера Марина рассказывает всем эту историю, тоже и на фестивале, что первый не прижился корешок, потому что его высадили на подоконнике, и он не смог выжить вот в этом водоеме. Вот, но со второй попытки все получилось, и 21 июля, это было в 2018 году, распустился первый цветок розового лотоса. Да, который стал живым символом любви и возрождения. Вот, ну и сегодня мы можем наблюдать эту красоту. О философии праздника нам расскажет организатор фестиваля, член Союза женщин Адыгеи, хозяйка озера Марина Бордюк. Я предлагаю ее послушать.
4: Лотос не просто так считают символом женской силы. Внешне лотос выглядит воплощением нежности, грации и мягкости. Но чтобы держать тяжелый бутон над водой при сильном ветре, ему нужен очень крепкий стебель. И эта двойственность идеально отражает суть женской природы. Внешняя мягкость и красота сочетаются с внутренним стержнем и выносливостью женщин. И фестиваль здесь проходит не случайно. На этом празднике мы чествуем способность женщины оставаться прекрасным цветком лотоса, даже если корни уходят глубоко в непростую почву повседневности. Наш фестиваль проходит 2 дня, и вот на второй день, 12 июля, мы пригласили семьи участников СВО, чтобы они могли внутренне наполниться, отвлечься от повседневности, напитаться красотой, получить вдохновение, зарядиться энергией. Для наших гостей мы подготовили очень интересную программу. Они смогут за один день побывать в кругосветном путешествии. Сначала они побудут в Китае, из Китая перенесутся в Египет, затем в Индию и снова вернутся в Республику Адыгею на озеро Лотоса. В каждой беседке у нас своя уникальная программа. Также на фестивале можно будет насладиться гастрономическими изысками восточной кухни. Сюрпризы ждут гостей.
1: Вы знаете, ребят, я обратил внимание, что у этого египетского лотоса еще одна уникальная есть особенность. Раз он в 18-м году прижился, значит, получается, он пережил пандемию.
2: Конечно. И еще, Мария, насколько я помню, когда я находился, по-моему, в Камбодже, из лотоса делают очень вкусные блюда.
3: А, да, я и хотела сказать о том, что в программе фестиваля дегустация уникальных блюд из лотоса, варенье из корня, чай из лепестков лотоса, лотосовая каша, уходовые процедуры с лотосовым маслом, косметический медом, жареные лепестки лотоса, поэтому все очень вкусно, и гости сегодняшнего праздника все это могут
2: отведать. Мария, ну и напоследок, скажите, а можно ли искупаться в этом озере рукотворном с лотосами?
1: Да, то он давно не болел.
3: Нет, у нас тепло, у нас даже жарко, несмотря на то, что прошел дождь вчера. Но такие очень красивые капли на листьях лотоса. Но искупаться нельзя, потому что листья лотоса, они довольно-таки большие, поэтому не покрыли сейчас абсолютно все озеро.
2: Ого, ничего себе. Ну, а вы, сами, Мария, какую локацию выберете во время праздника? В костюмах там будете танцевать?
3: Да. Я хочу посмотреть абсолютно все, потому что каждая беседка уникальна и интересна, поэтому вот хочется посмотреть и попробовать абсолютно все. Как делают наши гости, они из одной беседки переходят в другую. А поэтому приезжайте. В следующем году, я думаю, обязательно, что обязательно тоже пройдет этот фестиваль. Поэтому мы вас приглашаем,
2: Мария,
3: впрочем, как и все
2: большое.
3: Жители нашей страны.
2: И мы, честно говоря, вам просто искренне завидуем.
1: Наши коллеги, сотрудники Радио России, все сплошь и рядом максималисты. Они хотят все сразу,
2: да,
1: и абсолютно от начала до конца. Спасибо огромное. Наш корреспондент в Адыгее Мария Волынская. Она сегодня находится в Адыгее на фестивале цветения лотоса. Из века в век на Руси мясо готовили только двумя способами. Его либо отваривали, либо запекали, используя русскую печь.
2: Однако при царе Иване IV, когда произошло знаменитое вхождение Казанского и Астраханского ханства в состав государства российского, кулинарные традиции татар стали влиять на традиционную русскую кухню. Повара, приехавшие из Казани, или совсем другие представители...
1: Имели
2: совсем другие представления о приготовлении мяса. Его не варили, а жарили с использованием ароматных специй и пряностей, что пришлось по душе Иоанну Грозному, который обожал вкусно потрапезничать.
1: Теперь жареное мясо прочно вошло в обиход русской кухни. И сегодня с нами на связи человек, который знает все секреты обжарки мяса. Это бренд-шеф ресторанов «Легенда» и «Де Басус», ведущий кулинарных рубрик на телевидении, бренд-шеф компании «Кёртеринг» Антон Каля. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Антон, скажите, пожалуйста, а можно ли на ощупь определить прожарку того или иного стейка?
0: Конечно. Когда вы жарите мясо каждый день,
2: так,
0: вы его можете даже уже на внешний вид определить, готово оно или нет.
2: А на ощупь как?
0: Но на ощупь есть, конечно, технология. Но для этого придется немножечко... Впервые те, кто начинают пробовать мясо на ощупь, им придется немножко помучиться, потому что мясо горячее, а вы его должны трогать руками.
2: Ну, естественно.
0: Но и все же это очень легко определить. Если мы берем руку, ладонь расслабленную, и нажимаем себе на мышцу, которая рядом с большим пальцем
2: так
0: на ладони.
2: Это где вот бугорок
0: это
2: такой, да?
0: Это знаменитая прожарка блю. Это когда корочка всего 2 миллиметра, но внутри мясо сырое. Так жарят мясо в Италии. Знаменитый стейк по-флорентийски. Вот. Если дальше мы большой палец сводим к указательному пальцу, прям впритык,
2: вы что, серьезно?
0: То, нажимая на эту мышцу, она немножечко напрягается. Это уже прожарка medium rare. Ой, нет, это просто прожарка rare.
2: Ага.
0: Дальше дотрагиваемся до подушечки указательного пальца большим пальцем. Это прожарка medium rare, самая популярная.
2: Слушай, а правда?
0: Дальше дотрагиваемся большим пальцем до среднего пальца подушечки. Это прожарка medium, то, что любим мы уже. У нас это популярная прожарка.
2: Надо
0: ну же. И по тому же принципу дальше идет medium well. И в конце мизинчик – это well done, это кощунство, так жарить нельзя, это подошва.
2: Это подошва. Слушайте, потрясающе.
1: Антон, расскажите мне, пожалуйста, мне очень хочется понять, где я допускаю ошибку. Как я жарю мясо, любое, свинину, индюшатину там, или говядину. Наливаю немного растительного масла в сковородку, бросаю чеснок.
0: Уже ошибка.
1: Бросаю чеснок и веточку розмарина, значит, добиваюсь от, ну, характерного запаха, аромата, и после этого кубиками выбрасываю мясо. И думаю, на полном огне у меня, значит, сковородка. И жду, когда у меня мясо запечатается. А оно у меня начинает давать сок. Вот в чем моя...
0: Значит, смотрите, по мясу могу целые лекции давать, боюсь, нам на одного эфира с вами не хватит. Но есть несколько лайфхаков и нюансов, которые я точно вам озвучу. Значит, первое. Мясо мы должны обязательно достать заранее из холодильника. Нельзя жарить мясо холодным, потому что вы никогда не добьетесь нужной прожарки.
1: Да.
0: Оно у вас внешне уже горит, а внутри еще холодное.
1: Ну да, так.
0: Это раз. Второй момент. Из-за того, что оно холодное, это принцип... В целом, вот вы пришли в тренажерный зал. Вы прежде чем вес поднимать большой, что делаете?
1: Разминаюсь.
2: Разминаемся.
0: Разогреваемся. А для чего вы это делаете? Для чего?
2: Разогреть мышцы.
0: Абсолютно верно, чтобы они стали эластичнее и мягкие. Вот куском мяса любого, свинина, говядина, баранина, даже птица, нужно помассировать пальчиками, и тогда мясо будет гораздо нежнее. Плюс, я не романтизирую, но вы согреваете теплом своих рук этот кусок мяса, и он гораздо будет нежнее и вкуснее.
2: Слушай, Антон, а может быть, оббить его молоточком? Бац, бац, бац!
0: Смотрите, у нас бычок, он большой, и у него разные мышцы отвечают за разные его действия. Поэтому есть как стейки премиальные, есть альтернативные. Угу. Мясо можно пожарить из любой части, но если эта мышца у него рабочая, то, конечно, там уже совсем другие технологии и рекомендации. Потушить, запекать. И то, что вы сказали, отбить, это тоже хороший вариант. Например, помните знаменитое блюдо, сейчас такое достаточно популярное, тартар.
1: Да.
0: Оно пришло как раз от татар, которые нападали. Татары-монголы, они нападали на деревни. Что они делали? Это кочевой народ. Они брали кусок мяса, клали его между седлом и лошадью, и пока они скакали там 2-3 дня,
1: они его отбивали.
0: Созревало оттуда, и возревание появилось.
1: Ага.
0: Плюс оно отбивалось до такого состояния, что оно было нежное, вкусное, и таяло во рту. Ну а почему назвали его тартар? Потому что первое, что эти деревни слышали, это топот копыт.
2: И еще, Антон, вот вы сейчас сказали, что Дмитрий делает неправильно, когда наливает масло на сковородку. А почему это неправильно?
0: Абсолютно верно. Масло начинает гореть раньше, чем сковорода прогрелась. А правильная технология – это мясо замариновать. Слово «замариновать» пришло с французского языка, что дословно переводится как «посолить морской водой». Как только вы добавили в мясо там соль, перец, масло, вы уже его замариновали, по сути. И вот маслом мы обтерли мясо и положили его на разогретую сковородку. Если вам нужно еще маслица, например, французская технология, она как выглядит? Вы запечатываете мясо на сухой сковороде, а после этого вы добавляете туда сливочное масло, чеснок, розмарин, убавляете температуру огня и начинаете это мясо поливать этим маслом, прогревая его и доводя до нужной прожарки, которая вам нужна.
2: Ничего себе, слушай, Антон.
0: Это французская технология. Ну, вот. Поэтому у каждой страны есть своя технология приготовления.
1: Да.
0: И, соответственно, если вы слышали такое, что мясо надо солить в самом конце, то это, опять же, стереотип и заблуждение.
1: Ага.
0: Смотря, что вы готовите.
2: Так, Антон, в общем, переносим продолжение на следующей неделе.
1: Да, спасибо вам огромное. Антон Каллер, бренд-шеф компании Кертинг, был с нами на связи. Говорили о приготовлении жареного мяса.
5: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
6: Шереметьев.
5: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
7: Виктор Васильев. Илья Носков.
8: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
9: Ольга Ломоносова.
10: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
11: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
12: Неужто ты гордость семьи?
13: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
14: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
15: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Андрей Бондаренко. Брутальный и упрямый. Тиму на всем белом свете были дороги всего четыре вещи. Пятилетний сибирский хаски по кличке Клык, коллекционный винчестер 28-го калибра, светлое пиво повышенной крепости и мотодельтаплан личной конструкции. Впрочем, личной конструкции сказано с большой степенью преувеличения. Изначально это был стандартный двухместный Бидлм 50 класса Е-16. Тим, не меняя формы крыла, только установил на раму летательного аппарата новый 70-сильный немецкий двигатель, поменял шасси-колесики на пластиковый двухкорпусной катамаран и кардинально переделал, модернизировал переднее кресло. С чем были связаны такие серьезные конструктивные изменения? Во-первых, французский движок в 50 лошадиных сил откровенно не годился для сложных природно-климатических условий Шпицбергена. Не, в ясную и тихую погоду он тянул исправно, без всяких сбоев и отказов. Но где же она, эта ясная погода, если на островах архипелага в среднем за месяц случается до 20 туманных и пасмурных дней? Да и местные туманы, не чета всяким там европейским, да и всем прочим. Туманы Шпицбергена, доложу я вам, это нечто. Вязкие, плотные, многослойные, иногда явственно пульсирующие, словно живые. И, кроме всего прочего, разноцветные. Сиреневые, розовые, лиловые, густофиолетовые, светло-желтые, голубоватые. А еще и серые кучевые облака, постоянные коварно, так и норовят опуститься с небес, полностью поглощая окутывая горные скалистые вершины и вечные ледники, не доходя до тундровых болотистых равнин всего-то метров на 100 с небольшим. Короче говоря, дополнительные лошадиные силы в такой непредсказуемой обстановке никогда не будут лишними. Та же история и с заменой колес на пластиковый катамаран. Для того, чтобы резиновые колесики беспрепятственно крутились, нужна ровная и твердая площадка. А с этим как раз на архипелаге наблюдались существенные трудности и сложности. То бишь имели место быть сплошные скалистые нагорья, бугристые ледники, сланцевые россыпи да вязкая болотистая тундра. Где они, твердые и ровные площадки, ау? Нет ответа. Зато различных водных поверхностей здесь было в избытке. Морские бухты и заливчики, длинные извилистые фьорды, тундровые озера, мелкие речные разливы. Садись не хочу. Если, понятное дело, твой летательный аппарат является гидропланом. Теперь про переделку переднего кресла. Как, скажите, закрепить на кресле, предназначенном для человеческого зада, собаку? Пусть и достаточно крупную, причем надежно закрепить. И чтобы при этом означенному псу было удобно и комфортно. Правильно, очень трудно, практически невозможно. Поэтому Тим кресло и переделал. Вернее, старое снял и заскладировал в ангаре. А на его место установил новое, изготовленное вручную, по тщательно снятым меркам и собственным чертежам. Зачем Тим брал с собой в полеты хвостатого клыка? И куда вообще он летал? Начну, пожалуй, со второго вопроса. Тим Белов летал на работу, то есть по важным и неотложным делам, непосредственно связанным с его служебной деятельностью. А трудился он в должности старшего инспектора по охране дикой природы. Обязанности? Элементарные. Во-первых, бдительно и неустанно охранять дикую природу. Во-вторых, старательно и пристально наблюдать за туристами, регулярно посещавшими 7 национальных парков, организованных на западном Шпицбергене, то есть на главном острове архипелага. Дабы означенные легкомысленные туристы не нарушали строгих и жестких правил посещения. В-третьих, целенаправленно и безжалостно бороться с бесстыжими браконьерами, которые редко, но все же проявляли себя. Теперь по псу. Но не любил Тим надолго расставаться с единственным и закадычным другом-приятелем. С единственным? Да, с единственным. Так вот получилось. Вообще-то к Тиму на Шпицбергене относились неплохо. то есть уважали, ценили и прислушивались, а некоторые островные индивидуумы с мутными и нечистоплотными наклонностями даже откровенно побаивались. И не на пустом месте, надо признать, побаивались уже, были зафиксированы прецеденты, в результате которых образовывались качественные синяки под глазами, образцово-рассеченные брови и выбитые зубы. У побаивающихся и мутных, понятное дело, образовывались. Инспектор Белов на архипелаге слыл нелюдимым, честным, язвительным, странным, немногословным, хмурым, отважным, жестким, насмешливым, неприхотливым, желчным, справедливым, бесконечно упрямым, чудаковатым, непреклонным, ехидным, суровым, не в меру прямым и не от мира сего. Короче говоря, брутальным до полной и нескончаемой невозможности, то бишь до мозга костей. Отсюда и однозначно заслуженное прозвище — Брут. Наступило майское погожее утро. Небо было бездонным, ярко-голубым и безоблачным. Плотный вечерний туман за ночь полностью рассеялся. Юго-западный ленивый ветерок дул еле-еле, даже температура окружающего воздуха была плюсовой. Целых 2 градуса выше нуля, мельком взглянув на термометр, прикрепленный за стеклом к оконной раме, сообщил Тим. Шик, блеск и красота молоденьких голландских куртизанок. Точка. Радостно поддержал пес. Следовательно, что? Следовательно, полетаем от души. Сборы были недолгими. Туалетные процедуры, 15-минутный комплекс нехитрых физических упражнений, контрастный душ и плотный, как и полагается, завтрак. Плотный — это как? Для особо любопытных и въедливых так и быть поясню. Тим отварил и съел, запивая черным крепким кофе без молока и сахара, с 50 пельменей. Он, будучи русским по рождению, переехал с родителями из России на ПМЖ в Канаду в 13-летнем возрасте. Их обожал и, более того, сам лепил, штук по 500-700 сразу, помещал в морозилку, а потом по мере надобности извлекал по частям и отваривал. Мука, куриные яйца, вода, лук, черный молотый перец, соль, оленей и свиной фарш в равных пропорциях. Совершенно ничего хитрого. Оленей фарш, ну да. Еще зимой, приобретя льготную лицензию, Тим застрелил старого северного оленя. Застрелил, умело освежевал, разделал, перевез на снегоходе все съедобные части в поселок и отправил их в морозильную камеру. Инспектор по охране дикой природы охотится? Есть такое дело. Но заметьте, только на пожилых северных оленей, которые и без того обречены на скорую смерть от старости и только в рамках выделенных законных квот. Дело в том, что северных оленей на островах Шпицбергена, самых низкорослых северных оленей в мире, проживает достаточно много. Иногда они, как и предначертано матерью природой, умирают естественной смертью. И белые медведи, привлеченные острым запахом мертвечины, отходят от побережья. А кому это надо? В том смысле, а кому нужны белые медведи, бесконтрольно шатающиеся по островам архипелага и пугающие мирных туристов? Если бы только пугающие. В 19 и 20 веках нападения белых медведей на людей редкостью не являлись. В городе Лонгьер, столице Шпицбергена, в 1995 году был даже установлен памятник туристке, погибшей от клыков и когтей разъяренного зверя. Причем эта кровавая трагедия произошла непосредственно в городской черте. После данного происшествия и было принято мудрое законодательное решение – загодя избавляться по мере возможности от престарелых и больных северных оленей, дабы вечно голодные белые медведи могли бы отыскать продовольствие только на морском побережье. Клык же, постоянно урча, умял 2 больших куска сырой моржатины, размороженных еще с вечера. И моржа тоже брут? Ну да. С месяц назад молодая упитанная моржиха, израненная белым медведем, выбралась на берег недалеко от поселка. Лечить несчастное животное, учитывая серьезность полученных ран, было бесполезно. Жалко, но пришлось пристрелить. Освежевал, понятное дело, тушу порубил на куски, отвез домой и сложил в морозилку. Чай пригодится, и лишним не будет. Вы слушали фрагмент книги Андрея Бондаренко «Брутальный и упрямый».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.

0: может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат-глазник?
0: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Глазник в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой. проблемой, диабетическими сгустками.

0: сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
1: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
0: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
2: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
2: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8-800-777-27-37. 8-800-777-27-37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Мы звучим на всю страну. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске армия России нанесла групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. И причиной ДТП в Татарстане могло стать превышение скорости водителем автобуса. Все подробности далее. Сегодня ночью вооруженными силами России нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Исмаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов. Кроме того, по данным Минобороны, ночным ударом в Одесской области поражены порты Черноморск, Южный, Измаил, являющиеся логистическими узлами для грузов ВСУ. В трех районах Киева зафиксированы пожары после ночных взрывов. Также наши войска ударили по предприятию «Фанплит» в Киеве, который собирает БПЛА «Файрпоинт-2». Дежурными средствами ПВО ночью были перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 9 регионов – Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей. ВСУ на протяжении многих лет создавала в Константиновке эшелонизированную систему обороны. Однако российские военнослужащие смогли взять этот стратегически важный укрепрайон, подчеркнул глава Донецкой республики Денис Пушилин.
9: Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, там дооснащались позиции. Для нас же это новые оперативные возможности и, по сути, это южные ворота или южный подход Краматорско-Славянской агломерации.
8: Ранее глава региона заявлял в интервью ТАСС, что оценка объемов восстановления Константиновки возможна только после дозачистки и разминирования города. Пока об обследовании и восстановлении говорить рано. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, Вашингтон игнорирует 9-й пункт соглашения, запрещающий ввод дополнительных войск в регион. Министр подчеркнул, что Тегеран строго соблюдает свои обязательства, в отличие от американской стороны, чьи действия он назвал неверными. Напряженность достигла пика после серии американских ударов по Ирану 8 и 9 июля, на которые Тегеран ответил атаками баз в Кувейте и Бахрейне. Это уже второе серьезное обострение с момента подписания договора в июне. Ситуацию усугубило заявление Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня больше не действует. Минцифра России поддержала инициативу о создании системы оповещения и разъяснения новых законов через госуслуги и готова обеспечить техническую возможность массовой рассылки таких уведомлений. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Сергей Цветков. Он отметил, что на госуслугах есть конструктор адресных и региональных рассылок, который позволяет быстро запускать информационные кампании как для всех пользователей, так и для отдельных групп по заданным критериям. Предложенный подход обеспечит соблюдение действующего законодательства, а также необходимый баланс между технической эффективностью рассылки и юридической достоверностью размещаемой информации. Причиной ДТП в Татарстане могло стать превышение скорости водителем автобуса. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре республики. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. Прокуратура взяла на контроль ход следствия. Междугородный автобус ехал из Самары в набережные Челны. В половине второго ночи на автодороге Кузайкино-Нурлат в Черемшанском районе автобус съехал в кювет. В нем находились 46 человек, в том числе два водителя и два ребенка. За медицинской помощью обратились 15 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 39 человек и 14 единиц техники, в том числе воздушное судно. Российское генконсульство на Мальдивах дало туристам рекомендации по защите от лихорадки денге, случаи которой участились на нескольких атоллах. Главной мерой профилактики вируса, переносимого комарами, является защита от укусов. Путешественникам советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и снимать жилье с кондиционерами и москитными сетками. Также стоит избегать мест со стоячей водой и проверять, обрабатывается ли территория от насекомых. Симптомы лихорадки напоминают обычный грипп. Это высокая температура, сильная головная боль, тошнота, боли в мышцах и суставах, а также характерная сыпь. Почти месячная норма осадков от 45 до 60 миллиметров, а местами до 80 миллиметров, выпадет в Подмосковье за эти выходные, рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, наиболее сильный ливень начнется в ночь на воскресенье.
10: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы и шквалистое усиление ветра. Мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
8: Из-за столкновения холодного Балтийского циклона и жаркого Каспийского синоптики не исключают образование смерчей. До вечера субботы действует желтый уровень погодной опасности. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
11: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Спартака» Эзекиэль Барка не собирается продлевать контракт с московским клубом. Об этом рассказал журналист, приближенный к аргентинскому «Индепендиенте». По информации источника, полузащитник решил вернуться на родину. В конце июля руководство команды из «Авильянеды» планирует встретиться с представителями «Красно-белых», чтобы обсудить будущий трансфер. Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета следующего года. Зимой он сможет вести переговоры самостоятельно. Главный тренер костромского «Спартака» Ринат Белялединов покинул должность спустя 2 месяца после назначения. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча. Пресс-служба «Спартака» заявила, что о назначении нового наставника будет объявлено позже. При этом уже в воскресенье коллективу предстоит встретиться с «КамАЗом» в стартовом туре первой лиги. Баскетболист Владислав Трушкин продолжит выступать за МБА в следующем сезоне. Столичный клуб согласовал новый договор с форвардом. Ранее стало известно, что руководство москвичей продлило контракты с Андреем Зубковым, Евгением Вороновым, Павлом Савковым и Александром Платуновым. В минувшем сезоне МБА вылетел в четвертьфинале плей-офф единой лиги, уступив «Униксу» 0-3 в серии. Новый контракт хоккеиста Ивана Демидова с «Монреалем» назван лучшим в НХЛ в нынешнее межсезонье. Такое мнение опубликовал портал Daily Faceoff. Основной критерий выбора – выгодная для клуба средняя зарплата игрока. Россиянин подписал соглашение на 8 лет. В нем кэп-хит составит более 9 миллионов долларов. Автор рейтинга Скотт Максвелл отметил, что будущее Демидова выглядит многообещающим, и канадиенс поступили мудро, подписав договор с ним сейчас, до того, как его рыночная стоимость выросла. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Погода.
8: Сегодня в Самаре плюс 28-30 градусов, малооблачно. В Нижнем Новгороде плюс 22-24, дождь и гроза. В Пензе плюс 28-30 градусов днем, а вечером дождь. В Ярославле плюс 27-29 градусов, без осадков. Во Владимире плюс 27-29, днем, вечером грозовые дожди. В Туле ливневые дожди и грозы плюс 20-22. В Воронеже дождь, гроза плюс 21-23 градуса. В Ростове-на-Дону плюс 26-28, малооблачно. В Краснодаре и в Волгограде плюс 27-29, в Волгограде грозовые дожди. В Сочи плюс 25-27, без осадков, в Нальчике дожди, грозы плюс 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы и плюс 25-27 градусов. Сейчас столица плюс 25, облачно, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
3: Шереметьев.
2: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
4: Исключено.
5: Дворянка по праву рождения.
2: Речь идет о чести моей семьи.
5: Служанка по воле случая.
2: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
6: Неужто ты гордость семьи?
2: Или в планах
6: заполучить богатство Николая через постель?
5: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
7: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
8: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: начало.
1: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, все, кто к нам присоединился только что. И по существующей традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 11 июля, в студии Вадим Тихомиров.
2: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
1: Продолжим вместе с нашей любознательной коллегой Марией Абрашкиной путешествие по загадочной Калмыкии.
2: Узнаем, чем опасен в угоду осиной талии резкий отказ от сладкого.
1: И побываем в музее Москвы на открытии выставки советского плаката.
2: Не забывайте про платформу «Смотрим», социальные сети, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
1: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Музей Москвы всех приглашает на выставку «Век в лозунгах и красках» из истории московского плаката. Экспозиция представляет около 160 работ 19-20 веков, рисующих образ Москвы в трудные годы революций и двух мировых войн, послевоенного десятилетия эпохи оттепели и перестройки.
1: Часть работ была создана легендарными советскими художниками. Это и Владимир Маяковский, который был поэтом еще, Казимир Малевич, Александром Родченко и творческим коллективом Кукрыниксы, ну и многим-многим другими.
0: Рассказать о выставке мы попросили главного хранителя музея Москвы, сокуратора выставки, Ксению Лапину. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Здравствуйте.
1: Ксения, скажите, пожалуйста, а каким образом сохранились эти плакаты? В авторском исполнении или опечатанные?
2: Нет, это тиражные, конечно,
1: тиражные,
2: плакаты,
1: да.
2: Но они не менее ценны, конечно, потому что, ну, они печатались и выставлялись на улицах, расклеивались,
1: ну,
2: в,
1: да,
2: разное,
1: да,
2: время, и очень тревожно, и сохранить их было очень сложно. Они поступали в музей, потому что понимали их значимость культурную и историческую.
1: Скажите, какой плакат вам нравится больше всего из всех них? Что нежные крабы самые вкусные, или все-таки
0: жить стало веселее?
1: Да, жить стало веселее.
2: Нет, нет, но у меня на самом деле, я их очень много люблю, многие люблю, ага, плакаты. Не могу так выделить что-то одно, потому что мне нравится вообще рассматривать их, понимаете? Потому, угу, что там столько много деталей, несмотря на то, что плакат на мгновенное восприятие нацелен, да, вот бежишь,
1: ну, да,
2: по,
1: да,
2: улице,
1: да, да,
2: увидел что-то, остолбенел, вот. Но там столько деталей, которые раскрывают нам время, вот, в которое они были напечатаны, какие-то моменты. Именно можно увидеть Москву, и посмотреть, какие здания были, да. И,
1: да.
2: Показать, как, что это такое? Это же не достоверный документ. Это то, как хотели показать.
1: Слушай,
2: правильно?
1: Да.
2: Вот, такую вот,
0: Ксения, а вот
2: красивую картину.
0: А вот, да, что вы подмечали? Да. Вот вам, как с точки зрения культуролога, искусствоведа, вот вы что, да, подмечаете, что мы не видим?
2: Ну, вот, например, я показываю всегда тоже, когда вожу экскурсию, показываю плакат пролетарской столицы, образцовый транспорт, про метрополитен.
1: Да-да-да.
2: Вот, меня поразило, когда я стала вот это, ну, как-то обдумывать это, да, это, значит, художник, архитектор Иван Таранов, который спроектировал 11 станций метро, и вот он строил, проектировал как раз его проект станции метро «Сокольники». Значит, плакат напечатан в 1932 году. Он сделал в 1932 году плакат.
0: Метро открыл в 1935.
1: Ну, так он художник,
2: да,
1: был до этого.
2: Да, в том-то и дело, что первая линия метро, вот если подумать, да, она открылась в 1935 году.
1: Угу.
2: И вот заранее подумали о том, чтобы для жителей объяснить, что это не страшно, потому что многие же были,
1: да,
2: против настроены,
1: ну, да,
2: как негативно,
1: да,
2: настроены.
1: Конечно.
2: Вот заранее, за 3 года, сделали такой плакат, который объяснял. Там просто, знаете, как срез метро. Вот улица, вот, значит, спускаются в вестибюль люди.
1: Да-да-да,
2: едут,
1: я помню,
2: эскалатору,
1: да,
2: вниз.
1: Я помню, кстати,
2: да,
1: этот плакат.
2: Вот, и понимаете, это вот настолько, что люди как бы задумывались об этом, да, и что действительно плакат был очень сильным средством воздействия, ну, на массы широкие, да, да, народа. И что вот они вот за 3 года, как бы, они должны были
1: подготовиться,
2: да, подготовиться к этому необычному виду транспорта.
1: А еще, вы знаете, была в свое время такая субкультура, это плакаты кинофильмов, которые висели на кинотеатрах.
0: Ну, это афиши, да?
1: Афиши, да. Но они были сделаны...
2: Ну, плакаты.
1: Да,
0: да, да.
1: Но они были сделаны иногда просто художниками, на,
0: да,
1: полотне.
2: Нет, они, конечно, они делались художниками, безусловно. У нас тоже представлен, у нас
1: есть, да,
2: отдел, культурный плакат, да, зрелищный плакат.
1: Да.
2: Там театральный как раз и киноплакат. Киноплакаты, вообще очень интересно тоже, такой жанр, они же вот делаются, как правило, делались, особенно вот первое,
1: ну, да,
2: какое-то,
1: да,
2: время, они делают, это как бы кадры, сколлажированные какие-то фрагменты.
1: Из фильма,
2: кадров,
1: да.
2: Да, и вот, да, из фильма. Художник их рисовал, иногда были, вы помните, что они были гигантские, да? Вот,
1: да, да, да, да, да, на весь фасад иногда.
2: Кинотеатрами. Да, это такие прямо были такое действительно тоже сильное очень средство воздействия, привлечение в театр, и народ вот как-то будоражился.
1: А если, да, да, а если уголок там тех плакатов, которые мы называем образно «Болтун, находка для шпиона»?
2: Ну, есть вот этот плакат, который, про который вы наверное, говорите, не болтай. Не болтай,
1: ну, да, не болтай, да, не болтай, да.
2: Да, помните, 41-й год.
1: Да.
2: У нас есть раздел, посвященный войне, Великой Отечественной войне, по военному плакату. И как раз там очень интересные плакаты, вот 41-42 года, когда битвы под Москвой, да, и вот этот плакат Нины Ватолиной и Николая Денисова, знаменитый «Не болтай», конечно, вот он, тоже очень сильный по воздействию, да, чтобы не распространять панику, чтобы не распространять сплетни, как-то он вот людей призывал.
1: Скажите, да? А муралы 21 века отражены на вашей выставке?
2: Нет, у нас выставка называется «Век в лозунгах и красках».
1: Да, я понял,
2: мы
1: да.
2: имеем в виду бумажный плакат, и это с конца 19-го до конца 20 века. Это прям самое активное время использования плаката во всех сферах.
1: Слушайте, согласитесь, как жалко, что сейчас в Москве у нас нет таких плакатов. Только висит он Егор Крид со своей рекламы концерта.
3: Ну, это афиша.
2: Есть, ну, да. Нет, во многом плакаты ушли сейчас в интернет. То есть,
1: в принципе,
2: да. Какие-то, анонсы театральных постановок, или что там вполне себе полноценные, действительно, плакаты хорошего качества, очень-очень интересные дизайнеры их делают. Просто на другое время стало, и уже на бумаге
3: Ксения, не
2: так актуально.
3: Еще в анонсе выставки указано имя Владимира Маяковского. Скажите, все-таки он тоже художник, или же все-таки он больше составлял тексты для плакатов?
1: Нет, он, по-моему, рисовал.
2: Владимир Маяковский у нас проходит в двух разделах. Это раздел, посвященный Первой мировой войне. Это современный выпуск,
1: как называлось,
2: объединение. Там он писал стихотворные такие сатирические тексты. Угу. А то, что уже касается окон роста, он представлен у нас и в «Окнах роста», то там он уже был полноценным, он рисовал их, конечно.
1: Человек талантлив во всем. Ксения, и напоследок.
2: Он был одним из художников. Да.
1: Скажите, пожалуйста, а я могу купить там, например, маленькие открытки с этими плакатами? Ну, себе на память.
3: Репродукции.
1: Какой ты умный.
2: Да. У нас есть определенная сувенирная продукция, но я еще хочу сказать, что предваряла выставку книга «Москва в плакате», «Плакат в Москве», которую написала тоже я с автором, и там, это не то, что выставка по мотивам, но что-то, в общем, много совпадений.
1: Ну, отлично. До какого будет выставка идти?
2: Выставка будет до конца августа. Приходите
1: обязательно,
2: успеем. Очень интересно, позитивно и ярко. Приходите. Все говорят, успеем, надо бежать.
3: С нами на связи была сокуратор выставки советского плаката, которая развернута в музее Москвы, Ксения Лапина. Хорошее начало. Многие из нас в борьбе за стройность фигуры иногда полностью исключают десерты и сладкие напитки, рассчитывая быстро почувствовать легкость, прилив энергии и улучшение самочувствия. Однако чаще всего возникает обратная ситуация. Спустя несколько недель появляются раздражительность, внутреннее напряжение, проблемы со сном и ощущение постоянной тревоги.
1: По словам врачей, проблемы связаны не с самим отказом от сахара, а с ошибками, которые люди совершают при перестройке питания. Организм воспринимает внезапное ограничение привычных источников энергии как стресс.
3: Поговорим об этом детально. С нами на связи исполнительный директор Центра здоровое питание, диетолог, гепатолог, психолог пищевого поведения, лучший гастроэнтеролог Московской области Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нурия.
4: Здравствуйте.
1: Нурия, скажите, а это действительно так, что когда мы отказываемся в первую очередь для похудения от картофеля, макарон, круп, то тем самым мы вызываем тягу к сладкому?
4: Во-первых, да. Давайте сразу первое скажу, что прежде всего постепенный отказ от продуктов рафинированных, сюда можно отнести как какие-то, например, белый хлеб, белый рис для начала, картошка в виде пюре и жареная, сразу подчеркну, допустим, и, естественно, группа сладостей, которые содержат в себе жиры с сочетанием сахара. Ну, либо это белая сдоба, прям плюшки, булки там всякие, неважно какие. Например, булочка с маком, с корицей я когда-то ела, будучи студентом.
1: Да мы всех ели.
4: Медучилище.
1: Да.
4: Вы знаете, ничего не откладывалось, потому что много тратилось тогда. Вот. Вы знаете, это все приведет, безусловно, к определенным плюсам. Я хочу сказать, что А это нужно сделать, если у вас этого много в рационе, и, допустим, есть либо уже лишний вес, а ожирение или избыточная масса, просто, возможно, есть живот, или же уже есть отклонение по анализам. Такое бывает, что у человека нет лишнего веса, но метаболические отклонения есть. Угу. Это тоже показание к постепенному отказу. То есть плюсы очевидны.
1: Конечно, конечно. Да? Но, Рия, но все-таки вы мне не ответили на вопрос. Если я отказываюсь от картофеля, от макарон, может это вызвать, скажем так, тягу к сладкому? Спровоцировать?
4: Однозначно. Вот. Да, смотрите, у меня сейчас в наблюдении есть девушка, да, и мы с ней работаем над ее питанием. А вот вопрос, она до меня взяла и резко все убрала просто. И сейчас испытывает сильнейшую тревогу и раздражение, и прям говорит, я не могу, у меня прям это. И я ей говорю, буквально вчера я написала, я говорю, а она просто выбрала шоколад со стевией, ей он понравился, это ключевое, да, то есть нужно, чтобы еще было вкусно, а не как в анекдоте, где вот крысы продолжают плакать, или давились, есть кактус. Нет, нам надо подобрать даже ту альтернативу, которую мы предлагаем заменить что-то, нужно подобрать. Кстати, она резко отказалась от тортиков и пирожных. У нее был, скажем так, доступ к с определенной ценой еще. То есть, и это очень сильно, ну, условно, такая небольшая халява, да?
1: Да.
4: И поэтому это очень располагает к тому, чтобы это постоянно иметь в своем рационе. Так вот, она резко от этого отказалась. И я ей говорю вчера, берем шоколад, давайте, говорю, начнем, посмотрим, 5 грамм каждый ужин. Она так не поняла, говорит, а почему ужин? Я объясняю, что к вечеру накапливается усталость и рабочий стресс.
1: Так.
4: Она работает большим объемом людей, прям ежедневно. Соответственно, она говорит, а может надо утром, может в обед? Я говорю, стоп. Я говорю, вот делаем именно так. Почему? Потому что вопрос ведь в том, что если контролируемое количество какой-то сладости, да, оно, и тут много вариантов может быть, да, можно даже одну штуку включать в какую-то классическую конфету. Но вопрос в том, чтобы она была, это был контроль, что да, человек понимает, он работает над рационом, и одну какую-то вкусняшку он может включить. Почему? Вспоминаем правило 80/20, то есть в нашей жизни 80% питания должны быть максимально здоровы. 20% – это та история про побаловать себя. Это, например, давайте на цифрах. Например, вот мы 7 берем недельные истории, чтобы было понятно вообще, а как часто это делать. Мы уже считали с одной коллегой, например, 4 раза мы кушаем в день, ну, типа завтрак, обед, ужин и, допустим, перекус, да?
1: Перекус,
4: вот, например. И если 4, то умножаем на 7, 28 приемов. И теперь 28 приемов делим, соответственно, 80 и 20. По-моему, там получается 4 приема практически, если кто-то, у кого есть калькулятор, посчитайте, получается, что 4 приема могут быть такими, витиеватыми, как я говорю, с небольшими отклонениями, но, заметьте, это не каждый день, если мы берем прям неделю, вы понимаете, да?
1: Ну да.
4: То где-то вкрапления должны быть. Почему? Смотрите, и, кстати говоря, очень советую, в свое время, я когда голодала, я прочла...
1: Как вы голодали? Точнее.
4: Ой, вы знаете, это отдельная тема, как-нибудь можем поговорить.
1: Хорошо, так.
4: Вы знаете, я изучила, скажем так, не прям прочла, а изучила атомные привычки. Вы знаете, как психолог очень одобряет подход, я теперь понимаю, почему эта книга, возможно, стала бестселлером в свое время. Мне понравился подход, и я пытаюсь его сейчас пациентам также внедрять. Например, чтобы внедрить привычку, надо, во-первых, пытаться сделать одну привычку.
1: Вот, Нурия.
4: Это первое.
1: Нурия,
4: например,
1: у нас просто мало времени, Нурия. Спасибо большое. Просто, к сожалению, да. Вы так как-то... А вы даже не дали вопрос задать по поводу того, что делать, если я психанул, а сладкое меня успокаивает.
3: Ешь сладкое, потому что нервы... Все болезни от нервов.
1: Поэтому, а если меня постоянно нервируете?
3: Значит, береги нервы во что бы то ни стало. Пусть пузо растет, но нервы, чтобы были в достатке, чтобы все были натянуты так, как нужно. Ну что ж, с нами был на связи лучший гастроэнтеролог Московской области Нурия Диан, с которой мы обязательно продолжим разговор на эту тему.
5: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
6: Шереметьев.
5: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
7: Виктор Васильев. Илья Носков.
8: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
9: Ольга Ломоносова.
10: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
11: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
12: Неужто ты гордость семьи?
13: А-а-а!
10: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
7: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
6: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Наши постоянные слушатели, конечно же, в курсе, что совсем недавно наша коллега Мария Брашкина побывала в Калмыкии вместе с медиаразведкой Tutu.ru.
1: Сегодня она продолжит делиться своими впечатлениями и расскажет о своем репортаже и в своем репортаже о традиционном горловом пении.
0: Ну что же, Маша выходит с нами на связь. Слово госпожи Брашкиной.

Степной ветер гудит над бескрайней равниной. Где-то вдали слышится протяжный звук. Низкий, глубокий, почти неземной. Кажется, будто поет сама степь. Но через несколько секунд становится понятно – это человеческий голос. Сегодня мы отправляемся в Республику Калмыкия, регион, где древнее искусство горлового пения до сих пор хранит связь народа с его историей, природой и кочевыми традициями. Для человека, который слышит это впервые, горловое пение кажется чем-то невероятным. Один исполнитель будто одновременно выводит сразу несколько звуков, низкий гул, мелодию и странный вибрирующий свист. Эта техника пришла из глубокой древности. Ее знали кочевые народы Центральной Азии. Считается, что через такое пение человек пытался подражать природе. Шуму ветра, топоту лошадей, голосам птиц и звукам степи. В Калмыкии горловое пение стало частью национальной культуры. Здесь его называют не просто музыкальным жанром, а особым способом почувствовать связь с предками. Мы находимся в степи недалеко от Элисты. Вечереет. Солнце медленно уходит за горизонт, окрашивая траву в медный цвет. На фоне этой тишины особенно мощно звучит голос исполнителя. Сначала низкий протяжный звук, потом поверх него появляется высокая вибрирующая нота. Кажется невозможным, что все это создает один человек. Музыканты говорят, горловое пение требует не только техники, но и особого внутреннего состояния. Важно правильно дышать, чувствовать резонанс тела и буквально слушать пространство вокруг. Многие исполнители учатся этому искусству годами. Когда-то такие песни сопровождали кочевников в долгих дорогах. Их пели у костра, во время праздников и обрядов. Через музыку люди рассказывали истории, вспоминали предков и передавали традиции следующим поколениям. Сегодня горловое пение в Калмыкии переживает новое рождение. В Элисте проходит этнофестиваль, где молодые музыканты соединяют древние техники с современными инструментами. Горловое пение звучит вместе с электронной музыкой, барабанами и даже рок-гитарой. Но при этом главная идея остается прежней – сохранить связь с культурой своего народа. Особую роль в калмыцкой музыке играет домбра. Ее негромкий, теплый звук часто сопровождает горловое пение. Когда домбра начинает медленно выводить мелодию, а поверх нее появляется глубокий голос исполнителя, создается ощущение, будто оживает сама история степи. Интересно, что для многих жителей Калмыкии это искусство не экзотика для туристов, а часть семейной памяти. Кто-то впервые услышал такие песни от дедушки, кто-то на народных праздниках, а некоторые молодые исполнители сегодня специально изучают старые записи, чтобы сохранить традиционное звучание. И все же главное впечатление горловое пение производит именно вживую, особенно в степи. Без сцены, без яркого света и колонок. Только человек, ветер и голос, который словно растворяется в бескрайнем пространстве. Местные жители говорят, степь сама помогает петь. Здесь нет эхо города, нет шума машин. Только открытый горизонт и ветер, который будто подхватывает звук и уносит его далеко вперед. Возможно, поэтому горловое пение так тесно связано с природой. Исполнители нередко подражают голосам животных, звукам воды или ветра, и слушатель постепенно перестает понимать, где заканчивается музыка и начинается сама степь. Сегодня калмыцкая культура все чаще привлекает внимание туристов и этномузыкантов со всего мира. Люди приезжают сюда, чтобы услышать настоящее горловое пение, увидеть буддийские храмы и почувствовать атмосферу древней кочевой культуры. И многие признаются, именно музыка помогает по-настоящему понять Калмыкию. Потому что в этих необычных звуках характер народа. Спокойствие степи, свобода кочевой жизни и уважение к традициям, которые удалось сохранить, несмотря на время.
Горловое пение калмыки – это не просто музыка. Это разговор человека с природой. Попытка услышать степь и ответить ей своим голосом. И, возможно, именно поэтому эти песни так сильно запоминаются. Даже тем, кто не понимает ни одного слова. Потому что в них есть нечто большее, чем мелодия. Есть дыхание степи. Из Калмыкии, земли ветров, древних традиций и необычных голосов, Мария Абрашкина, медиаразведка «Тутуру», специально для «Радио России».

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
2: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
3: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-717-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных

0: просто замечательно. Город прекрасный, с огромным количеством интереснейших памятников. Но вот курортный район – это, конечно, особая зона. И если посмотреть сверху, северное побережье Финского залива, пляжи огромные, длинные, леса, дюны, очень красивый такой рельеф холмистый. И, конечно, это места, связанные с какими-то великими фамилиями русской культуры, русской истории. Начинать можно с Сестрорецка, первого города. Это один из самых популярных курортов. Примерно в часе езды от Санкт-Петербурга. Там минеральные воды, очень полезные грязи. Ну и сейчас туда едет народ и полечиться, и просто отдохнуть. Потому что красивые места, поросшие лесом, красивый песчаный пляж на берегу Финского залива. И можно посидеть, полюбоваться морем, а можно заниматься активными видами спорта. Едем дальше. Дальше замечательный Комарово, воспетая в песню, куда надо уехать на недельку до второго. Но вообще этот поселок знаменит тем, что здесь прожила много лет Анна Ахматова. Она здесь же и похоронена, на Комаровском кладбище. Жила она на маленькой даче, которую она называла «будкой из-за маленького размера». Ну и, собственно, делила она дачку. Дом принадлежал писателю-натуралисту, кто помнит, Виталия Бианки. Делил с ней этот дом практически напополам. Дальше едем. А дальше у нас Репино. Репино тоже дачный поселок с большой историей. Назывался он «Кокколо». При Финляндии он был популярен среди творческой интеллигенции Петербурга. Здесь жили художники, писатели, музыканты, ученые. Маяковский здесь, кстати, очень любил гулять. Он здесь написал «Облако в штанах». Дом Чуковского, он тут прожил довольно много, поэтому я с детства знаю слово «кокколо», собственно, не сохранился. А вот усадьба Репина, великий наш живописец, прожил там достаточно много лет, до самой своей смерти. Называется она «Пенаты». Он переоборудовал, она перестроена по его личному проекту. Там музей очень интересный, ворота, которые он лично расписывал. Здесь бывали многие люди, в том числе Сергей Есенин, Максим Горький, Федор Шаляпин. Вот это место надо обязательно посетить, музей очень интересный. Едем дальше. Дальше у нас Зеленогорск. Ну, надо сказать, что советская топонимика, она оригинальностью не отличалась. Но вот Зеленогорск, 50 километров от Санкт-Петербурга, раньше была рыбацкая деревушка Тириоки, тоже очень красивое место, сюда приезжают ради пляжного отдыха, а еще погулять здесь хорошо, атмосфера европейского городка, очень много осталось от финской планировки, от финской застройки, очень много интересных зданий по всему побережью, имейте в виду, самые лучшие сосредоточены места, где можно вкусно поесть с видом на залив. Ну и самый популярный и модный пляж Зеленогорска называется «Золотой пляж», примыкает сосновый лес, тут же исторический променад, который работает с начала 20 века, и это самое модное место для отдыха. Вот сейчас в Санкт-Петербурге, я надеюсь, тепло, и поехать на море, посмотреть на волны, на чаек, подышать этим замечательным воздухом, смесь такого морского с лесным, одно удовольствие. С удовольствием бываю в этих местах, не первый раз, и вам советую.
1: Тест-драйв.
0: А теперь переходим, собственно, к автомобилю, который меня туда привез. Дело в том, что я приехал в Санкт-Петербург на премьеру нового автомобиля, который только вышел на наш рынок. Это китайский гибридный кроссовер. Называется он GAC S9. И, собственно, это самый большой флагманский автомобиль в модельном ряду компании. Длина его 5 метров 60 миллиметров. Интересный очень автомобиль. Ну, выглядит он просто как большой солидный автомобиль. Издалека посмотришь, то ли кроссовер, то ли минивэн. Но это сейчас мода такая, которую задала компания Li. Что сразу бросается, автомобиль такой большой и солидный, но сзади сделаны у него фонари, которые могут отображать разные анимированные картинки. Как-то странно все это. Большой черный солидный автомобиль, а вот задние фонари, когда загораются, а там у тебя может быть пальма, может быть гитара. Я вывел, например, там были гуси. Смысла в этом нету, но очень прикольно. Хотя говорят, что консервативные покупатели это не оценят. Но можно просто, чтобы фонари светили задние отдельно. Современный такой минималистский салон. Отличные, прекрасные, дорогие отделочные материалы. Кожа Напа, настоящий американский орех. Натуральный. Ну и, естественно, качественно собрано. И операционная система состоит из приборной панели и центрального почти 16-дюймового планшета. К сожалению, нету практически, как в других моделях GAC, кнопок, которые бы помогали управлению, но достаточно быстро находишь вещи какие-то в центральном планшете. Есть и русскоязычный помощник, который может выполнить команды, во всяком случае пробовал закрывать, открывать окна, делает все в порядке.

0: Естественно, все кресла оснащены подогревом, вентиляцией, причем у переднего пассажира вообще какой-то супермассаж с 18 точками и оттаманка с подогревом. У остальных поскромнее. То есть передний пассажир может чуть откинуться назад и вообще спать в дороге. Автомобиль рассчитан на 5, но логичнее ехать вчетвером. У задних 2 пассажиров выдвижные столики, там есть обогрев и вентиляция, уже говорю. Задние сиденья можно тоже наклонять вперед-назад. При этом, к сожалению, не хватило места для запаски, но зато багажник очень большой, 720 литров, если просто так, а 2 кубометра, если сложить сиденье заднего вида. Можно перевозить вообще доски тут длиной до 2 метров 20 сантиметров. Не знаю, зачем эта информация водителю этого автомобиля, но что есть, то есть. Но это, конечно, последовательный гибрид, как модно, 1,5-литровый двигатель, 156 лошадиных сил, работает на 90-м бензине, очень важно. Он только крутит генератор, на каждой оси свой электродвигатель, суммарная мощность 340 лошадиных сил. Ну и в результате очень выгодный, кстати, автомобиль. Оказывается, с точки зрения налоговой, считается мощность только 147 лошадиных сил. И, соответственно, налоги очень невысокие. Емкость батареи 44 кВт-час. Ну и, соответственно, дальность хода чисто как электрички 200 км, даже чуть больше. Общий пробег, если полностью заряжен аккумулятор и залит полный бак, больше 1000 км. Круто. При этом заявленный клиренс 20 сантиметров, полный привод, но этот автомобиль не предназначен, безусловно, для того, чтобы штурмовать бездорожье. Он просто очень устойчивый, очень хорошо едет, разгоняется до 100 километров по паспорту чуть больше, чем за 7 секунд, управляется хорошо. И самое главное, это автомобиль для водителя и для пассажиров очень комфортный, прекрасно преодолевает все препятствия, адаптивная подвеска помогает в этом. Ну и от езды водителя и его пассажира получает большое удовольствие. Электроуправляемая подвеска в помощь, что называется. Чем хуже дорога, тем ярче раскрываются ее возможности, потому что она подстраивается под любые неровности, и кузов не вздрагивает, преодолевая того же лежачего полицейского, а проглатывает. Собственно, автомобиль не дешевый, сразу могу сказать. Хорош. ГАК С9 стоит у нас в единственной очень-очень богатой комплектации 6 800 000 рублей. Это, с одной стороны, дешевле самого модного такого автомобиля, это Lysian L7, но все-таки недешево. Однако, я думаю, что покупатели на такие машины найдутся, и в компании говорят, что они рассчитывают, что какое-то довольно приличное количество таких автомобилей они смогут продавать ежемесячно. Ну, а тут каждый выбирает сам. Ездить мне на этом автомобиле понравилось, а вот купить его вряд ли я когда-нибудь смогу. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!
1: Пути дороги. Радио России. Из собрания Гостелерадио. Реклама.
2: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о контроле над селом Бачевск в Сумской области. Вице-премьер Новак рассказал о ситуации с ценами на топливо и защите НПЗ. И участок федеральной трассы перекрыли в Свердловской области из-за подтопления. Все подробности далее. Российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Об этом заявила Минобороны. По данным ведомства, наша армия улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО. За минувшие сутки военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 2 авиабомбы, 2 ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла порядка 1460 военнослужащих на всех направлениях спецоперации. Ранее в министерстве рассказали, что ночью российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности в украинской столице. В результате поражены предприятия украинской ВПК в Киеве, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Измаиле, Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В окрестностях Дружковки начали действовать российские штурмовики и разведчики. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранее он рассказал, что киевские боевики после ухода из Константиновки переместили свои силы к Дружковке. Основные изменения на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновка. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки, отметил Пушилин. Он также рассказал, что Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славяно-Краматорском направлении. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на своих АЗС на уровне не выше инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом некоторые перекупщики пользуются кризисной ситуацией на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены. Вице-премьер призвал ФАС и региональные штабы не допускать спекулятивного роста цен на заправках. Наличие дефицита топлива в России Новак связал с тем, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за прилетов. Власти, по его словам, делают все возможное для усиления защиты НПЗ. О необходимости корректировки мер по топливу в регионах в эфире Вести ФМ высказался гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
7: Меры, которые в ряде регионов принимаются, вот в Орловской области начали, и уже сейчас несколько регионов этот опыт переняли, я отношусь к этому абсолютно нормально в сложившейся ситуации, когда заправки ведутся по первым номерам автомобиля, четные и нечетные, соответственно, делятся. Часть дней недели заправляются машины с четными, часть с нечетными номерами. Вот там есть смысл для того, чтобы люди преодолели вот эти панические настроения на тему «Ой, топливо кончится», потому что действительно все пытаются теперь иметь полный бак, как только у вас чуть-чуть там бак опустел, вы тут же психологически стремитесь при первой же возможности встать в очередь, если она вам кажется небольшой, заправиться до полного бака, и это приводит только к росту этих очередей. И тут, кстати, вот эти тоже сюжеты, связанные там с запретом на заправку в канистры или там в баки, есть в этом логика, но есть обратная сторона. Вот я сказал, что дизель, на мой взгляд, запрет на экспорт введен, чтобы успокоить сельхозпроизводителей. Ну, хорошо, если им будет так комфортнее, пожалуйста. Но на самом деле здесь много вопросов и к регуляторным действиям в регионах. Почему? Потому что на самом деле мелкие и средние хозяйства фермерские, они испытывают не дефицит дизеля, а просто проблема в том, что они раньше заправляли в баки это топливо, а сейчас им этого делать не дают. А что, они должны комбайн пригнать на заправку или трактор? То есть в этом тоже определенные сложности возникают как раз с регуляторными действиями. Они вынуждены, кстати, там правдами-неправдами ездить по заправкам, заправлять в машину, потом сливать это в емкости иные, использовать и для сельхозтехники, и для генераторов. Вот эти меры, которые могут показаться мелкими, тем не менее, они достаточно важны.
6: Участок федеральной автодороги перекрыли в Талицком районе Свердловской области. Вода вышла на проезжую часть на 196-м километре федеральной дороги. Ограничения действуют в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. Объезд перекрытого участка организован по другому маршруту. На перекрытом участке работают дорожные инспекторы. Там установлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. Накануне региональное управление МЧС сообщило, что с 11 по 13 июля на территории региона ожидаются ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 метров в секунду. Конкурс в педагогические вузы достигает в России 12 человек на место. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, престиж педагогической профессии растет. Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста. В этом году более 52 тысяч выпускников завершают обучение в педагогических вузах Минпросвещения. Из них свыше 13 тысяч человек получат диплом с отличием. К вечеру субботы погода в столичном регионе ухудшится. Прогнозируются ливни, град и усиление ветра. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В субботу днем нормальная для июля плюс 23-26, воскресенье посвежеет, ночью до 14-17, а в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба.
9: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Продолжается подготовка российских команд к старту чемпионата страны по футболу. Завершился спарринг «Локомотива» и «Акрона». Железнодорожники уверенно победили 3-0. Отличились Александр Руденко и Александр Коваленко до перерыва. Во втором тайме с точки забил Максим Нинахов. Прямо сейчас контрольную игру проводят «Рубин» и «Крылья Советов». Там пока 1-0 в пользу казанцев. Другой участник РПЛ «Пари НН» усилил центр поля. Атакующий полузащитник Артем Соколов пополнил состав команды. Прошлый сезон хавбек провел в «Чайке», за которую в 28 матчах забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи, а также был признан игроком-открытием в первой лиге. Во второй части сезона 22-23 Соколов уже играл в нижегородской команде на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». Хоккеист Алексей Макеев подписал контракт с «Автомобилистом». Форвард заключил договор на один сезон и будет выступать за местный горняк УГМК в ВХЛ. Уроженец Новоуральска провел в основном составе «Автомобилиста» в континентальной хоккейной лиге 5 сезонов, а в 2024 году стал бронзовым призером КХЛ и чемпионата России. Хоккейный «Спартак» продлил соглашение с нападающим Демидом Мансуровым. Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В минувшем розыгрыше 25-летний форвард набрал 11 очков в 34 матчах и стал одним из лучших игроков команды по показателю полезности. Женская сборная России по баскетболу 3-3 среди игроков не старше 21 года выиграла 3 матча в 5-й день юниорской лиги наций. В субботу россиянки одержали победы над командами Монголии 16-9, Катара 21-4 и Китая 20-14. Мужская сборная обыграла коллективы Китая и Казахстана, но уступила сверстникам из Монголии. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Данил Моногаров.
10: Погода.
6: — 12 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 19-21 градус, небольшая облачность. В Южно-Сахалинске плюс 21-23, небольшие дожди. В Магадане плюс 13-15 градусов дожди. В Хабаровске дожди с грозами плюс 28-30 градусов. Во Владивостоке плюс 22-24 дожди. В Екатеринбурге также дождливо плюс 23-25. В Санкт-Петербурге днем без осадков плюс 18-28-30 градусов. В Москве дожди, местами гроза и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 28, облачно, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
7: Посоветуйте доктор.
8: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
9: Приветствую, уважаемые слушатели. У микрофона Ольга Копылова. Только что в Санкт-Петербурге завершил работу Международный онкологический форум «Белые ночи», который уже в 12-й раз собрал на своей площадке ведущих онкологов из России и зарубежных стран. Онкология – это та область медицины, в которой ежегодно происходят буквально революционные изменения, и мы за ними стараемся следить. Сегодня расскажем, какие инновации обсуждали врачи и ученые на форуме. Со мной на связи главный онколог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Михайлович Беляев. Алексей Михайлович, приветствую вас, здравствуйте.
10: Да, добрый день, добрый день.
9: У вас только что состоялся 12-й международный онкологический форум «Белые ночи». По традиции прошу вас дать обзор вот только что состоявшегося 12-го форума. Что было, что важное самое?
10: Спасибо. Это вроде бы не какая-то юбилейная дата нашего форума, всего лишь 12-й форум, но он был посвящен очень важному для нас, для онкологии, известному и важному человеку Николаю Николаевичу Петрову, имя которого носит наше учреждение. И он не только создал первое в нашей стране учреждение научно-исследовательский институт онкологии, но и он по праву является основоположником нашей отечественной онкологии. По сути, он создал прототип той онкологической службы, которая начала создаваться в Советском Союзе в 1945 году. Конечно, наш форум, он один из, а может быть, самый крупный у нас в России по международному уровню. И сюда приезжают специалисты, которые хотят поделиться самыми последними достижениями. В этом году у нас было из 20 стран. И это не только ближнее зарубежье, это и Европа, там, и Польша, и Швейцария, и Италия, и Сербия, Англия, это Китай, Иран, Монголия, это дальние страны, США, Аргентина. Нам очень важно, что почти каждый год к нам приезжают представители из Всемирной организации здравоохранения. И в этом году к нам приехали Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения. Сессия была посвящена вопросам учета онкологических больных, развития раковых регистров, а это базис. На многих сессиях звучали современные достижения в онкоиммунологии. Конечно, вакцины, клеточные технологии, это часто звучат в средствах массовой информации, и все задавали вопросы, а насколько это эффективно, это как, профилактика или лечение, при каких заболеваниях, а когда будут, а на каких условиях, бесплатно или нет, потому что, ну, мы знаем CAR-T, например, или вот МРНК, там государство оплачивает, это сейчас в рамках исследований, это стоит 6-7 миллионов на одного пациента. Конечно, пациентам не потянуть, но государство берет на себя эти расходы. И вот эти вопросы звучали. Мы делились своим опытом. У нас дендритно-клеточные вакцины, которые мы давно применяем. У нас у единственных, у кого в России имеется клинический опыт применения при лечении онкологических заболеваний. Звучали CAR-T, технологии. Мы к этому подходим вот в конце этого года, но уже широко применяется ряд учреждений в Москве, и уже есть тариф, это бесплатно. Но прежде всего сейчас это для больных с лимфопролиферативными заболеваниями, но в конце концов уже сейчас есть разработки при солидных заболеваниях.
9: Если можно, вот добавлю для наших слушателей, что год назад вышел фильм «Спасибо за жизнь» на канале Rush Today, и там очень подробно мы рассказали как раз о дендритно-клеточной терапии. Если кому-то интересно, можно просто набрать в поисковике «Спасибо за жизнь» «Артидок» и посмотреть этот фильм.
10: В рамках форума проходило несколько сессий, посвященные цифровым технологиям и искусственному интеллекту, ведь это актуально, везде говорим об этом, во всех областях, и, конечно, нам важно, как это в медицине и в онкологии. Сессия по кардионкологии, мы сейчас много говорим о том, что сам онкологический больной, он особый, а лечебные технологии, они могут влиять на другие органы и системы, ну, в частности, и на сердце. И вот такое направление, так называемая кардионкология, тогда, когда мы видим у пациента изменения со стороны сердца под влиянием, с одной стороны, онкологического заболевания, а в большей степени от лечебных технологий, которые применяются. Креативные такие сессии, ну, например, у молодых хирургов, у онкомамологов была битва молодых хирургов с интерактивным голосованием. Мы в маммологии очень далеко продвинулись. Мы сейчас уже открыто говорим, что это разнообразие раков. Там более 30 типов, и для них самое разное лечение. И мы видим, как развивается быстрое направление. Там много молодежи, и нам всегда есть что показать новое вот в этом направлении. Мы обязательно в последний день проводим мероприятия с нашими пациентскими сообществами. И в этом году также было очень интересно. Мы пригласили экспертов. Они в направлениях и лекарственного лечения, иммунолечения, лучевого лечения. Они известные эксперты, продвинутые на простом языке, объясняли спикерам пациентских сообществ, чтобы потом они в нужной форме преподносили для своих ведущих специалистов и участвующих в их мероприятиях, это пациенты и их родственники. И мы всегда приглашаем, стараемся пригласить на это мероприятие известных людей. В этом году у нас был отец Богдан, у него имеется церковь на территории крупного нашего медицинского учреждения, он имеет опыт работы с онкологическими больными, и нам очень приятно было на этих мероприятиях пригласить и видеть нашего друга, академика Петровского, руководителя Эрмитажа. Он прекрасно выступал, говорил о том, что нужно вот поддерживать это движение. В целом у нас выступило 893 спикера, доклады было сделано, 134 сессии, а сессия – это полтора часа.
9: А есть где-то запись? Где-то это можно посмотреть?
10: Да, да. Значит, записи у нас сейчас. Вот мне сегодня доложили, что у нас на сайте записи этого будут. Потом это будет все обрабатываться. Обработанный вариант будет постоянно сохраняться на нашем канале ВК.
9: ВКонтакте.
10: Там можно посмотреть запись в полном объеме, да. Всего участников было более 7 тысяч участников.
9: Это
10: я сказал, из всех регионов, 89 регионов было представлено, 86 городов, 299 учреждений.
9: Набирает обороты этот форум? Набирает?
10: Да.
9: То есть вы прям очень авторитетны.
10: В первый день традиционно мы проводим в режиме онлайн. Это мастер-классы, операции. Демонстрируем прежде всего наши коллеги, наше учреждение оперировали с трансляцией. Мы пригласили ведущих специалистов из Китая. Я на один из белых ночей где-то лет 7-8 назад привез ведущего специалиста, хирурга из Германии, из вот крупной клиники немецкой. Он руководитель и сам оперирующий, он прошел по нашим операционным, а это были обычные будни наших операционных. И он удивлен был, что и оснащение, и не только оборудование, а расходный материал был самый-самый-самый современный. Он был удивлен, что мы как бы не ограничены в этом. Шовный материал, там, сшивающие аппараты. И они говорят, такие операции. И потом, когда он нас пригласил, мы ходили по его учреждению в Берлине, мы смотрели, ну, у нас не хуже, это точно.
9: Вот уж в чем не сомневаюсь, наша онкология очень сильная в России.
10: Да. Конечно, ядерная медицина очень много занимала, там много сессий было
9: Да.
10: посвящено, потому что сейчас она семимильными шагами мы движемся. Россия все-таки передовая держава в отношении ядерных технологий. Мы понимаем, что нам нужно было свою продукцию, изделия развивать, потому что мы являемся лидерами. Чаще всего мы вот эти радиофармпрепараты изготавливали как первичным продуктом для иностранных фирм, а сами уже получали оттуда
9: Да.
10: изделия. И мы сейчас, когда возникли санкции, мы почувствовали ущемленность, хотя там есть часть нашего ядерного продукта составляющая, и мы сейчас срочно-срочно движемся, чтобы это были наши продукты, чтобы мы имели суверенитет по обеспечению наших операционных, наших клиник современными лекарствами, расходными материалами.
9: Вот у нас буквально, может быть, месяц назад был эфир с Андреем Дмитриевичем Каприным, он тоже акцентировал именно на этой проблеме, именно на развитии ядерных технологий. Там очень большие у нас уже действительно в России успехи на сегодня.
10: Ну, и Андрей Дмитриевич сделал интересный доклад по персонализации в онкологии. Там как раз затронул в том числе персонализация при применении ядерных технологий в медицине.
9: Да.
10: Все равно для каждого пациента нужна своя операция, свои лекарства, свое лучевое лечение, в том числе ядерные технологии.
9: На ваших форумах вы всегда очень много внимания уделяете профилактике онкологических заболеваний. Вот давайте напомним нашим слушателям, кто входит в группу риска по онкологическим болезням.
10: Группы риска для онкологических заболеваний прежде всего это возраст. И мы понимаем, что после 50 лет мы все имеем право на онкологические заболевания. И я каждый день сталкиваюсь с тем, что меня спрашивают, какое вот мы можем встретить онкологическое заболевание. Открываем статистику и смотрим.
9: Какой возраст? 50+?
10: После 50 лет, соответственно, мужчины – это предстательная железа, это легкие, это колоректальный рак. Женщина – это молочная железа, это колоректальный рак, рак матки. Рак шейки матки – это для молодых женщин очень важно, потому что вот среди молодых до 45 лет растет смертность до сих пор, к сожалению. Это вот первое.
9: Но ведь вакцинация же сейчас есть. Я где-то вот недавно прям столкнулась, что в какой-то из стран европейских они там к нулю свели вообще сейчас заболеваемость
10: Да.
9: раком шейки матки. Благодаря вакцинации.
10: Да, рак шейки матки, и уже есть публикации доказаны, можно свести в популяции до нуля, если проводить полный цикл профилактики. Полный – это первичную и вторичную. Вот то, что вы говорите, вакцинация – это первичная профилактика, а вторичная профилактика – это выявление предраковых заболеваний на той стадии в результате скрининга, и тогда можно полностью избежать.
9: Да.
10: Продолжая фактор риска возраст с одной стороны, а с другой стороны вредности в нашей среде. Это факторы, которые мы можем легко исключить, например, курение, употребление алкоголя, это правильное питание, правильный образ жизни, подвижный образ жизни, избыток массы тела. Если взять курение, более 20 онкологических заболеваний привязывается к этому важному фактору. Соответственно, мы планируем профилактику. Группа риска – те, кто после 50 лет курит больше одной пачки сигарет, они должны быть на учете, в реестре, и их должны проводить вторичную профилактику путем скрининга. И методом этого скрининга является низкодозная компьютерная томография.
9: Легкие, легкие, прежде всего легкие.
10: Да, рак легких. Прежде всего, рак легких. Да, мы сейчас о раке легких говорим, но помним, что и ряд заболеваний тоже от этого зависит. Это даже рак молочной железы, рак шейки матки и рак желудка, и все, что касается опухоли головы шеи, они завязаны. Это можно уменьшить риск, если убрать курение. Но по раку легких нужно проводить скрининг через низкодозную компьютерную томографию. Это после 50 лет при особой злоупотреблении курением и так далее. Но мы пока этого не делаем, к сожалению. У нас пока в диспансеризации только рентгенография, которая не является методом ранней диагностики. Потом мы должны понимать, в каких-то профессиональных группах может быть риск возникновения рака. Но в этом направлении очень много сделано еще даже при советской власти. Вот там, где вдыхают вредные пары, там асбест и так далее, все это убрали. Потом мы мало уделяем внимания, ведь если взять рак кожи, то где-то стоит на третьем-четвертом месте у мужчин и женщин. Понимаете? Это очень частое заболевание. Иногда его в зарубежной статистике опускают, потому что быстро диагностируют, и вроде бы хорошие исходы, но там же стоит меланома.
9: Да.
10: А у этих заболеваний основной фактор вредности – это солнце.
9: Да.
10: Это ультрафиолетовое облучение. А некоторые до сих пор используют искусственное облучение ультрафиолетом. Уже от этого отошли.
9: Солярий.
10: Солярий, да. Мало об этом говорят. Особенно лица предрасположенные, и они должны об этом знать. Люди, которых мало пигмента кожи, это блондины, это рыжие, это с веснушками и так далее. Соответственно, они должны знать, оберегать, и должны проводиться мероприятия по выявлению злокачественных заболеваний и предраковых заболеваний кожи. Это ведь доступная локализация, понимаете? Всегда можно посмотреть. Вот тут это потенциал, куда нам надо двигаться. Еще Петров в своих лабораториях экспериментальных доказал вредность ультрафиолетового облучения, и он не рекомендовал всем онкологическим больным подвергаться вот солнечному воздействию, потому что это фактор риска для всех заболеваний. Ну и так далее. Об этом можно долго говорить, но вот направление здорового образа жизни как важной составляющей профилактики онкологических заболеваний и очень важным в сегодняшний день, когда мы говорим о повышении возраста население, увеличение продолжительности жизни и качества жизни, вот об этих факторах тоже нужно везде говорить. И это звучало, и даже у меня был доклад, касающийся профилактики онкологических заболеваний на уровне популяции, по скринингу и так далее.
9: Спасибо огромное вам, Алексей Михайлович, за ваш труд. Спасибо.
10: Спасибо, Ольга Сергеевна, вам хорошего дня. Очень приятно было пообщаться.
9: К нам присоединяется заведующий лабораторией онкофертильности Центра онкологии имени Петрова Ольга Евгеньевна Лавринович. Ольга Евгеньевна, приветствую вас, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: У вас очень важная тема и очень такая деликатная, я бы сказала. Мы понимаем, что онкологические больные, женщины, которые болеют разными онкологическими заболеваниями, такие же точно женщины, как все мы. И они все хотят иметь детей и быть мамами, ну, большинство. А тут вдруг вот такое ограничение. Раньше просто не разрешалось, ну, не рекомендовалось беременеть и рожать таким женщинам. Сейчас наоборот. Сейчас новые технологии позволяют и женщинам с онкологическими заболеваниями стать мамами. И, кстати говоря, потом, после лечения онкологического заболевания, ребенок, он стимулирует к выздоровлению, к тому, чтобы жить, радоваться, растить. Это очень правильное такое направление. Расскажите, пожалуйста, о том, что для этого делаете вы.
11: Для начала мы начали думать о том, насколько это возможно. В онкологии, вы совершенно правы, раньше не обсуждалась возможность иметь ребенка после лечения онкологического заболевания. Это даже не рассматривалось. Но совершенствуются методы лечения онкологических заболеваний, хорошо демонстрируя, как это успешно, потому что наши пациенты получают возможность жить долго. То есть условно они становятся здоровыми. Но и совершенствуются методы вспомогательных репродуктивных технологий. А для женщин, которые видят миссию в рождении детей, очень важно иметь возможность потом родить ребенка. Раньше мы встречались с такими пациентами, которые, узнавая о диагнозе и понимая, когда им объясняли, что они никогда больше не смогут иметь детей, даже отказывались от онкологического лечения, понимая риски, которые это несет. И вот последние 5 лет в нашем институте национальном медицинском исследовательском центре имени Николая Николаевича Петрова организована лаборатория онкофертильности, где мы целенаправленно начали заниматься сохранением фертильности онкологических пациентов. И мы, углубившись в эту тему, поняли, насколько широки возможности и насколько мы можем помочь нашим пациентам. Раньше считалось абсолютным табу для вспомогательных репродуктивных технологий гормоночувствительной опухоли, рак молочной железы, рак яичников, меланома. В настоящее время это не является абсолютным табу. В настоящее время мы знаем, как простимулировать пациентку для того, чтобы не навредить ей и не дать толчок в прогрессии ее заболевания. для того, чтобы безопасно для нее сохранить биологический материал, которым она может воспользоваться спустя годы. И это замечательно, потому что это отчасти меняет мышление онкологов. Если раньше это было простое отрицание, то в настоящее время прислушиваются, внимают и начинают следовать. Это замечательно.
9: Вы эмбрион сохраняете или клетки женские?
11: Сейчас расскажу. Во-первых, вы должны понимать, что не каждая онкология, не каждое заболевание злокачественное, и его лечение может нанести вред вашей репродуктивной системе. Поэтому первое, что вы должны сделать, это задать вопрос своему онкологу, лечащему, о том, несет ли лечение заболеваний, само заболевание, осложнение, которое скажется на возможности рожать, и разовьется ли бесплодие. Во-вторых, вы должны найти специалиста, онкорепродуктолога или специалиста-онколога, который заинтересован в сохранении вашей фертильности, и с ним уже продолжать работу. Что можно сделать? Многое можно сделать. Если у вас планируется, например, химиотерапия, и мы понимаем, что она очень плохо скажется на яичниках, то перед началом химиотерапевтического лечения или лучевой терапии на область малого таза, например, да, мы знаем, когда лечение вызовет безвозвратные изменения в яичниках, можно заморозить яйцеклетки. Для этого самый эффективный метод – это стимуляция овуляции. Это классический метод ЭКО. На него требуется 10-12 дней, когда мы вводим повышенные дозы препаратов.
9: Гормональных.
11: Гормональных препаратов, да. Мы знаем, как сделать безопасно, если у вас гормоночувствительная опухоль. То есть у нас большинство пациенток – это пациентки с диагнозом рак молочной железы, причем гормоночувствительного. И нужно 10-12 дней. Где-то через 10-12 дней, когда созревают яйцеклетки, их пунктируют. По желанию пациентки их можно оплодотворить или заморозить яйцеклетками. Угу. Тут есть один нюанс, поэтому мы никогда не настаиваем. Если пара живет давно и долго, и если они абсолютно уверены во взаимоотношениях и понимают, что они хотят совместных детей, можно оплодотворить. Но зачастую у моих девочек, с которыми я работаю, молодых женщин, у них нет надежного партнера. И тогда мы рекомендуем морозить яйцеклетки. Потому что пока это яйцеклетка, то есть эта клетка, принадлежащая только женщине, и она вправе потом распоряжаться ею как хочет и оплодотворить кем угодно. Но как только яйцеклетка оплодотворена и получился эмбрион, это юридическое право обоих родителей принадлежит. Угу, угу. И если когда-нибудь вы поссоритесь с мужем или распадется брак, и он наложит вето на использование этого эмбриона, вы не сможете этим воспользоваться. Есть еще метод криоконсервации коркового слоя яичников, и очень широко он реализуется за рубежом.
9: Это что такое?
11: Сейчас объясню. Значит, у каждой женщины в коре яичников расположен фолликулярный резерв. Это вот те самые фолликулы, в которых созревают яйцеклетки. И мы, женщины, угу, получаем их при рождении. И в течение жизни используем. Так вот, вот этот вот корковый слой яичника содержит в себе вот этот весь резерв. Чем моложе женщина, тем лучше резерв, тем больше запас. Чем старше женщина, тем меньше там, конечно, качественных яйцеклеток. И до где-то 37, наверное, лет по международным рекомендациям можно криоконсервировать вот этот вот корковый слой. Но метод широко обсуждался, но как-то вот интерес к нему поугас, потому что для этого требуется лапароскопия, то есть операция. Этот метод сейчас широко обсуждается для детей, для тех девочек, кого простимулировать невозможно. А там, где возможно получить непосредственно уже яйцеклетку, конечно, чаще обсуждается стимуляция. И второй метод, короткая стимуляция или вообще без стимуляции, называется IVM. И есть еще методы экспериментальные, они у нас, вот мы занимаемся как раз-таки изучением этого метода. Это метод от IVM, это когда опухоль располагается на самом яичнике, и тогда стимуляция противопоказана. Тогда во время операции можно забрать удаленный яичник и извлечь из него незрелые яйцеклетки. И также их поместить в инкубатор, также дорастить и получить уже зрелые клетки, которые тоже неплохо оплодотворяются. Ну вот это вот основные методы сохранения фертильности.
9: И еще один короткий вопрос. Мы с вами, по-моему, в 2018 году, если не ошибаюсь, записывались также вот по результатам форума очередного «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. И тогда вы тоже рассказывали об этом направлении. Вот прошло много лет, прошло 8 лет. Что бы самое важное за эти 8 лет вы выделили в плане изменений в вашей области?
11: Спасибо, замечательный вопрос. Но это, наверное, мы записывали чуть позже, где-то в 2020 году, потому что у нас лаборатория с 2021 образовалась. А-а-а. Поэтому у нас был юбилей, 5 лет нашей лаборатории онкофертильности и нашему централизованному развитию этого направления. Я считаю, что очень многое поменялось. Поменялось отношение онкологов к самому процессу сохранения фертильности. Раньше говорили о том, что, может быть, не стоит на это отвлекаться. Поэтому сейчас все больше и больше специалистов повернулись лицом к развитию этого направления. Во-вторых, у нас уже сформировался целый поток пациентов, которые знают маршрут, где им помогут. В-третьих, у нас уже есть свои научные разработки, и мы делаем свои выводы.
9: Вы упомянули о том, что пытаетесь сохранить возможность стать в будущем родителями детям, которые столкнулись с онкологическим диагнозом.
11: У нас есть замечательный, уникальный проект, называется «Снежинка». Он реализуется при поддержке фонда Хабенского, когда мы занялись сохранением фертильности детей. И это намного сложнее и деликатнее, чем работа со взрослыми пациентами, но у нас уже 25 детей прошли по программе сохранения фертильности. Мы тоже будем создавать, так сказать, исследовать и делать свои выводы. Это уникальный проект, он первый в России, и мы этим очень гордимся.
9: Спасибо вам огромное. Спасибо.
11: Спасибо.
9: Мы продолжаем обзор инноваций, которые обсуждались в Санкт-Петербурге на 12-м онкологическом форуме «Белые ночи». Со мной на связи заведующий отделением опухолей молочной железы и отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии Центра онкологии имени Петрова, доктор медицинских наук, профессор Петр Владимирович Криворотько. Петр Владимирович, приветствую вас.
12: Здравствуйте.
9: К сожалению, рак молочной железы, он прям в лидерах по женскому раку. Я это даже не по статистике могу сказать, а по своему ощущению, видя людей, вот молодых женщин, которые вокруг меня, и это очень страшно, я вижу, что до 35, даже вот у подруг моей дочери, у двух рак молочной железы. Меня лично это просто очень пугает. Давайте начнем с этого. Видите ли вы, как специалист, увеличение случаев рака молочной железы в молодом возрасте, с чем это связываете?
12: Действительно, рак молочной железы занимает первое место по выявлению и по заболеваемости среди онкологических заболеваний. И с каждым годом эта цифра становится все больше. Ну, не то, что она возрастает в геометрической прогрессии, но, тем не менее, тенденция в нашей стране там, на 3-4 тысячи выявленных случаев каждый год становится больше. А всего выявляется там порядка 72-74 тысяч в год первичных случаев. Есть определенная тенденция к более молодому возрасту. Чаще мы стали видеть таких наших пациентов. До 35 это, конечно же, редкий случай, хотя он есть. Но, тем не менее, да, можно сказать, что мы видим больше случаев у молодых женщин, чем видели 10-15 лет назад. Много причин, почему растет заболеваемость рака молочной железы. Все-таки основная причина – это продолжительность общего возраста популяции женщин. Чем старше становится женщина, тем больше вероятность, что она заболеет раком молочной железы. То есть, как ни странно, продолжительность жизни тоже влияет как опосредованный фактор на частоту выявляемости рака молочной железы. Почему есть тенденция именно у молодых женщин? Я, честно говоря, затрудняюсь. Много объяснений на это, факторы окружающей среды, образ жизни родителей. Не могу точно сказать, но очень важно сказать, что на самом деле последние там, десятилетия диагноз рак молочной железы перестал быть диагнозом, который особо скрывают. То есть если вспомнить там 15-20 лет назад, то рак молочной железы – это был такой стигмированный диагноз, на нем не особо распространялись, его не сильно как бы делились с родственниками даже, я уж не говорю о близких, знакомых, друзьях. Сейчас диагноз рак молочной железы – это тот диагноз, который, в общем-то, уже не обладает какой-то стигмой. Сейчас мы говорим о том, что терапия рака молочной железы – это терапия в большинстве случаев, терапия, которая приводит к излечению. Под терапией я понимаю все виды лечения, конечно, и хирургию, и лучевую терапию, и системную терапию. Но, тем не менее, рак молочной железы при ранних формах – это излечимая болезнь, которую мы, слава богу, можем победить.
9: Где вот эта граница ранних форм? То есть мы говорим о том, пока не начались метастазы, да, пока как бы рак не перешагнул из органа дальше. Вот это граница?
12: Ну, это очень большая граница, честно вам скажу. С точки зрения прогноза, это очень важная граница степени распространения. Если органы вовлечены уже другие какие-то жизненно важные органы, конечно же, прогноз становится значительно хуже. Но в диагнозе рак молочной железы важно не только, насколько большое распространение, еще имеет важнейшее значение биология опухоли. То есть опухоль молочной железы для обычного человека, для обывателя, это один и тот же диагноз. Это рак, это плохо, это опухоль молочной железы. Я со всем этим согласен, это рак, это плохо, но внутри диагноза рак молочной железы существует огромное количество биологических подтипов, а на самом деле огромное количество совершенно разных болезней, которые лечатся по-разному, которые имеют разный прогноз, которые совершенно иногда несопоставимы даже друг с другом. Есть так называемые медленные опухоли, их еще называют черепахами, это жаргонное название, а есть птицы, которые летят очень быстро. И вот эта вот разница, она зависит не только от степени распространения, но и, конечно, от биологии.
9: А вот черепахи эти, это как долго развиваются?
12: Ой, долго, годами. Даже десятилетиями может развиваться.
9: А птицы месяцы?
12: Полгода, год, да, да.
9: Понятно.
12: Между этими есть промежуточная история. Это мы с вами взяли таких два...
9: крайних.
12: Диаметрально полюса. Да, есть, безусловно, средняя. И этот средний не в одной точке пространства находится, а у каждого своя какая-то история. Конечно, распространение – это самое важное. И всегда мы апеллируем к там, первой, второй стадии. И первая стадия сейчас излечивается, излечивается. Когда мы говорим там, об улучшении, о том, чтобы продлить, о том, чтобы куда-то перенести какой-то фатальный конец. Нет, мы говорим о полном излечении в 94-96% случаев.
9: Теперь к методам лечения. Вот эти шаги, которые делает онколог в процессе лечения, они, во-первых, очень осторожные, очень точные должны быть, прям точечные. И каждый следующий, он буквально вот зависит от того, правильно ли сделан предыдущий. Ну, первый самый шаг – это, конечно, хирургическая операция, если это возможно или нет.
12: Правильно сказали про шаги. Вы очень правильно сказали. Этот термин абсолютно правильно подобран. Потому что любое обследование, исследование, инструментальное, лабораторное, неважно какое, назначается онкологом не просто так, не из спортивного или академического интереса, а за любым результатом приходит следующий шаг, который должен сделать онколог. И на онкологов очень часто, как бы жалуются, они очень долго обследуют, тратится огромное количество времени. И иногда действительно это так, как бы долго. Но вся долгота является результатом того, что если мы неправильно поставили диагноз в какой-то точке, мы пойдем не по тому пути, и наше лечение крайне агрессивное, и оно мало того, что не поможет, оно еще и навредит. Поэтому онкологи очень аккуратны и осторожны в шагах. Вы абсолютно правы. Потому что один неправильный шаг, и мы вообще пошли не в ту сторону. И очень тяжело отыграть назад, почти невозможно. Поэтому очень важны шаги обследования. Сначала мы отвечаем на вопрос, или одновременно, что идеально, отвечаем на вопрос, что это за опухоль. Берем биопсию, проводим кучу лабораторных исследований, которые занимают иногда там 15-20 рабочих дней. А пациент хочет лечиться. Он говорит, почему вы меня не лечите? Что вы тянете? Ну, мы тянем, потому что опухоль размером 1, ну, допустим, 2 давайте, сантиметра, которую изначально надо 100% оперировать. А есть опухоль, которую не надо оперировать, которую надо начинать лечить с химиотерапией. И это принципиальная разница. И размер не всегда имеет значение. Еще очень важный шаг – это распространенность заболевания. Зачем вы мне делаете столько обследований? Зачем вы мне делаете и маммограмму, и УЗИ, и еще на компьютерную томографию отправляете? Я же уже сделал одну маммограмму, там написано, у меня опухоль. Да все дело в том, что у нас в профессионале, не у нас лично, а вообще у нас, у онкологов в мире, не существует ни одного метода, который бы имел 100% точность, чувствительность и специфичность. Все методы имеют какую-то вероятную ошибку и отклонение по многим причинам. Поэтому мы делаем и УЗИ, и маммограмму, и компьютерную томографию только для того, чтобы снизить вероятность отклонения максимально и не пропустить важнейшую информацию. Мы перепроверяем сами себя много раз, прежде чем принять решение. Теперь по поводу шагов в хирургии, в системной терапии, лучевой терапии. Да, есть определенные алгоритмы, которые пишутся на основании клинических рекомендаций, которые пишутся на основании больших клинических исследований. И большинство пациентов в эти алгоритмы укладываются и получают как бы условно стандартное лечение. Хотя это неправильное слово, но есть определенная стандартизация. Но, тем не менее, это не исключает важнейшую вот на сегодняшний день так называемую персонифицированную терапию.
9: Всегда был такой подход раньше. Чем больше отрезал, тем лучше. Ну, прошу прощения за прямоту. Чем больше всяких химий и лучевых смог сделать, тем лучше и как бы с точки зрения, что не будет рецидива.
0: Радио России.
7: Посоветуйте, доктор.
9: Но сейчас мы вот как раз подошли к этому моменту. Вы, один из немногих специалистов, хирург, онколог, подходите в онкологическом вот этом вашем процессе к минимизации, скажем так, не просто к минимизации, а к допустимой минимизации вмешательства в молочную железу. Я знаю, что вы стараетесь сохранить орган. Раньше как было?
12: Да,
9: ну, убрали железу, да. И все, и бедная женщина там потом идет на пластику и что-то делают. А если это молодая женщина, то это вообще катастрофа для многих. Расскажите, где вот здесь опять же эта грань, и не боитесь ли вы, что, сохраняя молочную железу, вы рискуете?
12: Ну, я бы сказал, что это не только я делаю. На самом деле, действительно, в онкологии молочной железы общая тенденция сейчас на деэскалацию лечения, на снижение хирургической агрессии. Это правда. Наши учителя еще говорили такую фразу: маленькая опухоль – большая операция, большая опухоль – маленькая операция. И это была философия, которая как бы в головах онкологов достаточно долго главенствовала. Маленькая опухоль – удаляя много, рецидива не будет. Большая опухоль – смысла удалять много нет, потому что она уже большая и вышла из-под нашего контроля.
9: Угу.
12: Не так. Или, скажем так, не совсем так. Или совсем не так. Ведь в своем лечении мы наносим сумасшедшую травму. И есть такое понятие, как перелечивание пациента. Когда его можно перелечить, дав ему больше таблеток, чем нужно, это перелечивание. И, как говорил еще Авиценна, всякое вещество есть яд, все только зависит от его количества. Мы неплохо научились лечить пациентов. И можем вылечить от рака, а человек погибнет потом от сердечно-сосудистых заболеваний, которые вызваны химиотерапией. Это очень простой пример, но это и есть. То же самое касается хирургии. Пришло время, когда хирургию начали подбирать в зависимости от объема опухоли, от возраста пациентки, от биологического подтипа и от того, как опухоль ответила на лечение. Потому что определенную часть наших пациентов мы начинаем лечить не с хирургии, а с системной терапии. И на фоне этой системной терапии опухоль уменьшается, а иногда, я бы даже сказал, никогда, достаточно часто, пропадает совсем. Она просто пропадает, потому что она погибает в ходе наших онкологических воздействий лекарственных. И тогда встает вопрос об объеме операции, потому что зачем удалять весь орган, если потом врач, который смотрит в микроскоп, патоморфолог, где они называются, приходит к нам и говорит: слушайте, я опухоль не нашел, там нет ничего. И задаешься вопросом, а нужно ли было делать столь травмирующую операцию, как если можно было сделать сохран. Сейчас мы говорим о том, что, во-первых, мы можем снизить объем операции до минимального секторального там воздействия, мы можем удалить остаточные ложи опухоли, которые она была с помощью вообще малоинвазивных средств, вакуум-аспирационная биопсия, допустим. Это тоже сейчас при определенных ситуациях можно рассматривать. Но мы говорим о том, что, удаляя часть молочной железы, мы можем сделать операцию реконструктивно-пластическую и сохранить новую форму молочной железы, создать, изменив ее анатомию, безусловно, но создав ее эстетически приемлемой и более даже красивую новую форму молочной железы. Поэтому деэскалация – это не то, что отказ от операции, я бы так это не назвал. Это просто правильно подобранная операция для конкретного случая.
9: Выбирая тот или иной шаг в лечении, вы, безусловно, ориентируетесь на то, какая у пациентки стадия заболевания. Чем отличается вторая от первой? Напомните, пожалуйста, стадия.
12: У нас есть три параметра. Давай.

0: иногда минимальные опухоли, которые не имеют ни клинической картины, ни женщины не жалуются на них, она чувствует себя хорошо. Но вдруг ей говорят после скрининга, у вас есть опухоль, ее надо дообследовать, и если подтвердится злокачественный диагноз, лечить. Вот это с точки зрения вылечивания идеальной ситуации, когда опухоль лечится еще до клинических проявлений. И здесь мы говорим о статистике, там, приближающейся 100%.
1: Ну, хотелось бы завершить наше с вами интервью на мажорной такой ноте. Сейчас разработаны таргетные и иммунотерапевтические препараты. Это инновационные лекарства, которые позволяют очень эффективно лечить больных даже на крайних стадиях заболевания. Пожалуйста, расскажите о них.
0: Правильное лечение таргетными химиопрепаратами даже при метастатическом поражении жизненно важных органов, я имею в виду печень, легкие, получение этой терапии вот сейчас дает возможность там, порядка 40% больным пережить 10-летний промежуток от момента постановления диагноза.
1: Очень хорошо. Угу.
0: При отдаленном метастазировании, вот
1: да,
0: это очень
1: слышу.
0: Важно. То есть человек может жить 10 лет как минимум, а может быть и больше. И вообще к онкологии молочной железы мы стали относиться как к хроническому заболеванию. Если мы говорим не о ранней форме, а о распространенной, с помощью химиотерапии, таргетной иммунотерапии. Сейчас это вполне как бы это реальная клиническая практика. Человек переходит в хроническое состояние болезни. Он получает лечение, и это лечение позволяет контролировать заболевание в длительный период времени.
1: Спасибо, спасибо вам. Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго, до свидания, до свидания.
1: А сейчас с нами на связь выходит заведующий отделением абдоминальной онкологии Центра онкологии имени Петрова, один из организаторов форума «Белые ночи», доктор медицинских наук, профессор Алексей Михайлович Карачун. Алексей Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Мы сейчас обсуждаем форум «Белые ночи», да, который только что завершил работу в Санкт-Петербурге. Я знаю, что вы там принимали участие, и был доклад, и были какие-то интересные инновации вами представлены.
2: Может быть, это не скромно, но не то, чтобы принимал участие, я его организовывал. В этом году мы решили посвятить тему наших докладов и общения с нашими зарубежными коллегами, с российскими экспертами, посвятить частным таким деталям хирургии рака желудка. Каким образом мы будем соединять, что называется, оставшиеся органы после удаления части или всего желудка, который был поражен раком. Каким образом сделать это не просто надежно, чтобы частота послеоперационных осложнений была минимальна, а каким образом можно еще максимально сохранить качество жизни пациента, чтобы оставить его возможность жить с привычной жизнью, то есть питаться, не испытывать каких-то проблем. Вот мы на этом сфокусировались. И начинали мы вот нашу работу намного до того, как этот форум образовался как таковой. Но потом наш директор решил всех вот так в кучку собрать, и вместо независимых конференций мы получили небольшую часть этого форума.
1: Если это возможно, поделиться с непрофессионалами тем, что вы обсуждали на форуме, может быть, в контексте интереса самого пациента, да, вот его проблем, то было бы очень здорово.
2: Ну, вы знаете, этот форум профессиональный, там была часть, которая посвящена пациентам. Я и так стараюсь говорить не медицинским языком, чтобы было понятно, что я говорю. Но мы, то, что мы обсуждали, это не про пациентов и не для пациентов. Мы общались сугубо на медицинском языке, обсуждали научные данные, про и контра тех или других подходов. И каким образом мы можем улучшить качество. Вот это уже на пациента влияет. Потому что на самом деле, когда пациент приходит на прием и слышит диагноз, для него же это как опухоль по голове.
1: Да.
2: И пациент очень часто не задает вопросов о том, что там у него изменится. Он напуган самим диагнозом, он вопросы безопасности задает. И, конечно, возникает в том числе и вопросы о том, как изменится питание. Но вы понимаете, вот в массовой машине, что ли, здравоохранения далеко не всегда есть время для того, чтобы подробно, детально обсудить с пациентом. Моя задача как хирурга не сделать операцию, а правильно встроить хирургический этап в ту систему комбинированного лечения, которая конкретному пациенту принесет максимальную пользу. Хирургия сама по себе, она ведь состоит из двух этапов. Это удаление, а потом реконструкция. Вы знаете эту шутку, чем Бог отличается от хирурга? Бог никогда не думает, что он хирург. А некоторые хирурги считают, ну, так получается, что могут забываться и думать, что они могут сделать лучше, чем создал создатель, извините, тавтология. Но как бы мы ни удаляли, ни шили, сделать лучше, чем было, не получается. Ну, и не должно получиться априори. И здесь два вопроса. Первый, как можно сделать таким образом, чтобы это ухудшение было минимальным? И второй вопрос, как это сделать так, чтобы это было безопасным? Потому что мы можем пойти по пути, а как бы нам вот придумать, исхитриться и сделать что-нибудь такое, что пациент не заметил вообще, это будет сопровождаться какими-то очень сложными техническими приемами, а чем сложнее,

0: вероятность осложнений. И вот здесь нужно найти баланс между сложностью и надежностью. Но это непростая задача. Вот это мы и обсуждали.
1: У вас каждая операция это что-то новенькое или все-таки это типовые решения?
0: Знаете, и да, и нет. С одной стороны, есть набор типовых решений, с другой стороны, вы же понимаете, что пришел пациент, один гном, другой великан, один ранее оперированный, другой не оперированный, один худой, другой толстый. Поэтому, с одной стороны, типовые решения, а с другой стороны, это типовое решение, оно вписывается в конкретного пациента. И поэтому то, что вот здесь говорят на английском, говорят tailored approach, то есть индивидуализированный подход, мы должны из достаточно большого набора стандартных каких-то действий подобрать для конкретного пациента его собственный набор.
1: В каком возрасте точно надо идти к колопроктологу, даже если нет никаких неприятных симптомов?
0: Если мы говорим об онко-колопроктологии, то по последним рекомендациям Европейского общества медицинской онкологии исполнилось 45 лет, нужно выполнить первую колоноскопию. Раньше американцы считали 50 лет. Сейчас тоже вот NCCN приходит к тому, что 45 лет – это первый срок, когда нужно выполнить профилактическую колоноскопию. Если дальше выявили какие-то полипы, а это предрак, удалили полипы, тем самым профилактировали рак, в следующий раз через 2 года. Если полипы не выявлены, значит, через 5 лет.
1: И что, действительно, каждый полип надо удалять?
0: Ну, нет, не каждый, но большинство, да. Если вы его не будете удалять, то из него рано или поздно возникнет рак, и тогда понадоблюсь вам я, как хирург. Поверьте, это хуже.
1: Я понимаю. А что касается гастроскопии, тоже 45 лет первый раз?
0: В общем-то, да.
1: 45, и если все в порядке, то 50.
0: Раз в 5 лет, да.
1: Ну, спасибо. Спасибо за эту информацию.
0: Вам спасибо.
1: Всего доброго. До свидания. Об инновационных разработках в онкологии рассказали участники завершившего свою работу в Санкт-Петербурге 12-го онкологического форума «Белой ночи» ученые и врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова. Послушать выступления наших гостей в полном объеме или послушать, или даже посмотреть в видеоверсии вы сможете, если придете ко мне на моей странице в соцсети. Там я размещу ссылки на сегодняшний эфир. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России. Прогулки по необычным паркам. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья. Дональд Трамп пригрозил запустить 1000 ракет по Ирану, если на него будет совершено покушение. И подача воды ограничена в Крыму из-за проведения аварийных работ на сетях. Далее подробнее. Российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Противник был выбит из села усилиями группировки войск «Север». Отмечается, что освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья, укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр» и «Восток» за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Суточные потери противника на всех направлениях составили 1460 военнослужащих. Также за сутки вооруженные силы России поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Ударом подверглись и места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, позиции ВСУ в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 2 крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славянско-Краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, рассказал Пушилин.
6: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния.
5: Дональд Трамп пригрозил запустить 1000 ракет по Ирану, если на него будет совершено покушение. По мнению главы США, он является целью номер один для Ирана, а американские военные готовы к эскалации. При этом, по данным некоторых СМИ, уже сегодня стороны могут продолжить переговоры в Омане. Подробности у корреспондента в регионе Лейли Гаджиевой.
7: 1000 ракет приведена в режим боевой готовности и нацелена на Иран в случае покушения на президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети. На днях он назвал себя целью номер один для противника. Глава Белого дома не изменяет своей воинственной риторики. В другом посте объявил: режим прекращения огня окончен. В то же время Минфин США расширил экономические санкции против Тегерана. Журналист портала Axios перечисляет требования Вашингтона – открыть Ормузский пролив и не бить по коммерческим судам. Еще штаты хотят обогащенный уран, иначе сделки не будет.
8: Что касается того, что президент называет ядерной пылью остатков ядерной программы Ирана, США предпочли бы извлечь их из-под земли. Однако, если Иран откажется вести себя как нормальная страна, существуют и другие варианты. Например, оставить их погребенными под землей.
7: Несмотря на многочисленные претензии к Ирану, Трамп поручил своей команде продолжить переговоры. Телеканал CBS сообщает, что они должны пройти в Омане уже сегодня. По версии портала Axios, очередной раунд ожидается только на следующей неделе в Швейцарии. Глава Белого дома снова утверждает, что это Исламская Республика попросила Штаты возобновить диалог. В Тегеране заявление опровергли.
9: На переговорах я ясно дал понять вице-президенту США, что мы совершенно не доверяем им. Вести переговоры с США могут только те, кто готов к войне. Как только американцы нарушат договоренности, мы будем готовы к полномасштабной обороне.
7: CNN, прилагая спутниковые снимки, утверждает, что Иран может заниматься восстановлением своей ядерной программы. Якобы наблюдается активность на нескольких объектах. В ООН сетуют, что для МАГАТЭ этот вопрос недостаточно прозрачен. Тегеран обвинение решительно отвергает.
9: Ядерные программы Ирана никогда не использовались в военных целях и оставались исключительно мирными в соответствии с самым строгим режимом проверки МАГАТЭ. Однако, вместо того, чтобы осудить и привлечь к ответственности США и израильский режим за их незаконные нападения на ядерные объекты Ирана, некоторые члены Совета, в частности Франция, попытались переложить ответственность на жертву.
7: Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Надежду на возвращение к миру, похоже, не теряют только посредники. Катар и Пакистан снова призвали стороны к диалогу.
5: подача воды ограничена в Крыму из-за проведения аварийных работ на сетях. Об этом сегодня сообщает в мессенджере Макс ГУП «Вода Крыма». Уточняется, что работы по восстановлению водоснабжения проводятся на сетях «Крымэнерго» в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Раздолинском районах, в городском округе Евпатория, городах Красноперекопск, Армянск и поселке городского типа Раздольное. Министр национальной обороны Польши приехал на Украину в город Алыка, Луцкий район Волынской области, для участия в богослужении в память о жертвах Волынской резни. Он выступил с речью, обращенной к украинцам, в которой отметил, что нужно уметь сказать друг другу правду, даже ту, которая трудна для принятия. В годы Второй мировой войны организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в России. В сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала украинскую повстанческую армию УПА, запрещена в России. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения в Волыни. Кульминации карательной операции достигли 11 июля 43 года, когда украинские националисты атаковали около 100 польских деревень. Жертвами стали примерно 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события стали называться Волынской резнёй. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков.
10: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Продолжается подготовка российских команд к старту чемпионата России по футболу. Завершился спарринг «Локомотива» и «Акрона». Железнодорожники уверенно победили 3-0. Отличились Александр Руденко и Александр Коваленко до перерыва. Во втором тайме с точки забил Максим Нинахов. Прямо сейчас контрольную игру проводят «Рубин» и «Крылья Советов». Там пока 2-0 в пользу казанцев. Футбольный парень НН усилил центр поля. Атакующий полузащитник Артем Соколов пополнил состав команды. Прошлый сезон хавбек провел в «Чайке», за которую в 28 матчах забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи, а также был признан игроком-открытием в первой лиге. Во второй части сезона 22-23 Соколов уже играл в нижегородской команде на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». Хоккеист Алексей Макеев подписал контракт с «Автомобилистом». Форвард заключил договор на один сезон и будет выступать за местный горняк УГМК в ВХЛ. Уроженец Новоуральска провел в основном составе «Автомобилиста» в континентальной хоккейной лиге 5 сезонов, а в 2024 году стал бронзовым призером КХЛ и чемпионата России. Хоккейный «Спартак» продлил соглашение с нападающим Демидом Мансуровым. Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В минувшем розыгрыше 25-летний форвард набрал 11 очков в 34 матчах и стал одним из лучших игроков команды по показателю полезности. Женская сборная России по баскетболу 3-3 среди игроков не старше 21 года выиграла 3 матча в 5-й день юниорской Лиги наций. В субботу россиянки одержали победы над командами Монголии 16-9, Катара 21-4 и Китая 20-14. Мужская сборная обыграла коллективы Китая и Казахстана, но уступила сверстникам из Монголии. На этом пока все. Услышимся через час.
5: Погода. Во Владивостоке 12 июля дождь плюс 22, в Хабаровске небольшой дождь плюс 29, в Благовещенске небольшой дождь плюс 28, в Чите дождь плюс 18, в Улан-Удэ облачно с прояснениями плюс 20, в Иркутске ясно плюс 22, в Симферополе ясно плюс 27, в Севастополе малооблачный плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер южный 2,5 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

0: О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
3: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
3: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
3: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: Виражи времени.
7: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Сейчас самый разгар лета, июль месяц. И, конечно, обилие разных фестивалей, форумов, книжных ярмарок, арт-показов на всех городских площадках страны. Особенно насыщенные программы в курортных местах. И мы уже не раз рассказывали об одном из заповедных уголков Кавказских минеральных вод – доме музея дачи Шаляпина в Кисловодске. Конечно, это маленький музей, небольшая дача, где проводил лето Федор Иванович Шаляпин, и откуда он уезжал из России, где давал последний концерт, с грустью встретился со своей публикой и дал импровизированный и, как оказалось, последний концерт в России с балкона этой дачи, у которой собрался почти весь город. У создателя нашей программы Андрея Дементьева, который много лет возглавлял попечительский совет этого музея, каждый год бывал в Кисловодске, и раздумья о судьбе Шаляпина, конечно, коснулись и его творчества.
1: Шаляпин распахнул окно в закат, повеяло прохладой и печалью, и вспомнился безумный Петроград, где столько дней душа была в опале. Ему казалось, жизнь обречена, как навсегда обречена Россия. Его тоске внимала тишина, как будто бы о музыке просила. И он запел. Сначала для себя, сначала, чтобы развеяться немного, и песня, помянувшему скорбя, ему гадала скорую дорогу. Он чувствовал, что так тому и быть, что ждет его печальная разлука. Ах, если б можно было все забыть, что в нем болело горестно и глухо. Шаляпин пел, как будто усмирял в самом себе неясную тревогу, а город возле дома обмирал от голоса, неспосланного Богом. Был тот концерт предчувствия чувствием беды. Всю жизнь он будет в чьих-то душах длиться. Последний луч заоблачной гряды скользнул по взглядам, по слезам, по лицам.
0: И память о Шаляпине, конечно, жива. Концерты его памяти продолжаются. И вот благодаря музейщикам, благодаря энергичным и беззаветно любящим искусство людям сохраняются такие небольшие музеи. И каждый год в этом музее проходят шаляпинские сезоны. Приезжают певцы со всего постсоветского пространства. Вот и в этом году юбилейный 35-й сезон открылся 23 июня. И, как всегда, вдохновителем этого праздника была заслуженный деятель культуры, директор музея дачи Шаляпина Ольга Васильевна Красникова. Зал был переполнен, мест не хватало, но очарование молодых артистов, которые приехали, их исполнение одухотворяло публику и, конечно, было незабываемым. Памятуя о давней традиции Радио России транслировать концертные вечера из филармонии, из больших залов консерватории, мы решили эту традицию возродить. Послушайте первую часть концерта. Его вела музыковед Московской государственной академической филармонии Татьяна Васильева.
2: На нашем концерте собрались почитатели творчества непревзойденного царь-баса и все те, кто любит искусство. Если бы существовала карта мира с государствами и городами, концертными залами и театрами, в которых выступал великий Шаляпин, можно было бы с уверенностью сказать, что царь-бас звучал над всей планетой. Федор Шаляпин стал символом и путеводной звездой на историческом пути России. Модест Мусоргский. Монолог Бориса Годунова «Скорбит душа» из оперы «Борис Годунов» исполняет народный артист Грузии, солист Государственного академического Большого театра России, солист театра «Новая опера» Атар Кунчулия, Москва.

Двух гениев Шаляпин и Чайковского связывают творческие узы. Именно с оперы Чайковского «Евгений Онегин» началась творческая карьера певца. В партии Гремина молодой артист выступил еще находясь в Тифлисе, и Шаляпину было тогда 20 лет. Арию Гремина из оперы Чайковского «Евгений Онегин» сейчас исполнят дебютанты нашего фестиваля. Встречайте наших гостей из Москвы. Солист электротеатра Станиславский Василий Коростелев, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Михаил Головушкин, приглашенный солист театров «Метрополитен Опера», «Ла Скала», «Гранд Опера», «Ковент Гарден» Денис Седов.

Ария Германа «Что наша жизнь? Игра» из оперы Чайковского «Пиковая дама» прозвучит в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Евгения Южина, Москва.

С именем Петра Ильича Чайковского связана и одна личная история Шаляпина. Однажды на сцене частной русской оперы Саввы Мамонтова он появился на сцене знаменитой арии Гремина «Любви все возрасты покорны», и Шаляпин пропел: «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги». Тем самым признавшись в любви итальянской балерине Иоле Торнаги, которая вскоре стала его супругой. Чайковский на стихи Алексея Константиновича Толстого. Серенада «Дон Жуаны» исполняет солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Михаил Головушкин.

Луиджи Денсо на качелях исполняет приглашенная солистка президентского оркестра Российской Федерации Елизавета Канаузова и Евгений Южин.

Петр Чайковский, ария Роберта из оперы «Иоланта», исполняет солист театра «Царицынская опера» Руслан Сегбатулин, город Волгоград.

0: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что вы слушаете концертную запись из Дома музея дачи Шаляпина в Кисловодске. Ведет концерт музыковед Московской государственной академической филармонии Татьяна Васильева.
1: Не только своей первой любовью, но и творческим расцветом Шаляпин обязан Саве Ивановичу Мамонтову, промышленнику, меценату, подлинному собирателю талантов. Как человек, обладающий природной музыкальностью, он поставил своей задачей воплотить на сцене оперы русских композиторов. Сава Иванович сам был режиссером этих постановок. На подмостках, созданной им частной русской оперы, рождались и совершенствовались гениальные творения Шаляпина. Его талант заблистал всеми гранями. В Мамонтовском театре были заложены основы репертуара певца. Он исполнил 15 партий в операх русских композиторов. Модест Мусоргский. Песня Варлаама, как во городе было в Казани, из оперы «Борис Годунов». Исполняют Федор Тарасов и Георгий Дмитриев.

Африка, уж как стал царь Бошка разевать, Бошка резал зажигальщиков, зажигальщиков.

Александр Бородин. Песня половецких девушек из оперы «Князь Игорь». Исполняет Елизавета Канаузова. Кисловодск, Москва.

Петр Чайковский. Песенка Томского из оперы «Пиковая дама» исполняет солист театра «Новая опера» Андрей Бреус. Москва.

Модест Мусоргский на стихи Гёте. Песня о блохе исполняют Василий Коростылев, Атар Кунчуля, Федор Тарасов.

Музыка Чайковского магически действовала не только на артистов и музыкантов. Поклонником гениального композитора был и классик мировой литературы Антон Павлович Чехов. Шаляпин восторгался Чеховым. После первой встречи с ним он признался: «Как я счастлив, что наконец узнал его, и как я очарован им! Вот это человек! Вот это писатель!» Дом Чехова всегда был наполнен музыкой, как и его произведения, да и сам Антон Павлович – это музыка, воплощенная в слове. Его отец играл на скрипке, пел и управлял церковным хором, в котором также пели будущий писатель и его братья. А позднее на знаменитой чеховской даче в Ялте появилась пианино, на котором Рахманинов аккомпанировал Шаляпину. Для Антона Павловича многие артисты исполняли музыкальные произведения, в том числе и любимые им романсы. Михаил Глинка на стихи Нестора Кукольника. «Сомнение» исполняет Денис Седов.

0: закончилась трансляция первой части концерта шаляпинских сезонов в Кисловодске. Эти ежегодные концерты входят в большой фестиваль оперного искусства, который проводится на базе литературно-музыкального музея дачи Шаляпина. Это был последний адрес прописки Федора Ивановича Шаляпина в Кисловодске перед его отъездом за границу. Вторую часть концерта вы сможете прослушать в следующую субботу. Я прощаюсь с вами. Программа подготовлена журналистом Анной Пугач-Дементьевой и режиссерами Еленой Андреевой и Дмитрием Труханом.
1: Радио России. Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские подразделения за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. ВСУ вывели из строя оборудование котельной, повредили автомобиль доставки продуктов в Энергодаре Запорожской области. И ухудшение погоды с ливневыми дождями, градом, усилением ветра прогнозируется в столичном регионе к вечеру субботы. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Бачевск Сумской области, говорится в сообщении Министерства обороны, опубликовавшего кадры установления контроля над Бачевском, на которых видна работа российских штурмовых подразделений операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве населенного пункта. По данным ведомства, за сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в ряде районах Сумской и Харьковской области. В течение суток ВСУ потеряли в зоне действий группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении Министерства обороны. ВСУ на протяжении многих лет создавали в Константиновке эшелонированную систему обороны, однако российские военнослужащие смогли взять этот стратегически важный укрепрайон, отметил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
4: Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы. Менялись, там, дооснащались позиции. Для нас же это новые оперативные возможности. И, по сути, это южные ворота или южный подход Краматорско-Славянской агломерации.
3: По словам главы МДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке. Дозачистка города продолжается. ВСУ вывели из строя оборудование котельной, повредили автомобиль доставки продуктов в Энергодаре Запорожской области. Никто не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов. Он добавил, что цель атаки – террор и попытка нарушить работу системы жизнеобеспечения города. По его словам, ВСУ пытаются посеять хаос и панику, но Энергодар был и остается крепостью. Все службы работают в штатном режиме, заключил мэр. Украина активно помогает своим западным кураторам вести политические игры в Африке руками различных террористических группировок, включая попытки свержения законных властей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
5: У украинцев в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
3: Бурунди стала последней остановкой в африканском турне российского министра на этой неделе. Это государство сейчас помогает своему соседу Демократической Республике Конго бороться с мятежниками, террористами и иностранными наемниками. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. Госсекретарь США Марко Рубио на данный момент фактически управляет финансовой системой и энергетическим сектором Венесуэлы, сообщает в субботу «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По ее данным, хотя Рубио не посещает Венесуэлу, он погружен в ежедневное управление страной, поддерживает близкий контакт с временным президентом страны Делси Родригес. После операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро 3 января этого года он связался с Родригес и предложил ей сотрудничество с США. В противном случае госсекретарь пообещал новые масштабные удары США по Венесуэле. В ответ Родригес дала согласие, отмечает газета. В данный момент деньги от венесуэльского экспорта поступают в Минфин США, и ведомство выдает их Венесуэле постепенно через частные банки. Рубио и его команда решает, кто и на что может тратить средства. Также он следит за исполнением американских санкций, определяя, кто и как может вести коммерческие дела в Венесуэле. Госсекретарь занимается перестройкой нефтяного сектора страны, обеспечивает доступ американских компаний в Венесуэлу. Обсуждает с Родригес назначение на важные правительственные посты. Приближенные Рубио выдают лицензии, разрешающие тем или иным компаниям вести бизнес в Венесуэле в обход санкций. В администрации США и правительстве Венесуэлы информацию о роли Рубио комментировать не стали, информирует «Нью-Йорк Таймс». Ухудшение погоды с ливневыми дождями, градом, усилением ветра прогнозируется в столичном регионе к вечеру субботы. При этом температура будет достаточно высокой, до 26 градусов тепла, и лишь в воскресенье немного похолодает, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В субботу днем нормальная для июля плюс 23-26, воскресенье по свежеет ночью до 14-17, а в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Ветры при этом развернутся с юго-западных на северо-западные румбы 4-9 метров в секунду, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15, а в середине дня до плюс 22-25.
7: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Стартовал розыгрыш футбольной первой лиги. В стартовом матче первого тура Уфа принимает Ленинградец. Идет 6-я минута, счет не открыт. Футбольный пари НН вернул прежнее название. С нового сезона команда будет называться просто «Нижний Новгород». Под этим брендом коллектив выступал с 2018 по 2022 год. Ранее новым ключевым акционером клуба стал предприниматель Андрей Артемов. Футбольный «Спартак» из Костромы будет тренировать Роман Березовский. Специалист сменит на посту Рената Белялединова. Рулевого отправили в отставку спустя всего 46 дней после назначения. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча. 3 июня Березовский был назначен тренером вратарей Костромского клуба. Ранее специалист работал в московском «Динамо», Сочи и сборной Армении. Первый матч коллектив проведет в воскресенье 12 июля в соперниках «КамАЗ» из Набережных Челнов. Российским триатлонистам вернули право выступать в серии соревнований «Айронмен» в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Это еще одно решение, которое опирается на рекомендацию МОК снять все ограничения с наших спортсменов. Ранее допуск получили отечественные волейболисты. Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России по современному пятиборью. Вторую строчку заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. Турнир завершится в субботу мужскими соревнованиями. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и генеральный директор профессиональной борцовской лиги РФ Чад Бронштейн объявили о проведении первого турнира под эгидой организации в России. Сильнейшие борцы мира выступят в Москве 5 сентября. А у меня на этом все. До новых встреч.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода. В Калуге завтра дождь плюс 19, в Твери дождь плюс 26, в Ярославле дождь плюс 24, в Тамбове небольшой дождь плюс 23, в Липецке небольшой дождь плюс 22, в Воронеже небольшой дождь плюс 23, в Смоленске дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
8: Театр «Радио России» представляет.
10: Трогай! Но пошли!
8: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
11: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
8: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
11: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
12: Понял.
8: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
13: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
8: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
17: Это какое-то волшебство или только технологии?
18: Это волшебство технологий.
16: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
19: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
20: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
19: Каждый гость студии – настоящая находка.
8: Радио России. Главное радио страны.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Сегодня я вам их напомню. И наша сегодняшняя гостья – военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова. Позывной «Солнышко». Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Аня, я услышал ваши песни относительно недавно. Меня с ними познакомил наш с вами общий товарищ, режиссер Константин Зайцев, неоднократно бывавший у нас в гостях. И песни, честно говоря, меня поразили. Я думаю, сейчас тоже мы послушаем. Вы поймете, дорогие радиослушатели, о чем идет речь. Я хотел в первую очередь узнать у вас, как вы оказались вовлечены во все процессы, не только написания песен, но и в то, что происходит сейчас. Вы активный волонтер, вы ездите на фронт, вы ездите по госпиталям. Как у вас все это началось? Насколько я знаю, все это произошло в 2022 году.
2: Да, сразу же в 2022 году, 24 февраля, меня как будто располовинило. Я не могла спокойно жить. Мне хотелось чем-то помочь, чем я не знала. И у меня даже такие строки прям вот в ночь 24 февраля возникли, когда все просто и понятно, тогда спокойно дышишь, спишь, когда же сложно и невнятно, то дырку сам себе свербишь. Я многого не понимала, не понимаю, не пойму, но с детства небо умоляло, не дай мне Бог узреть войну. И вот война, не понаслышке. За столько лет скопился гной, и наши воины-мальчишки горячей кровью, как рекой, то пепелище заливает, сливаясь в братскую другой, хотя мы все едины, крови и веры, и земли одной. Нас в страшную войну втянули брат против брата, мать на дочь. Мы, как враги, в нее шагнули с одним желанием помочь. Идет война. Восток и Запад глядят на нас, разинув рты. Им земли наши бы оттяпать, да с куполов снести кресты. Мы бьемся, в спину получая проклятие, ненависть, вранье. А в небо души улетают, а в небе кружит вранье. И вот я не знала, чем помочь, как вдруг поступило предложение пойти с концертами в госпиталь. И, вооружившись гитарой, я пошла в госпиталь. И с этого момента начала, как могу, помогать ребятам. Возникли новые стихи, новые песни. А так пишу стихи с 7 лет.
1: У вас вообще насыщенная творческая биография. Мы сейчас к ней вернемся. Но давайте вначале послушаем вашу песню. Называется она «Мальчики мои». Расскажите буквально несколько слов про нее, как она возникла.
2: Возникла от знакомства с нашими мальчиками. Я увидела такие раны. И первые посещения госпиталя, вернувшись домой, я просто упала лицом в подушку, ревела. Там я им не показала виду. Наверное, поэтому потом возник этот позывной «Солнышко». И потом, вот сейчас прошло уже сколько лет, я вам скажу, что самое сложное для меня — это не на фронте петь под обстрелами, да, не в театре выступать под софитами, а петь в госпитале. Потому что ты не просто поешь, ты общаешься, пропускаешь каждого судьбу через себя, пытаешься чем-то помочь. Но я вам скажу, что не столько я им поднимала настроение своими песнями, сколько они мне своим жизнелюбием. Поэтому, когда там у меня опускаются руки, бывает такое, да, и у солнышка бывает такое, когда лучики вдруг...
1: Лучи,
2: да. Да, не светят. Да, я всегда вспоминаю про ребят. И я понимаю, что я не имею права.
1: Давайте послушаем песню в вашем исполнении. Анна Артамонова, песня «Мальчики мои».
3: Гулко в твердь

0: Это была песня «Мальчики мои» в исполнении гостей сегодняшней программы «Полевая почта Радио России» Анны Артамоновой. Ань, вот ваша биография. Это Нижегородское театральное училище. После него вы служили в местном театре, театр комедии, да? Потом был у вас в ГИК мастерская Владимира Грамматикова. Потом театр под руководством Александра Калягина, etc. И потом режиссерское образование еще в ГИК, мастерская Хотиненко и Фенченко, и еще мастерская Михалкова. То есть у вас очень-очень большая творческая биография, которая, кстати, еще совершенно не завершилась. Параллельно она у вас развивается. А вот что касается гитары, вы с чего началось? Как вы начали играть?
1: Во дворе. Взяла гитару и начала АМДМ.
0: Как вы сказали, АМДМ, да, и
1: Е. Да, я даже не помню, как я училась в школе. Я помню себя на сцене школьного театра с гитарой. И многие учителя, учитель по физике, она всегда говорила: «Аня, у тебя 4 по физике. Я тебя натянула». Простите, молодежь, если они меня там все слышат. Но вот я вот все время пела. Конечно, хотелось бы закончить школу музыкальную. Теперь я детей своих мучаю. У меня их 4. 2 мальчика, 2 девочки. Пока 4, я всем говорю.
0: Да.
1: Я бы еще сходила в поход за 5, 6, 7. Ну, когда с Бог. Вот. И я их мучаю музыкой, потому что я говорю, что самое великое искусство — это музыка. Ее понимают везде, на всех языках.
0: Давайте еще одну вашу песню послушаем. Называется «Я тебя жду с войны». Вот расскажите, пожалуйста, ее возникновение, чем было продиктовано.
1: У меня есть песня «Рождённые в дороге». Угу. Вот когда я еду, везу гуманитарную помощь и концерты свои, вот эта серая лента перед глазами, которая вращается, вертится, и я остаюсь тет-а-тет со своими мыслями, вот меня тогда накрывают строчки. И, знаете, я раньше переживала, думаю, как вот тут не забыть, а потом научилась на диктофон. Включаешь диктофон и записываешь. И вот у меня есть несколько песен, рожденных в дороге. И мы даже спонтанно сняли клип за один день в Воронежской области. Такой самодельный клип, где надписи, города, которые мы берем, наши ребята берут, и Харьков, и Николаев освобождают. Финальная точка — дорога на запад. Uh-huh. Вот. И вот эта песенка коротенькая чем-то напоминает, мне кажется, «Бумбараша».
0: А вообще, что касается... Сейчас мы, конечно, к песне перейдем, но видео у вас очень важный момент в подаче ваших песен. То есть практически каждую песню вы стараетесь снять. Ну, клипом я не назову, но как-то это видео, определенное видео, да, должно быть подтверждено. Это вы с самого начала решили вот так вот сделать? Это какой-то, на ваш взгляд, придает вес, потому что песни-то сами за себя все говорят. Тем не менее, вот вы стараетесь именно видеоряд какой-то показать. Или просто вам важно еще показать этих людей, благодаря которым были инициированы на песню?
1: Ну, я же по профессии кинорежиссер. Основной
0: да,
1: основная моя профессия кинорежиссер. Поэтому, конечно, это вот я всегда недавно стала блогером. Мальчишки давно меня просили: ну когда, где твои песни можно услышать? Я как сапожник без сапог не занималась продвижением своего творчества. Только недавно, в этом году, я разместила свои песни «Победа», «Весна» и вот еще несколько песен свежесозданной музыкальной группы. Вот, поэтому впереди все еще буду заниматься продвижением, размещением. Но пока вот времени на что хватает, то и делаю.
0: Давайте послушаем песню. Называется она «Я тебя жду с войны» в исполнении гостей сегодняшней программы, сегодняшнего выпуска «Полевой почты Радио России» Анны Артамоновой.

0: назло всем врагам своим, чтоб вернулся живым, назло всем врагам своим.
1: Это была песня «Я тебя жду с войны» в исполнении Анны Артамоновой. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Ань, вы знаете, у меня такая ассоциация, когда я слышал ваши песни, узнал про них, всплыли у меня два имени, ну, не знаю, многие музыканты не любят проводить параллели какие-то, но, тем не менее, в общем, так, вот у меня вот так. Мне показалось, что здесь есть некая связь, в первую очередь, с актерской песней, Елену Камбурову я бы здесь вспомнил, наверное, и в чем-то, наверное, Жанну Бичевскую. Ну, просто потому, по той насыщенности и образов, и подачи эмоциональной, что-то вот у меня какие-то ассоциации, собственно, вот вызвали эти две поющие женщины. А у вас, вот как поющие актеры, или какие-то поющие люди, кто для вас является?
2: Ой, вы знаете, вы меня сейчас именем. Такие фамилии назвали, что в один список меня просто внесли. Я очень люблю и Елену Камбурову, и Жанну Бичевскую. Я вам скажу, что когда-то, давным-давно, когда я работала в Нижнем Новгороде в театре комедии, и меня взяли именно в этот театр с моими песнями. И тогда был конкурс Андрея Миронова «Поют актеры драматических театров». И я выступила с двумя своими песнями и попала в Москву на гала-концерт. Все почему-то думали, что я из Санкт-Петербурга, а не из Нижнего Новгорода. Угу. Тогда меня благословил Дашкевич.
1: Но это далеко.
2: Да-да-да. Рассказывали мне, что 5 минут о тебе Дашкевич в эфире говорил. И он сказал тогда такую фразу: «Я не люблю, когда меня учат жить, но пока у вас получается, дерзайте». Вот. И вот с того момента мне захотелось покорить Москву. Я ее, конечно, не покорила, Москва слезам не верит, но мне очень нравится Москва. Я благодарна судьбе за то, что я очень богата, богата людьми. Я училась у Грамматикова, он поверил в мой талант, взял меня. Дальше я вот так за ручки держалась с Алексеем Владимировичем Баталовым, и он вершил мою судьбу, отправлял на фестивали многочисленные и всегда говорил: «Деточка моя, вот сейчас будет такой объем предложений, кино, но всегда будь разборчива, всегда думай о том, что ты будешь делать, где ты будешь сниматься, что ты будешь снимать». Вот. Я бросила актерский, поступила на кинорежиссуру. Меня отговаривали, говорили: «Это адский труд». Но при этом параллельно показывалась театр. Меня взял Сан Саныч Калягин. Преподавала у Александра Яковлевича Михайлова. Закончила Академию Никиты Сергеевича Михалкова. В общем, я так богата не только известными людьми. Вот сейчас, несмотря на все ужасы, да, нашего времени, сложности, у меня столько людей среди воинов, их родных и близких. И я знаю, сколько обо мне народу молится. И трижды я попадала под обстрел. Я знаю, что народная любовь, она вот передается солнышку.
1: Тем не менее, все-таки, знаете, ну, среди гостей в нашей программе, ну и вообще, с кем мне довелось и доводится общаться, с людьми, которые бывают на фронте и выступают перед бойцами, или занимаются гуманитарной деятельностью и воюют, у всех разное восприятие. Вот считается так, ну, как-то изначально, что и актер, ну, особенно актриса, человек, в общем, повышенной эмоциональности, повышенного восприятия. Для вас вот этот перепад, этот контраст между мирной жизнью и появлением на фронте, насколько тяжело он дался, и насколько тяжело вам дается возвращение, когда вы видите контраст, собственно, между тем, что происходит там, и привычной московской жизнью?
2: Честно, тяжело.
1: Угу.
2: Тяжело, потому что иногда кажется, что вот там оно настоящее. И вот мы только вернулись из-под Авдеевки. И у меня такое было ощущение, что я как будто ошпаренная кипятком, обожженная. Я не понимаю, когда здесь прожигают жизнь, когда вот она вот такая вялотекущая. А там мальчишки рискуют просто. Вот мы, герои моих стихов и моего будущего фильма «Воробей», мы утром его ждем, я не знаю, он вернется с доставки или нет. Молодой мальчишка, который просто не спит, не дает себе отдыха, он пишет стихи, он поэт, он снимает коротенькие видео, тут же их монтирует, отправляет. Я говорю: «Воробей, ну дай себе выдох». Он сейчас поймал волну, на него смотрят люди. Я говорю: «Ну, людская молва как волна, понимаешь, она сегодня тебя поднимает, а потом забудет». Вот. Хотя он мне говорит: «Это ты мне говоришь? Это ты, которая тоже себя не бережет и не жалеет?» Вот. Но очень-очень, конечно, и тяжело, и страшно, и больно, и ты иногда не понимаешь ответы на некоторые вопросы, не находишь их.
1: Расскажите, пожалуйста, про ваш проект, он называется «Твой позывной герой». Мы сейчас подходим к песне «Письмо солдату». Тоже очень интересно сделано здесь и видео, и перекличка поющего мальчика, и солдата. Все это подано очень как-то красиво, тонко и пронзительно. Что это за проект? И, ну, непосредственно про песню тоже, пожалуйста, расскажите.
2: В 25-м году, 10 мая, случилась премьера спектакля «Твой позывной герой» на сцене театра «Цитра» под руководством Александра Александровича Калягина. Это моноспектакль. Хотя во второй части спектакля вышел мой сынишка случайно на репетиции, и мне сказали закрепить. Поэтому Яшка тоже участвует. Он, кстати, со мной ходит по госпиталям. И дочка у меня, которая играет на фаготе, помогает, тоже ходит в госпиталь. Вот, детки вовлечены. И у нас дома такая перевалочная база. К нам ребята из отпуска на излечение приезжают, реабилитационный период, в выходные. Вот, и детки помогают, там, заботятся о них. И родился вот этот спектакль. Он сейчас идет, а за ним следом при поддержке президентского фонда культурных инициатив возникла музыкальная группа «Твой позывной герой». Главные исполнители – боец 810-й морской пехоты с позывным «Маэстро» и мой младший сынишка Яшка с позывным «Барабашка». С «Маэстро» мы познакомились в 23-м. Я тогда первый раз попала под обстрел в Херсонской области, Радинск. Только ступила с машины на землю, и началось шторм-шэдоу, обстрел. Мальчишки меня сразу в блиндаж, в укрытие. А у меня такой был выброс адреналина. Я вижу, как они волнуются, там бабахает, они в рацию что-то переговариваются. Я взяла гитару и начала петь. Ну, мне кажется, я не пела, я просто орала под гитару, пытаясь перекричать все, что сверху, срывая струны и связки. Вот. А потом такое затишье, мальчишки смотрят на меня, выпучив глаза. Тебе, говорят, что, совсем не страшно? Я говорю, страшно. Страшно, хочется есть. Я вообще, когда нервничаю, есть хочу. Вот, и выяснилось, что они к моему приезду готовились, жарили мясо. И мальчишка, который жарил мясо, когда начался обстрел, он долго не знал, куда ему в укрытие или продолжать жарить. И он так остался кашеварить. Мы когда вышли, лес в дыму, он как ёжик в тумане стоит. Я говорю, ты чего? Он говорит, ну, приказа не было, я остался. Ну, в общем, я ему тогда сказала, мы бы сейчас твоё жареное мясо ели. Ну, а потом я пустила гитару по кругу, я люблю это делать, и на фронте очень много талантливых ребят, и выяснил, что у них есть свой талантище, позывной маэстро. И он как запел, сначала «Я солдат», потом «Коня», и я говорю, «Откуда у тебя такой голос?» Он говорит, 10 лет занимался вокалом, ну и потом спел арию на французском, и все, и с того момента у меня возникло желание сделать группу, я написала песню, и вот эту песню вы сейчас услышите, «Письмо солдату».
1: Анна Артамонова, «Письмо солдату».
3: Здравствуй, солдат. Меня зовут Ваня. Я в первом классе учусь. Я помогаю сестренкам и маме, но очень на фронт к тебе рвусь. Я занимаюсь в секции боксом, могу дать противнику в нос. Но мама меня не пускает все время, ждет, чтобы я подрос. Ты напиши, пожалуйста, маме, чтоб отпустила меня к тебе, чтоб разрешила.

Здравствуй, Ванюшка, пишу тебе с фронта. Письмо я твое получил. Классно, что ты занимаешься спортом. Я тоже на бокс ходил. Твой динозаврик меня защищает. С ним на задание хожу. Он мне, Ванюшка, во всем помогает. А маме письмо напишу. Я отправляю тебе в подарок этот красивый армейский шеврон. День был сегодняшний слив.

всех. Прямо в око прилетят снаряды, но будет у них успех. Мы будем по-другому, не будет, встань за Русь как один. Самые сильные русские люди все.

0: еду.
1: Ты жди, не скучай.
2: Ты скоро приедешь?
1: Я скоро приеду.
2: Приедешь с победой?
1: Конечно, с победой приеду, братишка.

0: Я скоро приеду. Ты жди, не скучай.
1: Ты скоро приедешь.
0: Я скоро приеду.
1: Приедешь с победой.
0: Конечно, с победой приеду, братишка.

0: Это была песня «Письмо солдату» в исполнении гости сегодняшней программы «Полевая почта Радио России» Анны Артамоновой. Давайте вот вернемся к вашей работе, основной гражданской работе. Вы служите в театре. Хватает времени у вас на театр?
1: В этом году я получила премию «Актриса года 2026».
0: Вот так.
1: И Александр Александрович сказал, что ты заслужила, но тебя очень мало. Но, говорит, ты редко, но метко. Я ему сразу сказала, я говорю, Александр Александрович, незаслуженная награда. Вот. Но оспаривать не буду, как Тёркин, да, сказал. Я согласен на медаль. Вот, я взяла премию, порадовалась. И я вообще, я долгих лет Александру Александровичу. Потому что основное, конечно, мое место работы — это театр. 21 год я служу в этом театре. Это дом, это семья, это такое человечище. Он помогает всем, всем и никогда не афиширует. Он помогает всем, кто служит в театре, всем родным и близким, ветеранам сцены. К нему из любого города могли обратиться люди, и он всегда оказывал поддержку. Детский дом при цирке Никулина и воинам нашим. Я всегда обращалась к нему за поддержку. Наш театр совершает концерты по госпиталям, отправляет гуманитарную помощь. И он всегда говорит, не надо нигде говорить о том, что я делаю. Но сейчас мне хочется вот просто признаваться в любви вслух и говорить, что это человечище. И дай бог ему долгих лет жизни.
0: А что касается жизни, как говорится, на театре, скажите, вот по поводу постановок, да, ну, существует театр Российской армии, существует вообще огромное количество театров, где сейчас повестка специальной военной операции, общефронтовых действий должна быть поднята. Скажите, вам приходилось с этим сталкиваться? Есть ли какие-то пьесы, которые, ну, в разработке или, может быть, уже, собственно, и поставлены? Есть ли вообще драматурги, которые в состоянии что-либо сделать действительно качественно, а не просто это какой-то будет пафос, ипотетика? Есть ли такие постановки, и есть ли какие-то люди, кто действительно вот может создать новую театральную историю, даже можно так сказать, касающуюся нынешнего исторического момента?
1: Наверное, в этом моменте я вам ничего не скажу. Угу. Немножко...
0: А вы сами?
1: По-своему. Я сами с усами.
0: Ну, нет, ну, кроме видео, понятно. Вот кроме этого проекта, тем не менее, вы замахиваетесь на Вильяма нашего Шекспира, на театр?
1: Но...
0: Сделать, действительно, ну, я думаю, что вы как режиссер и актриса профессиональная, уж, наверное, как сценарист тоже можете выступить в итоге. Или, на всякий случай, найти человека духовно вам близкого, тем более, что вы говорите, что талантливых людей, я думаю, что не только поющих на фронте немало. И так оно и есть, здесь многие тоже бывали в этой студии.
1: Ну, вот... Александр Александрович Калягин, он занимался как раз раскрытием новых имен. Угу. И вот 11 лет он дал мне такую возможность поставить первую мою постановку. Это пьеса о Чехове, начиная с гимназических лет и заканчивая первой постановкой «Чайки». 11 лет идет этот спектакль. Вот. Год назад я поставила «Твой позывной герой», моноспектакль. И другие ребята тоже в нашем цеху, и актеры, и режиссеры имеют такую возможность показать как самостоятельную работу, а дальше, если это проходит, если это интересно, театр поддерживает, и мы ставим. Так что нет, тут я не жалуюсь, я очень даже горжусь и хвалюсь тем, что у меня есть такая возможность не просто как актриса работать, но еще и какие-то свои мысли, чувства передавать.
0: Потому что многие говорят из тех, ну, кто пишет хорошие песни, кто пишет прозу, современную, стихи, в любом случае человек должен быть в эту тему вовлечен индивидуально, то есть он должен быть там. Ну, так же, как было во время Великой Отечественной войны, да, то есть практически все, кто написал выдающиеся произведения, они были либо фронтовиками, либо участниками фронтовых бригад. Ну, и, в любом случае, страна несоизмеримо больше жила темой Великой Отечественной войны, чем сейчас, как мне кажется.
1: Я вам даже скажу, что когда начались мои поездки и походы по госпиталям, у нас зав. Литературной частью Татьяна Грантовна подошла ко мне и говорит, Аня, пиши. Я же знаю, что ты пишущий человек. Я говорю, я не успеваю, Татьяна Грантовна. Ну, либо я сейчас сяду и буду писать, или... Вот на диктофон написала быстренько, поговорила. Она говорит, пиши, пиши, ставь что-нибудь. И вот они меня даже подгоняли в какой-то момент, когда случился 25-й год.
0: Да.
1: И все верили, что вот она, победа в юбилейный год, не за горами. И ко Дню Победы мне говорят, Ань, ну давай что-нибудь. И я сказала, что у меня есть идея на троих актеров. А мне говорят, нет, а Сан Саныч говорит, делай одна. Я говорю, почему одна? Зачем? Я не имею права выходить одна и полтора часа держать зрителя. Он говорит, делай одна. И вот он меня как-то благословил, и я попробовала. Мы думали, это разовое мероприятие будет к Дню Победы, а в итоге получился спектакль. И он идет. И я одна на сцене, ну, потом во второй части выходит, сынишка выбегает. Но я ощущаю, что за моими хрупкими плечами наши воины. У меня видеопроекция. И идет и прямая, иногда даже трансляция, и видео засняты, и песни звучат. И мы видим лица ребят. И я понимаю, что я не одна. Что вот они со мной. Те, кто не могут сейчас приехать и быть на сцене. Мальчики мои, очень нравится ребятам в госпитале эта песня. Ну, на самом деле, мальчишки у нас невероятно сильные, сильные физически и духом. Еще в самом начале 22-го года я познакомилась с удивительным парнем. Зовут его Пашка. У него много татуировок. И хотя я не люблю татуировки, но у него они очень красивые. На правом плече мама-папа, и он маленький. Такая детская фотография. На левом Юрий Гагарин. Внизу там... где левая нога, должна быть у него парная ампутация. Там кусочек синенького, и я когда увидела, я говорю: «Паш, прости за нескромный вопрос, а там что было?» Он говорит: «Буржуй, поэтому оторвало». Он всегда шутил. У нас скулы, животы болели от его юмора и смеха. И вообще, если где-то группировка в госпитале и гогот-хохот, значит, там Пашка. Ну и, в общем, у меня о нем сложились строчки. Я ему первому отправляю. Я говорю: «Паш, проверь, все ли так. Если что не так, продезинфицируй, поправь». Он говорит: «Все круто, выкладывай, только дивиденды не забудь». Пашка родился в рубашке. В плотной, в бронежилетной. Смерть обманул вредный. К тому же еще балагур. Веселый такой паренек. Хабаровский КВНщик. Лишился обеих ног, а был футбольный болельщик. Манчестер на левой ноге. На правой был Дэвид Бекхэм. Как ранило на войне, рассказывал нам со смехом. Очнулся, говорит, сначала шок. Ощупал причинное место, фу, цело. А вместо ног кровавое липкое тесто. Жаль Дэвида, жаль Манчестер. Но все остальное на месте. Есть чем возвратиться к невесте. Веселый такой паренек. На правой руке у него семейное детское фото. На левой — король полета Гагарин. А на спине — майку задрал, показывает кадр из бойцовского клуба. Финальный на фоне окна. Мы хором сказали: «Паш, круто! Но ты же не видишь спина!» А он отвечает: «Не вижу, но чувствую». И вновь смешок. Живет такой парень на свете, веселый такой паренек. Когда наш обход по палатам закончился, мы вышли в парк. А там средь березок солдатам травил анекдоты чудак наш Пашка. Вокруг него столько таких же, как он, живых, в рубашках рожденных и только, красивых и молодых, кто на костылях, кто в карете, кто рук лишился, кто ног, курят, смеются, как дети, а ветер относит дымок. А в центре герой наш Пашка, а в сердце его юморок. Пашка, родная рубашка, веселый такой паренек.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России. Напоминаю, сегодняшние гости программы «Полевая почта» Радио России, военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова. Аня, и вот когда мы говорим о вовлеченности, у вас есть песня «Победители войны». На одном из ваших видео, которое снято не к «Победителям войны», к другой песне, вы ведете с телефоном, естественно, снимается с камеры телефона, и там все просите представиться ребят, которые сидят в блиндаже. И... видно, что это огромный охват территориальный. То есть там самые-самые разные города. Москва, Питер, Хабаровск. В общем, из очень многих регионов, городов и регионов. И вот в песне «Победители войны» вы как раз перечисляете. Конечно, это одна, наверное, там десятая людей, с кем вы сталкивались. Но тем не менее, что вы испытываете, когда вы видите людей из самых-самых разных частей нашей страны? И не только, кстати, нашей страны.
2: с разных уголков России, разных возрастов, разных вероисповеданий. То есть настолько все разные, и вот их объединяет одно — это защита Родины. И, конечно, я говорю, я настолько обогатилась людьми, то есть приезжая в любой город, у меня есть друзья, меня ждут, меня просто мальчишки говорят, вот, наступит эта победа, и ты ко мне в гости приедешь, ты ко мне. Я говорю, ну, необъятное будет путешествие. Я сейчас приступаю к съемкам документального фильма «Твой позывной герой». Да, такое же название, как и у спектакля, как и у музыкальной группы «Твой позывной герой». И сразу же нон-стопом «Твой позывной герой. Отцы». Это первый проект о талантливых ребятах, и их таланты никак не связаны с СВО, с фронтом. Один поэт, другой оперный певец, третий блогер, четвертый писатель. А следующий проект «Твой позывной герой. Отцы» о многодетных отцах. Они как раз-таки все с разных уголков России. И вот эту песню, когда я написала, даже видео, которое есть, смонтировал. Получилось так, что я одного командира добровольческого отряда «Барс-11 Ямаху» смонтировал с другим командиром из 3-го резервного батальона. А они учились 100 лет назад вместе, были курсантами одного училища. Они говорят, Аня, как ты так сопоставила, что мы рядом два кадра в стык? То есть такие чудеса произошли. Я говорю, ну, бывает, бывает. И они порадовались, что они в одной песне, в одном клипе. Вот так, да, говорит, нас соединило. И он говорит, я связь потерял, дай его контакт. А другой мне пишет. И я говорю, Анька, ты помогла мне найти моего друга Серегу. Вот такие вот чудеса. И они все время случаются. Поэтому вот так вот. Это не я пишу песни. Это как-то, наверное, через меня такое, что-то такое тик и происходит.
0: Давайте послушаем эту песню. Называется она «Победителя войны» в исполнении Анны Артамоновой. Гости сегодняшней программы «Полевая почта» Радио России.
3: Мои друзья-мальчишки, герои классной книжки, герои классной книжки под названием «Жизнь». Они не хвастунишки.

0: Сахалина с Грузией, из Мордовии, Чувашии, Осетии, сыны, героические парни, победители войны.
1: Это была песня «Победители войны» в исполнении Анны Артамоновой. Сегодня она в гостях, военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен. Аня, вот про этот проект еще, твой позывной герой. Я так понимаю, что это, старт этому был дан спектаклем, да? То есть потом это развилось именно уже в песенную такую структуру. И дальше, собственно, фильм, о котором вы говорите. А вот если вернуться к песням, что это будет такое? Кого они охватывают? Кто твой позывной герой?
2: Твой позывной герой — это как раз таки настоящий герой нашего времени. Это и воины, которые там на фронте, и в госпиталях, и дети, молодое юное поколение, которое поддерживает, и это наше будущее. Вот эта вот неразрывная связь, почему мальчик и воин. Вот в этом задумка была. И мы создали три песни. Вот у нас сейчас в резерве три песни, но это только начало. Первая песня «Письмо солдату», вторая «Морская пехота». Она вышла 12 июня на День России, и сейчас на День военно-морского флота мы ее опять-таки анонсируем. И третья песня «Мама». Она вышла на День семьи, любви и верности 8 июля.
1: А кто вам помогает? Я вижу, что в некоторых песнях инструменталисты с вами задействованы. Скрипачка. И вообще, кто эти все замечательные музыканты?
2: Скрипачка Мария Андреева. Мы с ней пересеклись.

0: Тебя боялся, умер пуще прежнего. Ты дышишь моим страхом, жуешь его, как хлебушек. Ты же мертвый, Сань. Уймись.
1: Неправильно ты говоришь, Семен, и думаешь, человеку без страха нельзя. В нем сила. Мы со страху мир насилия разрушили, свой возвели. А ты, Семен, сколько ты прекрасного создал, потому что боялся. Стал бы ты бояться, как бы не я. То-то. Так было и так будет, потому что диалектика. И нельзя диалектику удавить пуповиной.
0: Можно, Сань. Удавить все можно. И тебя, к примеру. Да только Бог не велит.
1: А Бога нет. Научный факт. Мне Бонч Бруевич говорил.
2: А сейчас-то вы где пребываете, товарищ?
1: Материально существую, как разумная единица. Я всегда жив, везде. И ты меня, Семен, бойся.
2: Римку, что ли, позвать?
1: Дурак ты.
0: Не пойму, Максимыч, а зачем Бог-то не велит? Почему не убей? А если сатану? У нас на базе Желтухин на воротах. Ведь я все про него знал. Как девчонку снасильничал, как стучал на кого кому. Все знал, а каждый день ездил мимо, кланялся.
1: Уважал, небось.
0: Тормоза подвели. Вывернул, сам в дребезги, а его спас. Ведь стыдно мне, Максимыч, стыдно. Ведь убить мог гада, а не убил. Ведь мог, дурень, а не сделал.
2: Это еще что?
0: Звоночек. Мой звоночек. Я главное вспомнил. Ребята, я боюсь.
1: Бойся, Семен. Целее будешь.
3: Прощай, дядь Сем.
0: Мне страшно, я боюсь.
2: Не смей. Ты уже отбоялся.
4: Я рада за тебя, Семен. Очень рада. Будь счастлив.
5: Паспорт! Паспорт не теряйте!
6: Вы слушали первую часть аудиоверсии спектакля Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова «Йошкар-Ола. Республика Мари-Эл». «Страсти по Торчалову». Пьеса Никиты Воронова. Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Действующие лица и исполнители: Торчалов Павел Максимович, Дамир Софиулин, Пыжов Саша, Ярослав Ефремов, Кушкин Семен Захарович, Дмитрий Воронцов, Лиза Наташа Ложкина, Римма Людмила Мансурова, Степан милиционер Илья Петров. Авторы проекта и режиссеры аудиоверсии: Марина Багдасарян и Дмитрий Трухан. Звукорежиссер Виджай Москалев. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
6: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
10: Сигналы точного времени.
6: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
11: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
6: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
4: Кто этот граф, которому Аверин...
0: Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Бачевск Сумской области. И погода ухудшилась в столичном регионе. Далее подробнее. Высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом, заявили сегодня в Министерстве обороны. Отмечается, что Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО. В ночь на субботу вооруженные силы России нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины. Ранее Владимир Путин заявлял, что ответные удары вооруженных сил России вглубь Украины являются гораздо более мощными и приводят к действительно серьезным последствиям. Подразделения группировки войск «Север» за сутки активными действиями установили контроль над селом Бачевск Сумской области, говорится в сообщении Министерства обороны, опубликовавшем видеокадры установления контроля над селом, на которых видна работа российских штурмовых подразделений и операторов БПЛА по технике и живой силе противника в лесном и жилом массиве населенного пункта. По данным ведомства, за сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в ряде районах Сумской и Харьковской областях. В течение суток ВСУ потеряли в зоне действий российской группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. ВСУ на протяжении многих лет создавали в Константиновке эшелонированную систему обороны. Однако российские военнослужащие смогли взять этот стратегически важный укрепрайон, отметил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
10: Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, там, дооснащались позиции. Для нас же это новые оперативные возможности и, по сути, это южные ворота или южный подход Краматорско-Славянской агломерации.
9: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке, до зачистка города продолжается. Украина активно помогает своим западным кураторам вести политические игры в Африке руками различных террористических группировок, включая попытки свержения законных властей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Бурунди.
11: У украинцев в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте. Ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
9: Бурунди стала последней остановкой в африканском турне российского министра на этой неделе. Это государство сейчас помогает своему соседу Демократической Республике Конго бороться с мятежниками, террористами и иностранными наемниками. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. Евросоюз готовит механизм поддержки компаний, который позволил бы им не зависеть в поставках важнейших товаров лишь от КНР, а также снизил бы эффект мер Пекина в случае торгового конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом объемы нужных средств, а также масштаб ответных шагов КНР при конфликте остаются неопределенными. Разрабатываемый Еврокомиссией механизм должен стать частью усилий ЕС по нейтрализации последствий серьезного торгового дефицита с КНР, составляющего 360 миллиардов евро и затрагивающего все страны Евросоюза. Bloomberg отмечает, что Пекин держит под контролем поставки минерального сырья и микросхем, ключевых для важнейших отраслей европейской промышленности, включая военную и автомобильную. Очень сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье. В частности, интенсивные осадки прошли на западе и северо-западе мегаполиса, в центральной части города, в том числе в пределах Бульварного кольца, а также на востоке и юго-востоке. Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах во время грозы с ливнем и усилением ветра. Отмечается, что в столице фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкций. Ранее в гидрометцентре сообщали, что сильный дождь, сопровождаемый грозой и усилением ветра, может отмечаться в столичном регионе до конца текущих суток. В Москве и области продолжает действовать желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Синоптики также пояснили, что причиной серьезного ухудшения погоды не только в столичном регионе, но и по всей центральной части России станет влияние активных фронтальных разделов высот циклона запада. В воскресенье осадки продолжатся в столице в более интенсивной фазе, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
12: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В воскресенье посвежеет ночью до 14-17, а в дневные часы до +20-23 градусов. Ветры при этом развернутся с юго-западных на северо-западные румбы 4-9 метров в секунду, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15, а в середине дня до +22-25.
0: Спорт.
13: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжаня в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир Большого шлема. Ранее она также выступала на юниорских Ролан-Гаррос и открытом чемпионате Австралии. В первой лиге сегодня проходят матчи первого тура нового сезона. В эти минуты «Нефтехимик» играет с «Велесом». Завершен первый тайм, ничья 0-0. Ну а «Енисей» в гостях переиграл «Ульяновскую Волгу» со счетом 2-1. «Уфа» же разгромила «Ленинградец» со счетом 3-0. Российские клубы премьер-лиги сегодня активно проводят товарищеские матчи. К этой минуте завершилось несколько встреч. Московский «Локомотив» дома победил тольяттинский «Акрон». Эта встреча завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов с пенальти. «Рубин» победил «Крылья Советов» со счетом 2-0. Эта встреча проходила в Казани. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский АЛ, израильский «Маккаби» и тульский «Арсенал». Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с канадским хоккейным клубом «Гамильтон», сообщается на официальном сайте команды. Соглашение рассчитано на один сезон. В 2025 году россиянка была выбрана «Оттавой Чарч», а затем в течение сезона перешла в «Ванкувер Голден Айс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
9: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 29, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 28. В Рязани дождь, плюс 20. В Краснодаре малооблачно, плюс 30. В Майкопе ясно, плюс 28. В Ставрополе переменная облачность, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Театр у микрофона. Радио России представляет проект «Сцена без границ». Никита Воронов. «Страсти по Торчалову». Спектакль Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова. «Йошкар-Ола. Республика Мари-Эл». Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Часть вторая.
1: Торчалов, далеко отсутствовали?
2: Катался.
1: А, в трамвайчике катались? Впервые?
2: Захотелось побыть одному.
1: Верно. Способствует осмыслению прожитого. Вероятно, от равномерного качания и стука колес.
2: Очень вам признателен.
1: Зря вы так. Я же к вам по-доброму. Интеллект у вас повышенный. Безобразий избегаете.
2: А вы сами-то в трамвае ездили?
1: Так точно.
2: Ну а почему вагоны пустые?
1: Да бог с вами. Это кажется только. Народу битком.
2: Не понял.
1: Конструкция такая. Чтоб никто не мешал. В пустоте думается легче. Ведь думается.
2: Вы знаете, я вдруг понял. Надо было собаку завести. Любую с улицы взять.
1: А у вас что, не было?
2: Нет. Жена хотела, а я нет. Гулять, кормить, шерсть на диване. Безумно хочется собаку.
1: У меня-то была шайка. Иной раз домой идти не хочется, потому что жена. А вспомнишь, что шайка ждет, и бегом. Это вам правильно собаку захотелось.
2: Спасибо. А я, оказывается, всю жизнь о собаке мечтал. И не знал даже. Казалось, что-то важнее есть. Шайка с вами спала?
1: Нет, запрещалась.
2: А я бы разрешил. Приятно.
1: Ну-ка еще бы. И в ухо сопит, и бок греет. А главное, молчит.
3: Где Пыжов?
1: Убыл. В клозет.
3: Давай его сюда. Торчалов? Как же лёски?
2: Спасибо. Пухнут. Говорить уже больно.
3: Вы молча. Вы думаете. Так, Пыжов, у тебя последнее предупреждение. Иди распишись вот здесь. Что направление зачитали?
4: А ты зачитай сперва.
3: А зачитаю, не подпишешь.
1: Давай, давай, и дату поставь.
5: Ты не волнуйся, Саш, не волнуйся, ладно?
3: Значит так. Имя Герард, фамилия Пучила, мать Александра, 32 лет, отец неизвестен, родовая травма, перелом шейки бедра. В общем, хромой будешь. До 7 лет нормальное развитие, потом эпилепсия, ножевое ранение в область мошонки, травматическая кастрация.
1: Что?
3: Интернат для детей-инвалидов, кража чемодана, жертва изнасилования.
1: Я? Вы что, охренели?
3: Активист общества эпилептиков, работа на стройке, лидер забастовки, членство в партии левых-правых, снова кража чемодана, еще кража чемодана. Избрание в Госдуму. Председатель комиссии по национализации частной собственности.
2: Что еще?
1: Съел бурло! Понял, чья взяла, понял!
3: Алкоголизм.
1: Годится.
3: Левосторонний паралич. Цирроз печени. Вот так-то, Пыжов. Загрызен собственной собакой. Попутного ветра.
6: Не будет по-вашему, Степа.
1: По-моему, будет! А с другой стороны, видите, как с собачкой-то получилось? Ам! И все. Виноват. Служба.
5: Вы куда смотрите? Там же темень одна.
2: А это я не в окно. Я в себя смотрю.
5: И что?
2: Темень. Ничего не понимаю. Ну, мне его даже жалко почему-то.
5: Так это наоборот. Свет. Это вы богаче стали.
2: Лучше, что ли?
5: Богаче. Чтобы правильно уйти, надо стать богаче. А хуже, лучше, там рассудят.
2: Вы так просто это говорите, будто правду знаете.
5: Это меня барыня учила. Не по-людски суди, суди по-божески.
2: Ай да барыня.
5: Чудная. У них клавикордик был. Она на нем спицами играла.
2: Зачем?
5: Так узенький клавикордик, со шкатулочку. И кабинет, и гостиная, все кукольное.
2: Стоп, а где вы это видели?
5: В Воротниках, у барина служила.
2: На Щекин?
5: А вам-то откуда знать?
2: Лиза, вы служили у Нащекина? Так, может быть, вы и Пушкина видали?
5: Кудлатый? Французом застреленный? Павел Войныч по нем сильно убивался. Уж не знаю чего. Крикливый. А какие гадости шептал.
2: Вам?
5: Прижмет на лестнице. В ухо дышит. Однажды так допек. По шее получил.
2: Лиза, от вас? Так вы к Пушкину руку приложили?
5: Обиделся. Уезжал, стишки подбросил. Гадкие.
2: Лиза, да вы читайте. Немедленно читайте, ну.
5: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Тревожится о сем. Не с вашей рожей, не с вашим станом мучится о сем. Поганец.
2: Лиза, вы хоть знаете, кто был этот Пушкин?
5: Статский, по иностранному ведомству.
2: Бедная Лиза, величайший поэт России был к вам неравнодушен. Глупости вам на ухо шептал, а вы...
5: А что я ему? Какая-нибудь! Я-то себе вот столечко не позволила и мечтать не смела.
2: Ба, да он вам нравился. Вы любили его?
5: Мне какой любви хотелось? Чтоб от счастья задыхаться, чтобы на угли ступить и не обжечься.
2: Чтоб сквозь стены проходить.
5: Откуда вы все знаете?
2: Знаю. Знаю, уж поверьте, была у меня такая любовь.
5: Врете. Такой не бывает. Ходил ко мне один. Любовь, любовь, любовь. Дочка была. На первом году померла.
2: А он?
5: Бегал где-то. Лет 8 бегал.
2: Вернулся?
5: Ага. Без волос, без зубов, без носа. Любовь, любовь, любовь! Ты... Велел мне ночью серебряный прибор ему вынести. А то, говорит, я барыне скажу, что это ты меня заразила. И сказал.
2: Да.
5: А с этим вашим Пушкиным у меня бы все равно не сладилось, верно? Он, небось, и не вспоминал про меня. Подумаешь, цаца. А мне бы знать, что вспоминают. Я бы и стала богаче. Я бы и про вашу любовь поверила.
2: Ну, а тот ваш, с ним-то что?
5: Тогда или вообще?
2: Ну, тогда и вообще.
5: Тогда ничего. А вообще, зарубила я его!
2: Как?
5: Очень просто, Павел Максимыч. Одним ударом!
2: Лиза, Лиза, вы знаете, я вдруг собаку захотел. Просто собаку. Смешно, да?
5: Обхохотаться можно. Здесь не бывает собак. Здесь запрещено с собаками.
2: Римма, что-то случилось?
3: Сашка кухню поджег.
5: Как поджег?
3: Вот так. Вывернул на себя керосинку и поджег.
2: И что теперь?
3: Красить заставлю.
5: А он? С ним-то что?
3: А что он? Одежда сгорела, он прыгает голый, да матерится.
5: Господи, да вы понимаете, он возвращаться не хочет. Римка, ты бревно, ему же плохо.
2: Это правда? Он хочет сгореть лишь бы... Он что, боится?
3: Он не боится, он плавится от ужаса. Жить больно, Торчалов. Там все время больно, почти всем. И на этот раз он будет как все, а не почти.
2: И что, его не помилуют?
3: Нет.
2: Это точно?
3: Угу.
2: Что, ни одного шанса?
3: Да вы какой-то тупой, Торчалов. Это и есть его шанс.
1: Господи. Господи, вот не пойму я, зачем тебе это? Но будет по миру шагать кастрат эпилептик, чемоданы воровать, с трибуны лгать. Но неужели, Господи, он присутствием своим твой мир украсит? А собаку? Собаку тебе не жалко? Но если она хозяина загрызла, ну что же ей терпеть-то от него пришлось? Ты это понимаешь, Господи? Ну прости ты его, а? И дело с концом, и всем же польза. Ты учти, Господи, он ведь верит в то, что говорит. Он в это искренне верит. Да, дурак. Конечно. Но по твоей же воле. По твоей. Тогда за что же это, а? За то, что не в тебя верит, а в иное? Ну а что, нельзя, что ли, в иное? Ну как нельзя-то, а я? Цели-то. Цели. Нет, ты меня с ним не равняй, Господи, потому что я ведь тоже дурак, если... Я оправдаюсь. Я любил. По-настоящему любил, я знаю. Я знаю, ты мне это зачтешь. Нет, нет, ты вот что. Ты Сашку Пыжова пожалей. Ему плохо, но помилуй его, Господи. Помилуй и прости. Ну или отсрочь хотя бы. Я же знаю, ты это можешь. Ты там меня слышишь? Ну, ответь мне хоть что-нибудь. Ответь. Ответь, Господи.

0: Так, я что-то не понял. Что за адрес? Мать твою, дырка. Это как понимать? Хана рулям?
1: Увы, товарищ.
0: Увы. Цепь пропала. Вот это увы. Что-то я себе это иначе представлял.
1: Привыкнешь. Народ, конечно, всякий. Недоброе есть. С классовым чутьем плохо. Да вот тоже один на твоей койке 40 лет воздух портил, своим прикидывался. Я-то ему Семен. Я ему Захарыч. А то, бывало, стакан поднесу. А как же воевал? Руки в мозолях. А то, говорю, спляши, Кушкин, по-нашему, по-простому. И спляшет, и чай заварит. 40 лет как себе верил. И вдруг получаю от него башмаком по морде и отказ от идеалов. Ну, не дерьмо. На, товарищ, шамой.
0: Ну-ка, наклонись.
2: Ах ты так сразу!
3: Шо? Новенький здесь? Геморрой был?
0: Не знаю.
3: Был бы, знал. Размер обуви?
0: 43-й.
4: Кушкин Евгений Семенович, документик получите. А на Папикова, да чего же вы похожи? И разминулись-то всего на неделю.
3: Подъем в 6, отбой в 10.
4: С прибытием. Но вылитый, папенька.
3: Овсянка?
1: На воде. Не жрут черти, остаются.
3: Ну-ну.
5: То-то, я думаю, рожа знакомая. Ты вот что, Кушкин, я тебя в список вношу на ликвидацию.
0: Слышь ты, чмо. А что такое геморрой?
6: А мне там в коридоре сказали, я не поверил. Кушкин? Женя? Я дружил с вашим отцом. Ну, успел подружиться. Отец гордился вами. Велосипед вспоминал.
0: Велосипед?
6: Ну да, ну когда вы отвертку сменяли на калоши, консервы, себе мешок солдатиков, а ему велосипед.
0: Ах, батя, батя. А где он сейчас?
6: Он там.
0: А я?
6: А мы с вами здесь.
0: Понятно. Отстойник.
6: Да.
0: Торчалов? Реформы, проформы, а? А я был на Новодевичьем, когда тебя хоронили. Себе там участочек приобрел. Через дорожку.
6: Ну, значит, будем соседствовать. Отец верил, что у вас свое дело.
0: А как же?
6: Строите?
0: Строим.
6: Торгуете?
0: Торгуем.
6: Ну, а жизнью довольны?
0: Очень.
6: Простите, это что, кровь? Дырка от пули?
0: Вот именно.
6: Дикость какая.
2: Да торговался? Вот отец бы посмотрел.
6: Молчите! Не он стрелял. В него стреляли. Потому что жил с достоинством. Потому что звучит гордо. Потому что свободен от вас. Вы, товарищ, интересовались, какой он мой человек? Ну вот, знакомьтесь, изучайте. Вам жить с ними, вам на третий круг идти. А вы их боитесь, потому что они лучше вас и гораздо сильнее. А вы привыкли слабых пинать.
5: Очень вы правы, товарищ Торчалов. Страшно мне. Знаете, как страшно, когда весь мир, каждая вошь на тебя злобно смотрит. Вам же в голову не придет, что Сашке больно бывает. Он стальной, по-вашему? А у меня зубы болят. Мать вспоминаю. Скотина маленькая. Ну что ж, среди вас, что ли, скотов мало? Дурак. Я по телевизору смотрю, вас там тоже умом не захлестнуло. Так за что же все меня? Да меня. Ну да, не хочу я обратно. Сильнее они. боюсь. И словом этим, как палкой. Нравится вам, товарищ, слабых пинать?
7: Это хорошо, что вы заплакали. Я думал, не умеете. Ну ладно, хватит. Хватит, я вас понял.
5: И этот кастрюлей по башке.
7: Ну-ну, закончили.
5: Я ведь все терплю, Максимыч, все. Тебя даже.
7: Ну, придем к согласию. Мы ведь, как вы сказали, разумные единицы, а?
4: Ботиночки ваши. Пижамка. Что, не нравится?
8: Фасончик приятный. Без глупостей. Пыль это на ботинках.
4: Но уж пыль. Это пыльца. Приспичит, сдуете. А то ведь можно и палкой по хряпалу. Желаете?
7: Степан, да что с вами?
4: Пыжову отсрочка вышла. Отсрочка тебе, шакал.
7: Отсрочка. Значит, все-таки отсрочка.
4: Отмолил кто-то на мою голову. Жалостливые, понимаешь? Я узнаю, кто. Я изувечу. Я все оторву!
7: Ну вот видите. Отмолил кто-то. Значит, думали про вас. И не все кругом зло.
5: Верно. И плакал напрасно.
7: Нет. Не напрасно. От души плакали.
5: Вера в народ ослабла. Хороший у нас народ. Всегда дурак найдется, который отволит и простит. Отпразднуем, а? Эй, чего там у тебя? Шмотки? Давай сюда.
7: Пыжов, оно ж все новое. Это какая польза для народа?
8: Возьмешь, съешь.
7: Это как?
8: В сухомятку. Штаны возьмешь, штаны съешь. Куртку, куртку. Понял?
5: Максимыч, он чего, против нас, что ли? Скажи ему чего-нибудь.
7: Приятного аппетита.
5: Какой-то грубый он у тебя получился. Блатной прям.
7: Постоять за себя может.
5: Постоять, он только отсидеть может.
7: Ай, бросьте! Вы бьетесь об него, как о камень, ничего понять не можете. Потому что впервые с таким человеком столкнулись.
5: Невидаль. Да их на пятом этаже по дюжине на койку спят в очередь. И все в дырках.
7: А я говорю, вам не понять.
5: Чего тут понимать?
7: Бандюга.
8: Вот что, отцы, вы что-то не о том. Вот вам ботиночки почистить.

0: Простите, я могу зайти?
1: Торчалов?
0: Вы сказали, если жареный петух клюнет.
1: Клюнул?
0: Мне неспокойно. Все, что при жизни было налицо, здесь оказалось наизнанку. Семен, 40 лет. А весь его грех в том, что он не убил. Грех не убить? Это что же, с ног на голову? Ведь сказано, не убей.
1: Сказано, не суди. Вы же не знаете, где голова, а где ноги. А там знают.
0: Ализа, тихое ничто, зарубившее человека. А она спокойна. Более того, она на меня смотрит с жалостью. У меня что, глаз подбит, слюни текут, что?
1: У вас действительно синяк под глазом, и слюни тянутся. Но как все большое это видится на расстоянии?
0: Это вы о чем?
1: О расстоянии. Вы различаете цвета и оттенки, Лиза только черная и белая.
0: И в этом ее мудрость?
1: Это не ее мудрость. Это единственная мудрость.
0: А мне что же? Надо стать идиотом, чтобы разглядеть собственный синяк. Я всегда подозревал, что есть какие-то весы и строгий весовщик. Ну так вот, теперь я хочу знать, почему на чашу, которая за, мне положено так мало.
1: А было что положить?
0: Было! И вы прекрасно знаете, что было.
1: Давайте проверим. Вы готовы?
0: Готов. И даже хочу.
1: Садитесь. Отвечайте быстро. Говорите правду. Соврете, скажете «соврал». Я все записываю. Запретных тем нет. Представьте, что беседуете с урологом.
0: Никогда не обращался к урологу.
1: Вопрос первый. Вы обращались к урологу?
0: Нет. То есть да, соврал.
1: Вы можете победить желание соврать и не соврать?
0: Да.
1: На следующий вопрос вы ответите честно?
0: Да.
1: Вы подлец?
0: Нет.
1: Вы воровали?
0: Нет. Ну да, в детстве украл игрушки, ну конфеты еще.
1: Вы знаете, что такое боль?
0: Да.
1: Вы боитесь боли?
0: О, да.
1: Вы могли бы принять чужую боль на себя?
0: Нет.
1: Вы безразличны к чужой боли?
0: Нет. Да, соврал.
1: Вы лгали близким?
0: Нет.
1: А публично?
0: Никогда.
1: Вы изменяли жене?
0: Нет.
1: Почему вы не изменяли жене?
0: Я любил ее.
1: Вы говорили жене, что любите ее?
0: Да.
1: Вы любили свою жену?
0: Да.
1: Вы воровали в детстве?
0: Да.
1: Вы обращались к урологу?
0: Да.
1: Вы любили свою жену?
0: Да. Нет. Соврал.
1: Говорили жене, что любите ее?
0: Да.
1: Значит, вы лгали близким?
0: Да.
1: А публично?
0: Да.
1: Почему вы не развелись? Боялись приступить мораль?
0: Боялся.
1: Вы никогда не приступали мораль?
0: Старался.
1: Ваша жизнь основана на законах морали?
0: Да.
1: Вы воровали в детстве?
0: Да.
1: А не в детстве?
0: Да, то есть что значит воровал?
1: Взять чужое тайком воровство?
0: Да.
1: Вы доносчик?
0: Нет.
1: Почему?
0: По Качану.
1: Вам знакома фамилия Качан? Вы обращались к урологу?
0: Да.
1: Вы любили жену?
0: Нет.
1: Вам знакома фамилия Качан?
0: Да.
1: Он умер от чумы? От гриппа? От инфаркта?
0: Он умер от испуга. Ну да. Да, да, я написал.
1: Итак, вы доносчик?
0: Да.
1: Вас потрясла смерть Качана?
0: Нет.
1: Вы безразличны к чужой смерти?
0: Да.
1: Что вы украли не в детстве?
0: Ничего. То, что обыватель называет воровством, это еще...
1: А что обыватель называет воровством?
0: Умение распорядиться деньгами.
1: Вы распорядились личными деньгами?
0: Ой, да какие там к черту деньги? Ваучеры, бумага, инвестиционные фонды.
1: Ваучеры, бумага?
0: Ну, не совсем.
1: Вкладчики фонда получили прибыль?
0: Конечно, да.
1: Такую же, как и вы?
0: Конечно, нет.
1: Они знали об этом?
0: Нет.
1: Вы не спросили их согласия?
0: Нет.
1: Взять чужое тайком – это воровство?
0: Да.
1: Вы взяли чужое тайком?
0: Да.
1: Вы вор?
0: Да.
1: Вы были полезны людям?
0: Да, да, о, да.
1: Вы дали им пищу?
0: Нет. Батоны не разбрасывал.
1: Покончили с преступностью?
0: Нет.
1: Вы дали всем работу?
0: Нет.
1: Уверенность в будущем?
0: Нет. Я дал им свободу.
1: А что такое свобода?
0: Возможность выбирать.
1: Между чем и чем?
0: Между рабством и свободой.
1: Так что такое свобода?
0: Возможность сделать выбор.
1: Между чем и чем?
0: Между трудом на себя и на чужого дядю.
1: А можно ли с рубля заплатить 90 копеек налога?
0: Можно и рубь 20.
1: Значит, чужой дядя, это вы?
0: Я устал.
1: Вы были полезны людям?
0: Уже не знаю.
1: Вы лгали?
0: Да.
1: Воровали?
0: Да.
1: Вы стукач?
0: Да.
1: Качан умер в результате вашего доноса?
0: Да.
1: Вы безразличны к чужой боли?
0: Да.
1: К чужой смерти?
0: Да.
1: Ваша жизнь основана на законах морали?
0: Нет.
1: На следующий вопрос вы ответите честно?
0: Да.
1: Вы подлец?
0: Нет. Нет, нет, я просто человек! Да прекратите вы чиркать в блокноте! Вы же все извратили! Ну нельзя же мазать одной краской! Я знал любовь. И какую любовь? Она в подъезд ходила, а я дверную ручку целовал. Потому что она коснулась. И каждый шаг ради нее, каждый вздох, каждая мысль о ней и ни одной похабной. Я осквернить ее боялся.
2: Так, так, так.
0: Потом странный какой-то вечер. Проводил ее до дома, она говорит: давай поднимемся. Спрашиваю, в гости? Она лицо спрятала. Побудь со мной до утра. Храниться, понимаете? Перешагнуть. Она подумает, мне главное на ночь остаться. Любовь, конечно, не исчезнет, но будет-то как у всех. И все святое станет бытом. Я не перешагнул. Я отказался. Я нашел силы сказать «нет». И от этого мне было светло. Всю жизнь. И сейчас. И впереди я вижу этот свет.
1: Она называла вас по имени и отчеству?
0: Ну что вы?
1: Павлик, Павлуша.
0: Какая разница?
1: Вы обращались к урологу?
0: Да. При чем тут уролог?
1: Вы лгали близким?
0: Да. Прекратите.
1: Вы безразличны к чужой боли?
0: Да. Заткнитесь.
1: Как она вас называла?
0: Андрей! Она называла меня Андрей. Ну да. Да, да, я был женат. Я не мог себе позволить, чтобы... Да у меня была такая работа!
2: Вы не верили даже ей?
0: Ну вот опять. Вы снова все извратили. Вы ищете только гадость. Вам наплевать, что тогда я смог и не перешагнул.
2: Ей тоже не хотелось, как у всех. Ее сердце от счастья замирало, когда от лифта сквозь дверное стекло она видела, как вы целуете эту дубовую, не слишком чистую ручку. И тоже боялась, что однажды все станет как у всех. И по ночам благодарила вас за то, что вы не торопите. А вечер действительно был странным. Днем арестовали отца и маму. И было ужасно страшно находиться одной в пустой квартире. Так хотелось, чтобы кто-то был рядом. Чтобы понял, чтобы пожалел. Чтобы говорил какую-нибудь утешительную неправду. Ох, как было страшно, Павел Максимович. Ох, как ты был нужен, Андрюша.
0: Простите, это ты? Ну говори же, это ты. Почему я тебя сразу не узнал?
2: Потому что я не я. Потому что я сменила имя. Потому что поздно. Позднее не бывает.
0: Я искал тебя. Ты пропала уже на завтра и...
2: Нет. В ту же ночь хлопнула дверь лифта, раздался звонок, и я поняла, что ты вернулся. Но это был не ты. А потом целых 12 лет я вспоминала наш разговор у подъезда и не могла понять, почему. Ну почему? Ведь от любви не говорят «нет». От любви только «да», Андрюш.
0: Ну я же объяснил.
2: Ты так много обещал, но ничего не оставил. Мы даже ни разу не поцеловались. Господи, глупость какая. А я всегда мечтала поцеловать тебя в шею, в твое родимое пятнышко. Так ждала, когда же это случится.
0: Я тогда просто не понял. Ну почему ты не сказала? Ну подумай, ну что значит «давай поднимемся»? Ну какой нормальный человек поймет, что ты... Значит, любовь не в зачет. Даже любовь.
2: Так что же у нас на весах? Где голова, где ноги?
0: Я меняюсь. Я многое понял. Я богаче стал. Я Богу молился. Это же я. Я Сашку Пыжова отмолил.
2: Браво, Торчалов. Слушай, давай без истерик. Не такой уж трудный случай. Очень даже средний.
0: Ты мне поможешь?
2: Это само собой.
0: Я подлец.
2: Это тоже. Так все, завтра в 10:30. Стоять! Лицом к стене! На колени! Можно встать!

0: А у нас получается ботинки чистить, да? И темп хороший взяли.
1: Ужасно все это.
0: Нормально. Кто-то же должен ему ботинки чистить.
1: Сомневаюсь.
0: Диалектика, Максимыч. Свое отпрыгал, уступи товарищу.
1: Он мне не товарищ. Он жлоб.
0: Он товарищ жлоб.
2: Была я молодая, ох, была я резвая. И в окошко за гармошкой гармонист улезла я. Ух! Мальчики, ну вы чего? Ой, зря вы, Павел Максимыч, ботинок бросили. Женька осерчает.
1: Послушайте, Лиза, всему есть предел. Ну что, что он мне сделает, а?
2: Он вам козу сделает. Глазам больно.
1: Ай, боль, боль пройдет, а вот... Вот, Сань, вот, ботинок.
3: Жень, гляди, блестят. Завтра еще шнурочки новые достану.
4: Спешки нет. Можно завтра, а можно сегодня.
3: Есть сегодня!
4: Ну что, ребят, может, чайку?
2: Ой, сейчас.
4: Сахар берите. Саня, давай. Максимыч, бери.
2: Ну, Павел Максимыч. Вот, Жень, а можно я вам свой кусочек положу?
4: Нет, Лиза, каждому свой кусочек. А иначе порядка не будет. Надо жить по-новому.
3: Это как?
4: Пока не решил. Идея нужна. И то, что вокруг нее.
3: В смысле, вокруг тебя?
4: А что, не нравлюсь?
3: Не, Жень, наоборот. Молодая рука нужна, крепкая. А насчет идеи ты не сомневайся. Мы с Максимычем, вот они, для идеи. Я идеолог, он идеолог. Я борец, он тоже. Сколько народа извел. Я брал, так ведь он-то не давал. Поимел, товарищ, на своем витке спирали, поимел. А говоришь, удавить пуповиной. Ты размотай ее пуповину, загляни в нее, как в трубочку. Ты ахнешь, Максимыч. С одного конца я тебе подмигиваю, а Женька в свой конец поглядит, твой портрет лица увидит. Мы не товарищи, мы братья, Максимыч. Человек для того и рождается, чтобы брать. А идея, идея она для удобства. Что наши, что ваши. Вот так, Жень, если со всей прямотой.
4: А чё брать-то? Все взято. Пора в ногу ходить.
3: Зачем?
4: Чтоб порядок был.
1: В ногу и с факелами.
4: Это хорошо. Запомнить надо. Вот это идея. Чё замолчал?
1: Велосипед вспомнил. Семён гордился. Вами гордился. И велосипедом тоже. Это хорошо, что он вас сейчас не видит.
4: Теперь он все видит. И знает, что на ворованном ездил.
1: То есть?
4: Скоммуниздил я этот велосипед. На станции, в культтоварах.
1: Плохо. Значит, ему теперь там больно.
4: Жизнь, Максимыч, как ты говорил, боль по отжившему надо забыть. Надо думать о будущем.
1: Я? Такое говорил?
2: Правда, правда. В телевизоре. Я тоже помню, Жень.
3: Жень, это я говорил. Еще когда?
4: Шлепнуть бы вас обоих.
1: Слушай, а может, ты и есть мой главный грех?
2: Вот, вот, Жень, брюки твои со стрелочкой, как ты просил. Ты говори, если что нужно погладить. Я умею, я девчонкой еще.
3: Слыхал, Жень, девчонкой. А утюги, утюги-то были пудовые.
2: Пудовые, пудовые. Намаешься с ними, руки не держат. Бросишь все, по двору побегаешь и опять угли-то раздувать.
1: Ты чего?
2: Бросишь все, по двору побегаешь.
1: Ой! Лиза, вам плохо?
2: Павел Максимович, миленький, я когда к соседке-то побежала, я ж утюг-то, я ж его на мамкин календарь поставила. Господи, и дом-то наш, и пламя воет. Павел Максимович, это не французы. Это я Москву спалила. Ой, несчастье мое.
1: Лиза, Лиза, да черт с ней с Москвой.
2: Москву.
1: Лиза, не уходите. Не уходите, с кем же я-то останусь, а? Слушайте, Рима, не пускайте ее. Не пускайте, она уйдет, кто останется.
2: Римка, спаси, не с тем ухожу. Пустая ухожу.
5: У тебя было время.
2: Я боюсь.
1: Лиза, слушай меня. Это он от обиды. Он с отчаяния стишок испоганил. Он ведь по-другому написал, ей-богу, знаешь как? Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил. Так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Да очнись ты, дура! Он любил тебя! Только тебя одну любил! Он просто сказать об этом стеснялся. Ты богатая, Лиза. Иди. Иди. И ничего не бойся.
4: Вот это оттяжечка.
6: И стих хороший, складный.
7: В коридор. Оба.
4: Наезжаешь? Легче. Я Кушкин.
8: Жень!
9: Ты спрашивал про геморрой.
8: Это он и есть. Назрел, значит.
7: Что, Торчалов, опять соврал? Взял грех на душу? Спасибо. Ты уходишь?
1: Куда?
7: Обратно. Жить.
1: Второй круг?
7: Нет. Ты еще первый не пробежал. Так, сбой в системе.
1: Ясно. Где система, там и сбой. Послушай, там, у подъезда, там был другой человек. Это был не я. Да я бы убил его. Но разве можно убить самого себя?
7: Можно. Только это ничего не решает.
1: Прости.
7: Уходи. Как ты не понимаешь, не мы прощаем.
1: Мне надо, чтобы ты...
7: Уходи! Уходи!
1: Прости.

Проклятие. 30 на 4. 120. Ух. Машенька, я тебя разбудил? Извини, милая. Хотел сказать, пожаловаться. Такой жуткий сон. Проснулся, пульс 120. Да, испугался. А вот с тобой поговорил и... Что, снилось? Это бред какой-то. Завтра расскажу, если не забуду. Ты ведь придешь? Да нет, ничего не надо. Сахарку, разве что. Да, они меня ограничивают. Просьба?

0: Я со временем туго. Самоволки я. Ты губу-то не раскатывай. Ты наш. Я в книге видел. Дату маленько спутали, и все. Это тебе от Лизы. Она сказала, ты обрадуешься.
1: Щенок?
0: Под мостом замерз, к нам попал.
1: А при чем тут я?
0: Его отдышать можно. Еще минут 10 можно.
1: Семен, погоди. Со мной-то как? Когда?
0: Ты дыши на него, дыши. Ему жить надо. Да и тебе не грех. Может, чего перекумекать успеешь. Ну все, бывай.
1: Семен, ну пожалуйста. Ну скажи, ну когда?
0: Максимыч, я не говорил, ты не слышал. Вот сколько он проживет, столько и ты. И в один день, так в книге сказано. Ну все, бывай.

Маша, да, снова я. Я чего хотел узнать-то? Собаки долго живут? Чего? А что так мало-то? Слушай, а если при хорошем уходе? А, ну вот это уже лучше. Маш, погоди, еще вопрос. Шляпа твоя цела? Ну что, какая? Из Гонконга? А знаешь что, ты завтра привези ее сюда. Да, в больницу. Зачем? А вот увидишь.

0: Вы слушали вторую часть аудиоверсии спектакля Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова «Йошкар-Ола, Республика Мари-Эл». «Страсти по Торчалову». Пьеса Никиты Воронова. Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Действующие лица и исполнители: Торчалов Павел Максимович, Дамир Софиулин, Пыжов Саша, Ярослав Ефремов, Пушкин Семен Захарович, Дмитрий Воронцов, Лиза Наташа Ложкина, Римма Людмила Мансурова, Пушкин Евгений Семенович, Антон Типикин, Степан милиционер Илья Петров. Авторы проекта и режиссеры аудиоверсии: Марина Багдасарян и Дмитрий Трухан. Звукорежиссер Виджай Москалев. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. О фазанах, куропатках. Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов.

0: в Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Радио России «Орел». Реклама.
3: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские подразделения за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Украинское ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. И ФСБ рассекретило архивные материалы о событиях 1943 года, известных как «Волынская резня». Далее подробнее. Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПВО, сообщает Министерство обороны России, отметив, что высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины преодолевает любые средства ПВО, предоставленные Киеву Западом. Успешные удары сегодня по объектам ВПК подтвердили возможности вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, отмечает министерство. Ранее ведомство сообщало, что за сутки вооруженные силы России поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Ударам подверглись места хранения беспилотников, дальнего действия, склады боеприпасов, позиции ВСУ в 152 районах. По данным Министерства обороны, российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Противник был выбит из села усилиями группировки войск «Север». Отмечается, что освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья, укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр» и «Восток» за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Суточные потери противника на всех направлениях составили 1460 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Зеленскому уже ничего не поможет. Так Мария Захарова прокомментировала слова главы киевского режима про проблемы системы про Украины, передает РИА Новости. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови, сказала официальный представитель МИД России. Зеленский в субботу заявил, что украинское ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. По его словам, из 6 ракет «Искандер», запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славянско-Краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, сообщил Пушилин.
5: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния. Работа наших штурмовых подразделений, диверсионно-разведывательных групп сейчас уже проходит, в том числе и в Алексеево-Дружковке.
4: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке, до зачистка города продолжается. ФСБ рассекретил архивные материалы о событиях 1943 года, известных как «Волынская резня», опубликованные, в частности, сведения об одном из самых жестоких участников расправы над мирными жителями. Дмитрий Купяк и его банда орудовали в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях. О преступлениях украинских националистов Зинаида Курбатова.
6: Рассекреченные ФСБ документы касаются злодеяний, совершенных членами банд Украинской повстанческой армии, запрещенной в России, на территории Западной Украины в период с 1943 года и до осени 1945. Один из фигурантов – Дмитрий Купяк по прозвищу Клей, уроженец Львовской области. Он собрал группу, которая зверствовала в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях. Уничтожали и грабили поляков, не жалели стариков и младенцев, забивали, сжигали живьем, сбрасывали в колодцы. Волынская резня, так эти злые деяния в отношении поляков вошли в мировую историю. Очень характерно, что пик резни – лето 1943-го, когда стало ясно, что Красная армия побеждает. Дни 11 июля, 12 июля 1943-го поляки помнят особо. Это так называемое «кровавое воскресенье» на Волыни, когда геноцид польского населения бандитами УПА, организации, запрещенной в России, достиг апогея. За сутки украинские националисты, террористы атаковали одновременно, по мнению польских историков, около 100 населенных пунктов 11 июля и около 50 12 июля. Нападали даже на несчастных, которые пытались укрыться в костелах. Только лишь в храме села Заблотти убили 76 человек. За эти два дня убили 11 тысяч мирных поляков. Впрочем, как видно из рассекреченных нынче документов, банда Клея, то есть Купяка, зверствовала и после освобождения Красной армии оккупированных территорий. И после окончания Великой Отечественной. Убивали этнических поляков, советских офицеров, председателей колхозов, членов партии. Розыском таких преступников занимался СМЕРШ, а после освобождения от оккупации НКВД, НКГБ Украинской ССР. В 1964-м издали справочник с грифом «Секретно», где перечислены все каратели, скрывшиеся на Западе. Имя Купяка там тоже есть.
7: Расследованием по делу установлено, что Купяком и его бандой было убито около 100 человек польских и советских граждан. Сожжено село, насчитывавшее до 300 дворов. В октябре 1945 года Купяк по документам на имя переселенца Бродзика Владислава выехал в Польскую Народную Республику, а оттуда бежал в ФРГ и затем в Канаду, где проживает в городе Торонто по вышеупомянутому адресу и является владельцем ресторана.
6: В 1969 во Львове судили подельников Купяка. Его сожительница, как свидетельница, дала показания. Цитата. «Клей говорил, чем больше будет убийств, тем покорнее будет население. Самостоятельную Украину можно завоевать только методом террора». Конец цитаты. Советское правительство отправило ноту Канаде, требуя выдачи военного преступника. Канада не выдала. Там была и есть мощная диаспора украинских националистов. Волынская резня – камень преткновения в отношениях Украины и Польши.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема». Ранее она также выступала на юниорских «Ролан-Гаррос» и открытом чемпионате Австралии. При этом россиянка выиграла юниорский Уимблдон впервые за последние 10 лет. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. Красноярский Енисей одержал победу над ульяновской Волгой со счетом 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Пичура. Велес победил Нефтехимик со счетом 1-0. Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который проходит в Москве. Второе место у Амины Тагировой, третье у Яны Соловьевой. У мужчин победителем стал Андрей Зуев, а второе место занял Егор Громадский. Тройку лидеров замкнул Петр Борщов. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первом медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду, который проходит в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, а Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина. А баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1+1. В составе ЦСКА Гудумак стал двукратным чемпионом единой лиги. Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с канадским хоккейным клубом «Гамильтон». Об этом сообщается на сайте команды. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
4: В Калуге завтра дождь плюс 19, в Твери дождь плюс 26, в Ярославле дождь плюс 24, в Тамбове небольшой дождь плюс 23, в Липецке небольшой дождь плюс 22, в Смоленске дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
5: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, он умеет играть в долгую. Если раньше многие его воспринимали как мужа известный телеведущий, то теперь на его спектакле спрашивают лишний билетик, а его герои на телеэкранах поражают яркостью и убедительностью. И это все о нем, об аристократе духа, об актере, заслуженном артисте России Игоре Гордине. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Скажите, это правда, что в детстве вас родители называли тетя?
2: Ну, нет, не совсем так.
1: А как?
2: Просто я в 14 лет поступил в театр юношеского творчества.
1: Я знаю,
2: при,
1: да.
2: При Ленинградском дворце пионеров, который назывался «Тют».
1: «Тют»?
2: «Тют».
1: Так.
2: Да, поэтому, когда я пришел домой и сказал, вот я поступил в «Тют», то папа в шутку сказал мне: «Тютя в тюте».
1: А, в общем
2: это
1: дело.
2: Это было так, да, такая была.
1: Но это было любя.
2: Да, конечно.
1: Но шутка хорошая.
2: Такая была шутка, да. Но это не значит, что меня называли все время тютей. Нет.
1: Ну, слава богу. А там же Коля Фоменко еще занимался в свое время.
2: Ну, там было много довольно известных артистов, впоследствии ставших, хотя тют... не ставился, нет такой задачи у этого коллектива воспитывать артистов. Это не совсем драм-кружок в обычном смысле слова. Коля Фоменко был до меня, я его не застал, но он был довольно недолгое время в коллективе, а я провел там, в общем, наверное, лет 7, наверное.
1: О-о-о.
2: Ну, то есть я пришел туда в 8 классе, и ушел я оттуда только на последнем курсе института.
1: Долгожитель.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что вы знаете о радиации практически все?
2: Ну, должен.
1: Должен.
2: По образованию. У меня есть диплом. Значит, да, я закончил политехнический институт.
1: Угу.
2: И поэтому в моем дипломе стоит моя профессия как дозиметрия и защита от ионизирующих излучений.
1: Так.
2: Кафедра экспериментальной ядерной физики, Ленинградский политех.
1: Ого! Так, ну скажите, насколько опасна радиация? И можно ли от нее защититься?
2: Это было 35 лет назад. Я получил этот диплом. Я вряд ли вам могу сейчас что-то рассказать про радиацию. Но я немножко поработал даже в 86-м году. Вот у нас сейчас была годовщина Чернобыльской катастрофы.
1: Так.
2: И нас, как, в общем, специалистов, привлекли к помощи, скажем так, летом 86-го года. Наш курс работал на ленинградских рынках. Мы проверяли радиоактивные овощи и фрукты, которые привозили на рынки Ленинграда с разных областей. И наша задача была при прибытии товара прийти с прибором, с дозиметром и проверить радиоактивность этих, значит, всех овощей и фруктов.
1: Ну, как
2: и поставить печать и подпись.
1: Вот печать и подпись – это хорошо.
2: Да, да, конечно. Но как бы санитарно-гигиенический такой контроль.
1: А скажите, попадались овощи и фрукты с радиацией?
2: Практически нет. Были только ящики радиоактивные. Они, видимо, может быть, попали под дождь. И было там одно место, вот какой-то поселок. И я знал, если оттуда приезжают овощи, то там ящики будут радиоактивные.
1: Понятно, хорошо. Это правда, что учась в ГИТИСе, вы подрабатывали сторожем в магазине?
2: Да, это было такое. Ну, я попал в институт в такое переломное время, потому что поступил я в 89-м году в институт.
1: О-о-о!
2: А, соответственно, вот на все реформы я попал, и поэтому, если я там получал сначала стипендию 40 рублей, там потом у меня была повышенная стипендия.
1: Сколько?
2: 60 рублей.
1: О-о-о!
2: Как отличнику, потому что я учился на одни пятерки. То, соответственно, в 90...
1: И даже по марксизму-ленинизму?
2: Марксизм-ленинизм я проходил в политехе, это я помню точно.
1: Ага.
2: Я получил тройку за него. Вернее, это была история партии, по-моему.
1: Ну да, что-то там было. Да, такое...
2: Ну, там было же несколько разделов. Да. В общем, история партии, философия и политэкономия.
1: А, ну да, 90-й год все уже, да.
2: А в 90-м, да, уже не было марксизма-ленинизма, насколько я помню, в ГИТИСе, не помню. Вот, и поэтому все... стипендии, соответственно, обнулились, рухнули, потому что был, так сказать, такая...
1: Да мы помним, что было.
2: Было. И поэтому мне, конечно, очень помогали родители, мне присылали какие-то деньги. Но...
1: Игорь, а можно маленький вопрос?
2: Да.
1: Вот смотри, папа и мама отправили тебя в институт, ты закончил его, получил диплом. И второй раз я бы тебя убил.
2: Ну, да, я понимаю, что для них это был такой, наверное, серьезный шаг. Но я поговорил с ними, они меня поняли и поддержали, потому что действительно я с 15 лет занимался театром и все время там пропадал дни и ночи, и, в общем, это было для меня был особый интерес. А после политеха я получил диплом, успел поработать год в НИИ, в ящике в закрытом, значит, и... Ну, то есть я думал, что я смогу работать в НИИ, а вечером я буду заниматься театром.
1: А, то есть не пора ли нам ударить по... Так, Уильяму нашему Шекспиру, да?
2: Так и было, собственно. Я продолжал заниматься театром, и все годы обучения, и пока работал в ней уже, продолжал работать в театре. Но вот в последний момент я, значит, не с первой попытки, но поступил, значит, вот в ГИТИС. Мне уже было 24 года.
1: Взрослый мальчик.
2: Да, меня поэтому нигде не брали, потому что говорили, да вам не надо уже учиться, уже пожилой студент. Вам надо уже идти, работайте, можете работать уже. Я говорю, как я буду работать?
1: Без диплома.
2: У меня нет диплома актерского.
1: Так, да. Но возвращайся к сторожу.
2: К сторожу, вот, значит, мы вернемся. Значит, в 92-м году, когда...
1: Все накрылось.
2: Все накрылось, стипендии наши обнулились, их не хватало там один раз пообедать, то... Мне мой товарищ питерский устроил подработку в качестве сторожа в фотомагазине в Столешниковом переулке. Я работал, да. Ну, была работа, как там, нас было двое, соответственно, одну ночь я, одну ночь, или мы там две ночи я, потом две ночи мой напарник. И выходные целый день. Поэтому это не мешало, скажем так, учебе, потому что я там приходил к закрытию магазина там к 8-9 вечера, и в 9 или в 10 утра, когда магазин открывался, я уходил.
1: Но не страшно учиться.
2: Было? Вы знаете, да нет, как-то не было у меня никаких случаев, когда я защищал магазин от грабителей.
1: Честь магазина, да?
2: Да, от грабителей. Единственное, что у меня было один раз, это у меня стоял телевизор там в подсобке. Я смотрел новости, и в конце новостей вдруг ведущий ни с того ни с сего, а в магазине в Столешниковом переулке продаются приборы ночного видения. Почему он решил об этом рассказать, я не знаю, но это было такое странное состояние, когда ты сидишь в этом магазине, про тебя говорят с центрального
1: телевидения. Ну да, привет. Хорошо, и напоследок, это правда, что вы любите собирать грибы?
2: Ну да, но для...
1: Успокоения нервной системы, да?
2: Ну да, у каждого есть, значит, у кого-то рыбалка, у кого-то, не знаю, охота, у кого-то грибы, у кого-то и то, и другое, и третье. Да, я просто как-то вырос в Ленинградской области, и многие жители Петербурга любят собирать грибы, потому что там с ними все хорошо. Поэтому, да, каждое лето я стараюсь выбираться в лес. Но делаю я это, кстати, преимущественно там, в карельских лесах, и, да, люблю побродить по лесу, собирать грибы.
1: Так там же комары.
2: Комары везде, не только в Карелии.
1: Но места у вас есть свои, прикормленные?
2: Есть места, есть точки, да.
1: Хорошо, итак, Игорь Горин, переходим к делу. Слушайте, а почему вы в детстве были такой полный?
2: У вас фотография какая-то? Ага. Что? Ну, я был такой откормленный ребенок, потому что мама моя пережила блокаду.
1: Как?
2: Ну, вот так она же родилась в Ленинграде в 36-м году.
1: Так.
2: И в 5 лет, собственно, началась война, и они жили с мамой в блокадную зиму. Мама умерла у нее, мама у меня была круглая сирота. И их с сестрой, с двоюродной, вывезли летом 42-го года по дороге жизни. И, как у всех блокадников, у мамы был комплекс еды. И для нее главное было это, чтобы ребенок был сыт и накормлен. Поэтому пока я все не доем,
1: то есть все, да,
2: из-за стола я встать не мог, и оставить корочку хлеба я не мог. А кроме того, я всегда был сластеный и любил сладкое.
1: А кто же не любит-то?
2: Ну, особенно в детстве.
1: Да.
2: Поэтому, соответственно, я так вот как-то и был таким. Мне когда, это я не знаю, но там в 1.5-2 года, наверное, когда мне было, меня вывозили на дачу, я был самым крупным ребенком, меня называли мясокомбинат.
1: А в школе не дразнили, нет?
2: Нет, ну я не был таким уж совсем. Я просто был полноватый, скажем.
1: Крупный мальчик.
2: Крупный мальчик я был. Не то, что я был жердяй, скажем
1: ага.
2: так. Не был такого.
1: Значит, папа был инженер, мама технический переводчик. А Игорь, мальчик, в кого пошел творческими началами?
2: Ну, наверное, в каких-то своих предков, я так понимаю.
1: А кто были предки?
2: Папа у меня сугубо технарь такой.
1: Он же в НИИ работал?
2: Он работал в НИИ, в оптическом институте, закончил ЛИТМО и, собственно, был таким специалистом серьезным. Чинил технику у наших родственников. Если у них что-то ломалось, телевизор, то он там проводил целыми днями, разбираясь в полупроводниках и всяких диодах. Вот. А мама у меня переводчик с английского. Она закончила университет по английскому языку. Но вот она так сложилась, она все время занималась техническими переводами, а мечтала всю жизнь заниматься художественными переводами, так сказать. У нее, вот у нее было такое желание, конечно, заниматься творчеством, потому что технический перевод не дает такой возможности. И, может быть, где-то это от нее папа ее, мой дедушка, которого я не знал, он был журналистом и был репрессирован и сослан в Казахстан.
1: Угу.
2: Да. И вот какая-то творческая, может быть, по той ветке, по маминой.
1: Игорь, все-таки вы актер, хочется задать вам вопрос по системе Станиславского. Вы ведь в курсе, да, что некоторые психологи уверяют, что эта система помогает на сцене подавлять свое личное, свою личность и находить в себе что-то новое, новое я. Это действительно так?
2: Ну, на самом деле, да, актерская профессия связана с психологией, и я не знаю там по поводу потаенных скрытых личностей, но для меня, наверное, это театр и сцена выполняет психотерапевтическую такую функцию.
1: Прям для себя?
2: Для меня лично, да. Ну, вообще занятие творчеством, наверное, не знаю, почему художники пишут картины, а музыканты сочиняют музыку. Что их туда двигает?
1: Честно говоря, не знаю.
2: Неизвестно
1: да.
2: это какой-то науке. С точки зрения психологии, наверное, это как-то разобрано, творческая составляющая твоей личности. Поэтому для меня сцена это имеет как бы такие свойства вот, психотерапевтические, не знаю, успокаивающие мои эмоции, накопленные, позволяющие как-то на сцене, они могут...
1: А скажите, вы смотрите, в последнее время вы во многих сериалах и в театре иногда играете отрицательные роли. А вот этот отрицательный образ может влиять на ваши мироощущения, на ваши отношения с людьми, на ваш характер?
2: Действительно, если ты долго занимаешься, репетируешь, входишь в какой-то образ, то это может как-то...
1: отразиться, да?
2: Отразиться на твоем поведении. Но потом ты все-таки сбрасываешь эту маску и переходишь к следующей работе. Но это в кино такое вряд ли. Редко происходит, что за кино такое спонтанное. Там нет глубокого погружения. Ты пришел и должен сразу выдать результат. Какого-то мерзавца, негодяя, поэтому ты используешь какие-то уже наработанные приемы, скажем так.
1: Но вы адвокат своим ролям, своим образом, если даже они негодяи?
2: Ну, если позволяет драматургия. Но у меня был вот опыт работы в сериале «Мосгаз», где я играл шпиона, убийцу и предателя. Но так был как бы написан персонаж, так развивалась его история, что он там к финалу вызывал не только омерзение, но и какое-то сочувствие, потому что там возникала любовная линия лирическая. И, в общем, я старался играть человека. Возникает какой-то объем. Это не просто мерзавец или маньяк. Или я играл сериале «Плеваку».
1: Угу. Победоносцева.
2: Победоносцева. Такая, в общем, личность противоречивая в русской истории. Как-то его так припечатали.
1: Да.
2: Так сказать, такой вот оплот консерватизма. Хотя он, в общем, играл такую важную очень роль в российской истории на протяжении многих-многих лет. Ну и то, вот в этом сериале вроде бы он является антагонистом главного героя. Плевака. Плевака, который, значит, защитник...
1: Серых и убогих.
2: Серых и убогих. И победоносцев, который стоит за государство и охраняет интересы государства. Но и то ему там придумана история его отношений с женой. Где у них не было детей, например. И ему подбросили на порог его дома младенца. И они с женой его воспитали, этого младенца. И там есть это в сериале.
1: Впервые как... об этом слышу.
2: Да, вот такие вот это как бы исторические.
1: Слушайте, ну вы мне запомнили, знаете, где? Вот был исторический фильм такой, полудокументальный, «Императрица», и вы там играли Александра Меньшикова.
2: Да, было такое.
1: О, как вы там хороши.
2: Ну, для меня, на самом деле, это было неожиданное такое предложение, потому что как бы везде в нашем представлении Меньшиков такой...
1: Ну, такой, да.
2: Такой разбитной,
1: авантюрист.
2: Балагур, авантюрист, да, такой человек, скажем, веселый.
1: Угу.
2: Я, в общем, не тот совсем типаж, скажем,
1: да.
2: Меньшикова.
1: Слушайте, вас ведь даже номинировали, по-моему, за эту роль на роль второго плана на «Золотой орел».
2: Возможно.
1: Да.
2: Я ее не получал, поэтому...
1: Меня... Я за что вы не получили, но были номинированы.
2: Не зафиксировал, да.
1: Слушайте, я смотрю, конечно, у вас вот такая есть питерская осанка. А почему после института не вернулись обратно в Ленинград? Ну, в Петербург уже тогда.
2: Конечно, когда я поступал, я не думал, что я останусь
1: задержусь,
2: в Москве.
1: Да?
2: Что я, в общем, да, 24 года все-таки прожил в Ленинграде, в Петербурге. И так как я поступил очень поздно, и, соответственно, я и закончил поздно.
1: Наверное, лет 28,
2: 28,
1: да?
2: Соответственно, я закончил.
1: Да.
2: И понимал, что, вернувшись в Петербург, мне надо будет начинать немножко все сначала. Потому что в Москве мы ходили курсом, мы показывались в разные театры, где-то меня брали, где-то нет. Но я понимал, что нужен был новый этап, когда мне надо было в 28 лет опять начинать все сначала. И я, видимо, на это не решился.
1: Но жить надо было где-то.
2: А потом так получилось, так я попал в самый питерский театр в Москве, потому что его возглавляет Генриетта Яновская.
1: Ой.
2: И Кама Гинкас.
1: Угу.
2: А Генриетта Яновская тоже из Петербурга. В общем, и они ученики Товстоногова. И поэтому тут есть прямая связь.
1: Вы мне скажите только другое. Вот уже Генриетта Яновская положила на вас глаз. Вы еще студентом были. Приглашала вас на репетиции. А вы взяли фить и ушли в театр «Современник» Галине Волчек. Так или нет было?
2: Была такая, да, история.
1: Ну, как не стыдно, а?
2: Было мне стыдно до сих
1: было,
2: пор.
1: Да?
2: Было мне стыдно до сих пор. Ну, как-то меня поманило имя «Современника».
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Вокруг, знаете, ходят Гафт, Ниелова, Кваша.
1: И я теперь хожу, Игорь Гордин.
2: И я здесь
1: гордо
2: тоже как-то при них.
1: Да.
2: И как-то я после окончания, у меня была довольно плотная занятость, ага, в институте. Я очень много работал, много было дипломных спектаклей. Я думал, надо взять паузу и посмотреть, как работают мастера.
1: Ну, да-да-да.
2: Да, ну и...
1: Посмотрел.
2: Посмотрел я чуть-чуть, но потом, когда там возникла такая возможность вернуться в ТЮЗ, то я вернулся, и, в общем, это определило мою творческую жизнь.
1: У меня
2: жизнь.
1: Два вопроса. Как Генриетта Яновская вас взяла обратно в театр? А самое главное, как Галина Борисовна Волчек оценила поступок молодого актера, который взял и ушел от нее?
2: Ну, Галина Борисовна была обижена, но...
1: Я знаю.
2: Да, но меня попросил директор, так сказать, прийти к ней, подойти и...
1: Вот даже так?
2: Да, извиниться, и, в общем, как-то я... Не то, что я бросил заявление,
1: ну,
2: и
1: да,
2: ушел.
1: Да.
2: Нет, я подошел, объяснил, что так и так, и как-то попросил прощения за то, что у меня был выдан какой-то аванс, а я вот им не воспользовался.
1: Угу.
2: И я потом даже приходил к ней на юбилей, и да, по-хорошему я ушел.
1: Ну, слава богу. А скажите мне, Игорь Гордин, а тяжело быть красивым актером?
2: Ой, я никогда не задумывался об этом. Я, в общем, не герой-любовник совсем.
1: Нет, но да. Лицом-то вы красивые, не лгите.
2: Вот, поэтому и никогда не играл, наверное, значит, какой-то там амплуа герой-любовник.
1: Ну да.
2: Не было в моем багаже практически. Единственное, что там я играл оперетту, но это была скорее такая пародия такая на героя-любовника.
1: И все-таки я все время думал о привлекательности человека и на сцене, и в жизни. Играет это в плюс или в минус?
2: Ну, актерская харизма, она, конечно, необходима. И так как у нас 80%, скажем так, зрителей – это зрительницы,
1: да,
2: то для них важно, чтобы, значит, на сцене был, так сказать, какой-то видный мужчина. Так же, как и для мужчин-зрителей, угу, им важно видеть, чтобы героиня была красива, чтобы она была желанна, скажем так. В этом есть такая прелесть театра, да.
1: Но знаете, почему я вас спрашиваю об этом? Конечно, я не буду называть имен и фамилий. Была у меня в театре «Армия» одна актриса, которую я обожал, как, в принципе, вся страна. И вот совсем недавно я встретил одного актера, который был когда-то молодым актером, и он рассказал о их взаимоотношениях на гастролях. И это было, конечно, так смешно, но я вдруг понял, как иногда быть страшно молодым и красивым актером в театре, где есть примадонна, и которая хочет любви и страсти.
2: Ну, у меня не было такого.
1: Ну, хорошо. Вернемся к вашей жизни. Игорь, у тебя замечательная супруга Юлия Меньшова, талантливая ведущая. Хорошая актриса, кстати. Скажи мне, а кто на кого положил глаз, когда познакомились? Ты на Юлю или Юля на тебя? Только честно.
2: Сейчас это надо провести какое-то небольшое расследование.
1: Да.
2: Я видел Юлю на экране телевизора. Она уже была ведущая программы «Я сама», а она меня увидела, соответственно, в качестве зрителя на сцене московского ТЮЗа, где я играл спектакль. Поэтому я, может, положил глаз дистанционно, а она уже из зала.
1: А не страшно было? Все-таки ты понимал, что Юля – это уже известная телеведущая. А ты хороший актер, замечательный актер, но все-таки пока театральный актер.
2: Нет, ну, конечно, это такая была авантюра, скажем. Действительно, что, да, Юля тогда уже знала вся страна. Это программа «Я сама» была одной из самых популярных передач на российском телевидении. Естественно, вся пресса, СМИ пристально следила
1: за
2: личной жизнью. И когда появился какой-то неизвестный абсолютно артист ТЮЗа...
1: Ну, это вот там, который играет третьего гриба в черном составе, того.
2: Артист детского театра, да, какого-то абсолютно непонятный, то для многих, наверное, это было, вызвало какое-то удивление. Вот. И, ну, скажем так, на меня это не особо, наверное, действовало, потому что я плотно работал в театре.
1: Ты уже состоялся как актер театральный.
2: Ну, я это было, ну, уже, да, уже были такие большие какие-то роли, отмеченные, там, премией «Чайка», там.
1: Угу.
2: Ну, да, я был как бы на ведущих ролях в ТЮЗе и серьезно занимался своей карьерой, скажем так.
1: А в кино все никак не получалось. Кино все никак не получалось, а потом вдруг этот фильм «Трио». Слушай, я скажу так. Миша Пореченков, Андрей Панин, они животные. Вот сколько я их видел в кадре и на сцене в том числе, вот они дышат. Но самое смешное было другое. Ты там играл оперативника. Ну, просто оперативник, признался сами. Но ты был там на одной волне с ними. А как тебе это удалось вот так с первого раза сразу стать своим?
2: Ну, на самом деле, я так довольно скептически отношусь к этой работе.
1: Ты зря, а?
2: Это для меня был такой первый опыт. Я, конечно, открыв рот, просто смотрел на Панина и Пореченкова. И там, имея уже 10, ну практически 10 лет от работы в театре, играя там, в общем, большие роли и Островский, и Чехов. И, в общем, я уже думал, что я уже как-то могу что-то. Но попав вот на съемочную площадку, я понял, что это какой-то совершенно другой мир. И видя, как работают партнеры мои, я, конечно, смотрел, открыв рот, и я пытался как-то это просто им соответствовать. Но дело в том, что еще мы уехали же в экспедицию, мы снимали под Оренбургом, они там жили 2 месяца или сколько, или больше, а я там жил 2 недели. И как-то мы общались все время, и я смотрел, как они работают. Для меня это такая была действительно большая школа, серьезная. Ну, а какая-то осознанная, скажем так, роль уже в кино была следующей, скорее, для меня. Это был сериал «Дети Арбата».
1: «Дети Арбата», да.
2: Андрея Шпая. И как-то Андрей Андреевич... Он собрал такую мощную команду, молодую, молодых артистов, и сумел так их всех нас завести. Он был таким, конечно, энерджайзером на съемочной площадке. И он как-то выстраивал работу с актерами театральным способом, скажем так. Он давал задачу.
1: То есть прям вот как классика жанра.
2: Да, да. Поэтому как-то мне было легко в этом существовать, потому что вот брал сцену и разбирал ее как в театре, и твою задачу. И так как у меня были прекрасные партнеры, то мы как-то в это очень так... впрыгивали, получали большое удовольствие от этой работы. И потом с Шпаем я сделал еще 5.
1: Да.
2: И он для меня вот такой является таким проводником в мир кино. Я
1: считаю
2: так.
1: И вот «Локомотив» пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. А я знаю Генриету Яновскую. И Кама Гинкаса я тоже знаю. Они не любят, когда актеры слишком взлетают высоко на телевизионном небосклоне. Месть была? Ну, ревность.
2: Ревность была, несомненно, как у всех. Это такое нормальное чувство, потому что ты изменяешь, в общем, театр.
1: Ничего лишнего.
2: Но я не скажу, чтобы моя карьера там была, чтобы я был сильно загружен в кино до там недавнего времени. Это были все-таки такие точечные какие-то работы, небольшие, которые не требовали. То есть они вполне совмещались с работой в театре. И кино так, в общем, оно постепенно как-то происходило в моей жизни, и первые годы, там, первые лет 10, это, наверное, были, ну, такие небольшие, скажем, роли, не было главных ролей. Хотя начинал я тоже, одна из первых была главная роль в сериале «Небесная жизнь». Но, тем не менее, нет, были главные роли, были.
1: Да, были.
2: Сейчас
1: были,
2: я
1: да.
2: совру, конечно, совру. Но мне удавалось как-то с театром договариваться.
1: Да.
2: Я не подводил театр.
1: А почему потом 7 лет простоя?
2: Так получилось, что вот сыграв ряд больших главных ролей, я сыграл «Даму с собачкой».
1: Угу. Это в театре.
2: Это в театре, который вот...
1: Да, это хороший спектакль такой, был.
2: Таким он и есть, этот спектакль.
1: Как до сих пор?
2: Да.
1: Так все. Иду.
2: Значит, этому спектаклю в этом году исполняется 25 лет.
1: Боже. Ну, он прям гремел-гремел.
2: Ну, он получил 2 золотые маски, да, и таким был, конечно, ну, каким-то знаком, этапным и для меня, и для театра. В театре была трилогия «Черный монах»,
1: да,
2: с собачкой и «Скрипка Ротшильда».
1: Да.
2: Вот «Черного монаха» уже нету, а «Дама с собачкой», «Скрипка Ротшильда» еще.
1: Это прям очень сильная работа. Надо же, я смотрел и «Скрипку», и «Черного монаха» смотрел, а вот «Даму с собачкой» не посмотрел.
2: Ну, вот, да, такое упущение. Поэтому в какой-то момент я стал как бы таким, ну, скажем, ведущим артистом.
1: Угу.
2: И... мог
1: позволить
2: себе отказаться там от чего-то. Но не то, чтобы я там все время отказывался, нет. А потом там был действительно такой случай, когда у меня съемки совпали с выпуском спектакля.
1: Ох.
2: И вот тогда и был скандал, собственно. Так получилось, да, что как-то на меня махнули рукой, видимо. Но потом...
1: Ненадолго, да.
2: Ну, вот 7 лет.
1: 7 лет, да, это срок. Это.
2: Да, да. Но я за это время поработал зато с Эймонтосом Некрошисом.
1: Я знаю.
2: И это, в общем, такое...
1: Кстати, по поводу «Вишневого сада». Там же играла Людмила Максакова в этом спектакле.
2: Да.
1: А когда Людмила Васильевна, ну, честно говоря, обидела Юлю во время интервью, ты не писал, сказал: «Людмила Васильевна, ну, что ты творишь? Ну, зачем ты так, мой дорогой супруг?»
2: Нет, у нас нет таких отношений,
1: да,
2: с Людмилой Васильевной, чтобы я мог ей позвонить и сказать какие-то... Нет, да.
1: Но тебя обидело это?
2: Ну, это так вот было довольно обидно, конечно. Но Людмила Васильевна известна своим таким...
1: Характером, да, это известно. Так, ну, вернемся к театру. А как тебя занесло к Камбуровой, к Елене?
2: Вот это как раз был вот этот период, когда
1: простой,
2: я...
1: Да?
2: Такого, не знаю, простой, непростой, но когда я вот себя пробовал в разных каких-то... Я, например, работал в театре «Практика» и играл пьесу Владимира Сорокина.
1: Ой-ой-ой.
2: Соответственно, материал был такой...
1: Бросало тебя, называется, стороны в сторону.
2: Да. И параллельно я же играл в театре «Камбуровой». Значит, в спектакле «Цыганы».
1: Он назывался... «Цыгань»?
2: Ну, это Пушкин.
1: Ну, я понимаю.
2: Назывался он «Счастливые дороги». Я играл Олеку. И, соответственно, я отвечал за... в основном за... за Пушкина. А вокруг был у нас чудесный ансамбль, которые пели цыганские песни.
1: Ну, ты же там тоже пел цыганскую
2: песню? Я пел чуть-чуть цыганскую песню, но я старался, как говорится, как-то не
1: Игорь,
2: соответствовать.
1: А можно попросить? Я же помню, цыганскую песню? Вечерняя, да, по-моему?
2: Было, но я сейчас вам не спою точно ничего.
1: Ну, почему?
2: Нет, ну, я... было 25 лет назад.
1: Ой, и актеры все помнят.
2: Нет, ну, не буду вам портить эфир. Но на самом деле я очень благодарен, потому что несколько лет я играл этот спектакль. Угу. Потом сказал, что я, наверное, уже довольно пожилой для Олега. Ближе к 50 я сказал, что, наверное, я уже не Олега. Но, на самом деле, я там познакомился с Еленой Анатольевной Камбуровой, что тоже
1: это замечательно,
2: такая,
1: значит, да.
2: дорогая встреча. И она как-то так по-доброму и с интересом отнеслась к моему пению, что даже она предложила мне сделать программу сольную, концерт. И у меня был единственный случай в моей... значит, творческой биографии, когда у меня был концерт в театре Камбуровой в двух отделениях. Я пел песни и читал стихи.
1: Слушайте, Игорь Гордин, вы открываетесь для меня совершенно с новой стороны.
2: Было такое. Причем, что когда она меня спросила, как мы назовем этот вечер, я говорю, ну, давайте там простые песни.
1: Ну, да.
2: Я же не вокалист.
1: Да.
2: Простые песни. И потом... я вышел в фойе театра Камбурова и увидел афишу «Елена Камбурова. Простые песни». Ну, это был один из ее первых концертов.
1: Вот это да.
2: Она также назвала свой концерт «Простые песни». Я не знал об этом.
1: Ничего страшного. Игорь, еще. Вот я вижу, что ты откровенный человек. Значит, в 2008 году вышел на экраны такой сериал под названием «Преступление будет раскрыто», где играл ты и с усами опять почему-то.
2: У меня такие есть, у меня разделяются роли с усами и без усов.
1: Понятно. Да. А партнерша твоя была твоя супруга Юлия Меньшова. Кстати, у вас был очень хороший дуэт, очень смешной. Только один маленький вопрос. А скажи, вы уже тогда помирились с ней? Или это еще был тогда процесс, скажем так, воссоединения семьи?
2: Нет, мы помирились как раз перед началом съемок, и творческая группа не знала об этом, что мы уже помирились.
1: Да ладно.
2: Что, когда нас утверждали, они еще как бы были не в курсе. Поэтому, когда первые съемочные дни, нам давали два разных вагончика.
1: Так сказать, а там же тоже там как бы два героя, они же бывшие муж и жена.
2: Они бывшие муж и жена, да. Тоже, да. Поэтому, нет, это произошло не на съемках, это произошло перед, это было летом, осенью мы начали снимать этот сериал.
1: Игорь, а поделись, пожалуйста, а как можно восстановить семью? Вот у меня никак не получалось.
2: Нет никаких рецептов.
1: Да?
2: Нет.
1: Ты врешь. Я по глазам вижу.
2: Я не могу быть семейным психологом и давать советы.
1: А между прочим, у тебя получилось бы, у тебя такой замечательный голос, умные глаза, проницательные.
2: Спасибо, но у меня другая профессия все-таки.
1: Тоже хорошая. А как произошло? Как ты вдруг понял, что вы одно целое?
2: Ну, не знаю, это было уже 20 лет назад. Ну, там дети, конечно, сыграли существенную роль, наверное, в нашем воссоединении. И то, что мы отпуск проводили вместе с детьми, это как-то нас сблизило обратно.
1: Если мне не изменяет память, несколько лет назад, совсем недавно, Андрей женился.
2: Да, есть такое.
1: Да. С папой советовался?
2: Нет.
1: Как?
2: В чем он должен был советоваться?
1: Ну, как показать, говорит, папа, вот.
2: Нет, ну, конечно, он нас познакомил со своей... Не то, что мы пришли на свадьбу.
1: Ну,
2: нет,
1: да.
2: Конечно, но спрашивать совета вряд ли это... Как сказать,
1: ну, да.
2: Все-таки уважаем выбор сына.
1: Молодец. Вот настоящий папа. Юля настоящая мама. Меня только одно смущает. Вот я, Игорь, смотрю, ты такой хороший, цельный человек. Между прочим, мне кажется, однолюб. Но ведешь себя, прости господи, как... как говорил наш президент, женщин с низкой социальной ответственностью. Ты работаешь в одном театре, во втором театре, в третьем театре, в четвертом театре, еще антреприз. Как тебе не стыдно? Ну, одна жизнь, одна любовь, один театр. Ну, не одна роль, конечно. Как тебе удается вот так?
2: Ну...
1: И при этом везде хорош.
2: На самом деле, я рад такой возможности поработать на стороне.
1: То есть, все-таки есть, да?
2: Сбежать на сторону. Да, потому что, конечно, это обогащает меня как актера и дает возможность развиваться в разных каких-то жанрах, работать с разными партнерами. То, что там я имел возможность работать с Некрошусом, и еще, в общем, и с Богомоловым я работал. И для меня опыт работы с Богомоловым был очень полезен, скажем так. И это такой был этап, хотя это была, не скажу, что это какая-то была сложная, великая работа. Угу. Она до сих пор идет, это «Мужья и жены», Вуди Аллен. Но то, какой способ он предложил существование, в общем, во многом поменяло мою актерскую, так сказать, жизнь.
1: Сущность, да?
2: Да.
1: Кстати, по поводу актерской сущности. Скажи мне, пожалуйста, вот разные локации, разные театры, разные места съемок, они как-то влияют на тебя, на твой мир? Вот я помню, ты как-то рассказывал, что снимался ночью в пирамиде Хеопса. Или где там?
2: Ну, вот в египетских пирамидах. Да. Мы
1: сняли. А вот что-то произошло в твоем внутреннем мире, когда вдруг ночь, пирамиды, вечность, звезды?
2: Что-то, наверное, произошло. Но это такое яркое, очень действительно яркое воспоминание. Когда ты попадаешь в такие романтические места, светит луна, ты в пирамидах Хеопса находишься и снимаешься в кино. Вообще кино – это такое удивительное, прекрасное приключение, скажем так, для меня. Это возможность побывать в каких-то таких разных местах. И иногда... И там и за границей я побывал там, благодаря мы там неделю снимали в Париже какое-то кино. Там, и в Стокгольме я впервые побывал. И на базе подводных лодок я побывал.
1: Слушай,
2: недавно.
1: Смотри. И популярность, и деньги, и еще посмотреть мир, а?
2: Ну, это все...
1: Мечта, не профессия.
2: Это все не сразу происходит, понимаете. Потребовалось довольно много лет такого труда. Первые 10 лет я вообще не снимался в кино. Его, в общем-то, и не было у нас.
1: Ну, 90-е годы.
2: 90-е годы было такое, да, тяжелое время для кинопроизводства снималось. Не было сериалов. Возможности артистам как-то себя проявлять было очень-очень ограниченное количество. Работы в кино.
1: Игорь, я сейчас хочу тебе сказать, я вдруг подумал, что ты один из немногих вот выходцев из 90-х годов, которые состоялись и на сцене, и в кино. К сожалению, многие наши друзья, которые учились вместе с нами, уже далече, потому что не смогли прорваться, не смогли вырасти в больших актеров.
2: Ну, на самом деле... Может быть, потому что там у меня еще не было семьи, я не мог отдаваться, скажем, театру и пропадать там с утра до вечера, репетировать, играть в спектакли. А для многих людей это, так сказать... Выживать стало основным занятием. А театр, он не мог прокормить семью, и ты вынужден был уходить и заниматься чем-то совсем-совсем противоположным, скажем так. Поэтому, да, многие люди моего поколения, скажем так, ушли из профессии, из жизни ушли. И там я иногда... встречаюсь там, с режиссером каким-нибудь и кастинг-директором, он говорит, а вашего поколения очень мало.
1: В том-то и дело.
2: Вашего возраста, 60-летних артистов, вот есть их по пальцам пересчитать.
1: Которые в хорошей форме.
2: Которые в хорошей форме, которые востребованы и что-то играют. Действительно, какой-то вот есть такой провал.
1: Игорь, ну прости, я не могу не задать этот вопрос. Недавно ушла из жизни замечательная женщина, актриса, тоже с характером, конечно. Даже как-то язык не поворачивается назвать ее тещей твоей, потому что она просто в первую очередь была женщина. Вера Алентова. Это был большой удар для тебя.
2: Ну да, это было, конечно, абсолютно неожиданный такой какой-то на каком-то на бегу, скажем, когда Вера Алентовна не стала. Если есть время какого-то ухода человека, то ты как-то успеваешь к нему подготовиться, хотя это все равно всегда большой удар. Но тут это было абсолютно какое-то сногсшибающее событие. Все были в растерянности, конечно, потому что она как бы оставалась таким старшим в нашей семье. И как-то мы всегда вместе очень много проводили. Ну, немного, не скажу, что много, но регулярно, скажем так, мы собирались на все семейные праздники и как-то ее и оберегали. И она, конечно, обладала таким характером независимым. Она отказывалась жить вместе с нами, жила одна. И, конечно, она была человеком театра тоже абсолютным. Очень много времени там проводила, и последний спектакль, который она выпустила к 80-летию, был «Мадам Рубинштейн».
1: Биток народа в зале.
2: Полные аншлаги, и я смотрел, раскрыв рот, потому что она там 2 часа ходила на каблуках и была главной героиней в таком сложном, остром рисунке, абсолютно ясный такой был какой-то образ. Она всегда была женщиной такой яркой, независимой, сильной.
1: Скажи мне, Игорь Гордин, а твои родители дожили до момента твоей настоящей славы?
2: Ну, я не знаю, что такое настоящая слава.
1: В принципе, да, это так.
2: Да. Ну, они, наверное, дожили до того момента, когда поняли, что все это было не зря.
1: Да.
2: Что я, значит, сделал этот шаг в сторону театра, отказавшись от ядерной физики, что это оправдывать себя, что я как-то, ну, я ведущий артист, я, может быть, не мелькаю на экранах, но я уже там, ну, к тому времени, когда родители были живы, ну, уже я там появлялся, да, в телевизоре, что было для всех родственников большим событием. Все собирались и смотрели, значит.
1: Нескромный вопрос, скажи мне, а что с недвижимостью?

0: новости нас очень радует. Значит, она как ни пыталась уйти от...
1: То есть увильнуть от театра, да?
0: Увильнуть от театра ей это не удалось. Причем, что мы вообще не настаивали. И как бы были тоже готовы к любому ее выбору. Но так ее так привело... Не знаю, что это наследственность. Она тоже поступила в школу-студию МХАТ, но на продюсерский факультет.
1: Ого, это хорошо.
0: Да, да.
1: Пусть теперь организуют гастроли папе и маме.
0: Поэтому у нас теперь есть сын-режиссер, дочка-продюсер. И,
1: слушай, полный комплект.
0: Семья артистов, да.
1: Так, ну когда они сделают вас бабушкой и дедушкой, ваши замечательные дети?
0: Ну, это не ко мне вопрос.
1: Да? Да. Но они думают об этом, по крайней мере?
0: Я надеюсь.
1: Я надеюсь. Скажи мне, если я захочу завтра пойти в театр юного зрителя, что я должен посмотреть обязательно? С твоим участием.
0: У меня нет такого, чтобы что-то обязательно. Последний спектакль, который мы выпустили вместе с нашим главным режиссером, это спектакль «Дядя», он называется. Это спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня».
1: Ого.
0: Но не по пьесе Чехова «Дядя Ваня», а, скажем, такой, сделанный по мотивам этой пьесы. И вот это недавняя наша премьера, она так... прозвучало, мне кажется, в Москве сейчас. Вот до этого был спектакль «Собачье сердце». Все последние спектакли вот в ТЮЗе, они такие громкие, интересные. Это абсолютно разные работы. Если в «Собачьем сердце» я играю профессора Преображенского, а в «Дяде» я играю, соответственно, Войницкого, то вот это такие,
1: в общем,
0: такой зрительский спектакль.
1: «Жизнь бьет ключом».
0: Да, спектакли есть, слава богу, работа есть.
1: Игорь, когда же пить? Ой, хотел сказать, когда же расслабляться?
0: Ну, есть время, вот, будет отпуск, будут грибы.
1: А,
0: все будет.
1: Все будет хорошо. Игорь Гордин, вы знаете, осталась одна минута нашего эфирного времени. А скажите что-нибудь нашим слушателям.
0: Это пожелание, как от Деда Мороза.
1: Ага, немножко, да. Да.
0: Ну, я хочу, чтобы наши слушатели, да, жили в гармонии с самими собой, скажем так, чтобы они получали не только проблемы в этой жизни, но и находили время для удовольствия и для отдыха, для переключения, чтобы они чаще смотрели, наверное, вокруг. Деньги – это хорошо,
1: да.
0: Но жизнь проходит, скажем так.
1: Друзья, это был Игорь Гордин, замечательный актер. От себя добавлю... Ты знаешь, мне кажется, Юле пора уже менять фамилию. Хватит быть Юлей Меньшовой или двойной фамилией. Меньшова-Гордина. А самое главное, действительно, носи гордо свою фамилию, потому что полное ощущение, что у тебя жизнь только начинается. И это, между прочим, заслуженно.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: До встречи.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся.

0: к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
2: Московское время. 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины. ВСУ на протяжении многих лет создавали в Константиновке эшелонированную систему обороны. И сильный дождь, сопровождаемый грозой и усилением ветра, может отмечаться в столичном регионе до конца текущих суток. Далее подробнее. Высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом, заявили сегодня в Министерстве обороны. Отмечается, что Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПВО. В ночь на субботу вооруженные силы России нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины. Ранее Владимир Путин заявлял, что ответный удар вооруженных сил России вглубь Украины являются гораздо более мощными и приводят к действительно серьезным последствиям. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Бачевск Сумской области, говорится в сводке Министерства обороны, опубликовавшим видеокадры установления контроля над Бачевском, на которых видна работа российских штурмовых подразделений, операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве населенного пункта. По данным ведомства, за сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в ряде районах Сумской и Харьковской областях. В течение суток противник потерял в зоне действия российской группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
4: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных и горных штурмовых бригад в районе Орехово, Преображенки и Херсона. Уничтожено до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, 22 автомобиля, 4 станции радиоэлектронной борьбы.
3: Также, по данным Министерства обороны, российские военные ударили беспилотниками «Герань» по складам горюче-смазочных материалов, которые снабжали ВСУ. Цели поражены на территории масложирового комбината в Запорожье и в районе поселка Губениха в Днепропетровской области. Объективный контроль поражения осуществлялся в режиме реального времени. Зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание цели, сказано в сообщении ведомства. Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив, утверждает журналист портала «Аксис» со ссылкой на региональный источник. По его информации, со ссылкой на неназванного дипломата, представители Катара участвуют в переговорах между Ираном и Оманом, касающихся Ормузского пролива в оманской столице. Ранее журналист «Аксис» со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. На фоне этих сообщений глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузскому проливу, передает ТАСС. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» внесла в парламент резолюцию против членства Украины в ЕС из-за героизации нацистов. В день 83-й годовщины этнических чисток на Западной Украине премьер Туск объявил, что в Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни. На ней напишут имена всех поляков, которые погибли от рук украинских националистов.
5: Волынь – это был геноцид, совершенный украинскими националистами против поляков. Правда, об этом должна состоять в объявлении виновных и в безоговорочном осуждении данного преступления. В Варшаве будет стена памяти с вечным огнем, и мы установим имя каждой жертвы. Республика не забудет никого.
3: Памятные мероприятия прошли в Польше на фоне самого серьезного обострения отношений с Киевом. Конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА, тех самых, которые в годы Второй мировой убили, по современным оценкам, около 100 тысяч мирных жителей. Архивные документы о деятельности украинских карателей, жертвами которых стали далеко не только польские семьи, опубликовала сегодня ФСБ России. Очень сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье. В частности, интенсивные осадки прошли на западе и северо-западе мегаполиса, в центральной части города, в том числе в пределах Бульварного кольца, а также на востоке и юго-востоке столицы. В эти минуты осадки наблюдаются на юге Москвы. Власти города призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах во время грозы с ливнем и усилением ветра. Отмечается, что в столице фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкции. Ранее в гидрометцентре сообщали, что сильный дождь, сопровождаемый грозой и усилением ветра, может отмечаться в столичном регионе до конца текущих суток. В воскресенье осадки продолжатся в Москве в более интенсивной фазе, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В воскресенье посвежеет, ночью до 14-17, а в дневные часы до +20-23 градусов. Ветры при этом развернутся с юго-западных на северо-западные румбы 4-9 метров в секунду, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15, а в середине дня до +22-25.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-0. Красноярский Енисей одержал победу над Ульяновской Волгой 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Пичура. Велес переиграл Нефтехимик 1-0. Мяч забил Александр Шубин. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба российской премьер-лиги. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский «АЕЛ», израильский «Макаби» и тульский «Арсенал». Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который проходил в Москве. Второе место заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. У мужчин победил Андрей Зуев, и второе место занял Егор Громадский, тройку лидеров замкнул Петр Борщов. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду, который проходит в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1 плюс 1. В прошлом сезоне Гудумак представлял московский клуб «МБА МАИ», которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода. В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 28. В Перми дождь, плюс 24. В Ульяновске небольшой дождь, плюс 25. В Элисте ясно, плюс 31. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 29. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 21. В Грозном облачно с прояснениями, плюс 29. В Херсоне ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер южный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

«Властелины мелодий». Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были «властелинами мелодий». Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

0: От добрых молодцев до поющих гитар. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Летом 1966 года в Донецке на афише местной филармонии было размещено рекламное объявление о концерте вокально-инструментального ансамбля. Название коллектива история не сохранила, хотя лично у меня есть версия на сей счет, но об этом позже. Так или иначе, именно это событие считается началом явления под названием VA. И получается, что этому музыкальному феномену исполняется 60 лет. А потому сегодня мы решили вспомнить о музыкантах, которые такие коллективы создавали. Их еще называли художественными руководителями. Мало того, они были талантливыми аранжировщиками и композиторами. Эта мелодия в конце 60-х была необычайно популярна. Она называлась «Сюрприз», и на основе композиции британской группы «Shadows» 36-24-36 ее аранжировал Анатолий Васильев, создатель VA «Поющие гитары». Говорят, что именно благодаря поющим гитарам и появился этот термин – вокально-инструментальный ансамбль. Когда они сдавали свою первую программу в Ленконцерте, бухгалтерии никак не могли придумать, по какой категории их вносить в платежную ведомость. Если вокальный ансамбль, тогда непонятно, ведь они же еще и играют. Если инструментальный, так они же еще и поют. Наконец, какой-то ловкий бюрократ придумал – вокально-инструментальный ансамбль. И первым VA в СССР были поющие гитары. Его создатель Анатолий Васильев, коренной ленинградец, с юности играл в самодеятельности, освоил баян. Но любимой музыкой всегда был джаз. Музыкального образования не получил. Окончил музыкально-промышленный техникум по специальности ремонт музыкальных инструментов. Работал в техническом отделе радио. Освоил саксофон и обычную шестиструнную гитару. Его познакомили с Александром Броневицким, создавшим ансамбль «Дружба». И Васильев перешел туда. Гость нашей программы, актер Юрий Доронин, не раз общался с музыкантом, да и со всеми героями сегодняшних «Властелинов мелодий». В свое время работал конферансье и часто ездил на гастроли с разными VA, в том числе знаменитыми. С тех пор собирает все, что связано с вокально-инструментальными ансамблями. Вот с чего, по его словам, начались поющие гитары.
1: В 60-х годах был очень популярен ансамбль «Дружба» под руководством замечательного музыканта Броневицкого, где Анатолий Васильев, прекрасный музыкант, саксофонист, был в большом почете, много ездил на гастроли. И вот однажды они съездили в ГДР, была такая страна, и он увидел там впервые электрическую гитару, которую купил на все свои гонорары и стал увлекаться игрой на гитаре.

0: Поющие гитары вокалист «Вечерний город». Там, кстати, звучит гитара Анатолия Васильева. Именно он аранжировал эту композицию Михаила Тривердиева, написанную для фильма Михаила Калика «Любить». Как-то в Ленинград приехал на гастроли итальянский ансамбль «Марино Марини». Васильев был у них на концерте, и ему очень понравилось то, что итальянцы сами играют и поют. И он захотел сделать такой же ансамбль. Набрал музыкантов, а дальше, рассказывает Юрий Доронин, было вот что.
1: Они уехали к Черному морю на какую-то туристическую базу. Там репетировали, а вечерами играли на танцах. Когда программа была готова и ансамбль вернулся в Ленинград, то по Ленинграду пошли слухи, что появились какие-то ребята с гитарами, которые сами играют, сами поют. И вот пошло такое народное название «Поющие гитары». И когда Анатолий Васильев с ансамблем сдавал программу в Ленконцерте, то благодаря только огромной поддержке композитора Эдуарда Колмановского ансамбль взяли в Ленконцерт. Я хочу подчеркнуть, что это был первый профессиональный вокально-инструментальный ансамбль. И Колмановский сказал, раз по Ленинграду ходят слухи о поющих гитаристах, давайте мы вас так и назовем. Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».
0: Кстати, на обложке первого миньона ансамбля, выпущенного в 1968 году, можно прочитать небольшую аннотацию, написанную именно Эдуардом Савельевичем Колмановским. «Поющие гитары, молоды во всем. Год рождения 1966. Средний возраст артистов 25 лет. А главное, коллектив молод по духу, творческому темпераменту, задору. Исполнение ленинградцев отличает яркая эмоциональная манера». Конец цитаты.

Анатолий Васильев был, помимо всего прочего, талантливым композитором. Вот эту песню «Сумерки», ставшую со временем легендарной, он написал на стихи Кима Рыжова. Мало того, ему каким-то образом удавалось уходить от откровенного официоза, а еще проталкивать в репертуар множество западных композиций. Именно поющие гитары впервые спели на русском такие зарубежные хиты, как «One Way Ticket», «Cara Mia» или, например, сделали свой вариант композиции «Shadows» «Man of Mystery». Поющие гитары назвали ее «Цыганочкой». Эту пластинку услышал в гостях у друзей режиссер Глеб Панфилов и решил включить мелодию в свой новый фильм «Начало».

0: Анатолий Васильев был требовательным лидером, но не был подвержен звездной болезни, не стремился выходить на первый план, зато умел находить таланты и помогал им состояться. Недаром, рассказывает Юрий Доронин, поющие гитары стали настоящей кузницей кадров нашей эстрады.
1: Это был коллектив, в котором родилось очень много замечательных музыкантов. Если я сейчас буду перечислять, то вы удивитесь. Именно там свою композиторскую и, скажем так, вокальную деятельность начал Юрий Михайлович Антонов. Его пригласили из Белоруссии, клавишника, но потом поняли, что он прекрасный музыкант, композитор и пишет прекрасные песни. Знаменитый шлягер «Нет тебя прекрасней» спели сначала именно поющие гитары. Ну, достаточно сказать, что замечательные солистки были Елена Федорова и Ирина Боноруская. И, конечно же, прекрасные вокалисты. Альберт Асадулин, Александр Федоров, Евгений Броневицкий. В поющих гитарах работали такие замечательные музыканты, как Игорь Корнелюк и Александр Розенбаум, который играл там на ритм-гитаре и всем помогал в отношении медицины.

0: Эту, одну из самых знаменитых своих песен, Юрий Антонов записал лишь в 90-х. А тогда, в конце 60-х, уходя из ансамбля «Поющие гитары», оставил ребятам листок с нотами и текстом. Так что песню во многом сделал Васильев. Нельзя не упомянуть и о том, что лидер «Поющих гитар» всегда был в курсе последних музыкальных тенденций, течений и новинок. И когда в конце 60-х услышал рок-оперу Эндрю Ллойда Вебера «Jesus Christ Superstar», решил сделать нечто подобное, рассказывает Юрий Доронин.
1: В 75-м году Анатолий Васильев приходит в коллектив и говорит: «Ребята, у меня есть предложение. Сейчас очень востребованы большие музыкально-вокальные формы. Была популярность рок-опер, и он предлагает, вот ленинградский композитор Александр Журбин написал зонг-оперу, как ее официально называют, «Орфей и Евридика». Значит, прекращаем концертную деятельность. Они дали последний концерт в Новосибирске, это был 75-й год. И потом при Ленконцерте организовали театр песни «Поющие гитары». И «Орфей и Евридика», эта опера была очень-очень популярна. Главные роли Евридику играла Ирина Понаровская, а Орфея – Альберт Асадуллин. За время существования этого театра, конечно, руководителем был Анатолий Васильев. Он всегда выходил на сцену, исполнял сложнейшие партии на соло-гитара. За это время они поставили 4 рок-оперы. К сожалению, потом, как мне рассказывал Анатолий Васильев, здоровье стало подводить, и он ушел с руководства, просто стал заниматься дома, там сочиняя. И, конечно, он всегда подчеркивал, что он ленинградец. И вот сейчас мы услышим, слава богу, есть студийная запись. Песня так и называется «Ленинград».

0: «Поющие гитары Ленинград» – песня, написанная основателем первого отечественного ВИА Анатолием Васильевым. Кстати, во многом благодаря этому ансамблю появился коллектив, который в истории российских вокально-инструментальных ансамблей, если придерживаться хронологии, значится под номером 2. Речь об ансамбле «Веселые ребята». Его создал замечательный музыкант Павел Слободкин. Наш сегодняшний собеседник Юрий Доронин был хорошо знаком с Павлом Яковлевичем.
1: Его папа Яков Слободкин был очень известным музыкантом классического направления. Павел Яковлевич с самого детства занимался музыкой, играл на пианино, сочинял какие-то там всякие сонеты, сюжеты. И, закончив музыкальное училище при Московской консерватории, пошел работать музыкальным руководителем театра «Наш дом» под руководством Марка Разовского. Потом, хотя ему, так сказать, предсказывали хорошее будущее как актера, он считался очень хорошим комедийным артистом, но все-таки папа настоял, сказал: «Нет, ты все-таки музыкант, давай в этом направлении, ты прекрасно сочиняешь». И в это время вдруг освободилось место музыкального руководителя инструментального ансамбля, который аккомпанировал Марку Барнесу. Павел Яковлевич пришел туда музыкальным руководителем, аранжировщиком, пианистом. И, как отмечали его коллеги, Марк Барнес прям буквально расцвел. Именно Павел Яковлевич подсказал Марку Барнесу. Дело в том, что у него были большие проблемы с музыкальным слухом. И Слободкин специально придумал, чтобы он не фальшивил, он все время во время пения Марка Барнеса играл мелодии.
0: Интересно, что в то время музыкальному руководителю ансамбля Марка Барнеса было всего 19. Успел он поработать с еще одной звездой эстрады той поры – Еленой Великановой. Впрочем, хотел создать что-то свое. И вот что случилось дальше.
1: Павла Яковлевича вызвали в Москонцерт и сказали: «Вот вы видели вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары»?» «Да, видел». «Ну и как вам? Очень здорово». «Знаете что, давайте-ка создайте такой же и у нас в Москве. А то в Ленинграде есть, а у нас нет». И Павел Яковлевич стал собирать музыкантов, я считаю, замечательных музыкантов. Там, например, в первом составе был трубач из «Бойников». Прекрасный трубач. Он потом ушел в «Поющие сердца». Юрий Петерсон был приглашен. И замечательный, на мой взгляд, тоже солист Леонид Бергер. Вот сейчас я вам хочу представить песню. Она была заявлена на первом «Гиганте». «Любовь – огромная страна». Песня «А мне-то зачем» поет, к сожалению, уже ушедший солист Александр Барыкин. Павел Яковлевич очень его ценил, и когда я у него спросил, а кого вы считаете самым лучшим вашим солистом, он сказал: Александр Барыкин. Он несколько раз уходил из «Веселых ребят», приходил, но он, Павел Яковлевич, называл его теплым певцом.

0: «Веселые ребята, а мне-то зачем?» Один из первых шлягеров этого ансамбля, написанный Павлом Слободкиным на стихи Леонида Дербенева. Кстати, поначалу названия у коллектива Слободкина не было. И эту проблему помогла решить еще одна легенда советской эстрады.
1: Когда ансамбль был создан, соответственно, стали думать, какое придумать название. А так как Павла Яковлевича знали как хорошего пианиста, аранжировщика и музыканта, соответственно, его путь часто пересекался с Леонидом Утесовым. И в очередной раз, когда вручали кому-то какую-то премию, то Утесов спросил, он обратился к Слободкину, говорят, ты создал ансамбль, как называется-то? Слободкин говорит, да я вот еще не знаю, не придумал. Он говорит, да, в этом году был юбилей фильма «Веселые ребята», где Утесов играл главную роль. Тогда Утесов говорит, а давай «Веселые ребята». Ну, Слободкину это название понравилось, и именно первый сольный концерт даже был приглашен Утесов, который вышел на сцену и сказал, вот прекрасные ребята, музыканты, прекрасно поют, прекрасно играют, ну, истинно веселые ребята.

0: Прелестная песенка Павла Слободкина и Любови Воропаевой «Рыжим всегда везет». Школу веселых ребят прошло множество молодых исполнителей, составивших в 70-х и 80-х цвет советской эстрады. Они приходили к Слободкину никому неизвестными исполнителями, а уходили сложившимися артистами.
1: Конечно, многие музыканты, на мой взгляд, это был большой минус, в ансамбле считали себя уже звездами, и они уходили из коллектива. К сожалению, Павлу Яковлевичу иногда очень доставалось, потому что, например, два ведущих солиста, Леонид Бергер и Александр Лермонт, ну, как тогда говорили, слиняли из Советского Союза, за это Павлу Яковлевичу, соответственно, давали по шапке. Причем, когда уходил Лермонт, уезжал, то Павел Яковлевич ему сказал: «Слушай, если еще ты уедешь сейчас, то мне точно ансамбль закроет. Поэтому я тебя попрошу, уволься». И он уволился из ансамбля за полгода, потому что когда к нему потом, Павел Яковлевич рассказывал, пришли КГБисты, он сказал: «А он у меня уже давно не работает, так что я не знаю там».
0: Интересно, что во многих отечественных музыкальных энциклопедиях есть отдельная статья «Музыканты ВИА. Веселые ребята». Их огромное количество. Александр Градский, Светлана Рязанова, Александр Буйнов, Вячеслав Малежик, Вадим Галутвин, Людмила Барыкина, Михаил Файбушевич, Юрий Чернавский, Виктор Чайка и многие-многие другие. Впрочем, Павел Слободкин с удовольствием работал и с молодыми, никому неизвестными в то время композиторами.
1: Вот, кстати, на первой пластинке свою песню представил молодой композитор Сергей Дичков, а вторую песню композитор из Сибири Олег Иванов. Вячеслав Добрынин очень часто к нему приносил. И потом он очень часто приглашал молодых композиторов. Кстати, первая песня на фирме «Мелодия» Юрия Антонова появилась тоже в ансамбле «Веселые ребята». Многие, наверное, помнят эту песню, называется «Если любишь ты». Кстати, он никогда никому не говорил, что это хорошо или плохо. Он говорил: «Ну, вот давайте попробуем». Он очень серьезно работал над песнями. И, конечно же, он новые свои песни доверял молодым солистам. Например, необычайно, на мой взгляд, популярная песня «Розовые розы» Светки Соколовой «День рождения». Солист Добрынин. Не путать с замечательным композитором Вячеславом Добрыниным.

0: Ансамбль «Веселые ребята» давал концерты и выпускал диски в течение почти 3 десятилетий. Приходили и уходили музыканты, менялись музыкальные моды и стили. Но коллектив Павла Слободкина всегда отличался профессионализмом и хорошим вкусом.
1: В свое время, когда пошла перестройка, когда появились так называемые «братья веселых ребят», Павел Яковлевич очень строго за этим смотрел, и он создает уже совершенно из молодых музыкантов как бы последний состав. И вот его жена, вдова Лола Слободкина, сказала, что когда Павла Яковлевича не стало, она закрыла проект ансамбля «Веселые ребята», потому что она сказала, «Веселые ребята» — это в первую очередь Павел Слободкин. И вот мы сейчас послушаем, я считаю, прекрасная песня, последний композиторский опыт, да, песня называется «Девочка с обложки журнала». Это вот последний состав ансамбля. Это, на мой взгляд, несомненно, одна из лучших композиторских песен Павла Яковлевича Слободкина.

0: Впоследствии Павел Яковлевич Слободкин много работал для театра. Написал мюзиклы «Али Баба и 40 разбойников», «Волшебная лампа Аладдина». Создал свой музыкальный центр с концертным залом. Выпускал архивные записи ансамбля «Веселые ребята». А мы вместе с Юрием Дорониным решили вспомнить шлягер Павла Слободкина, без которого рассказ о «Веселых ребятах» был бы неполным.
1: Прекраснейшая песня Павла Слободкина как композитора «Когда молчим вдвоем». Когда вышла эта маленькая пластиночка, то весь Советский Союз, я тогда был пионером в пионерлагере, но мне доверяли вести, ну, грубо говоря, сейчас бы сказали, дискотеку, а тогда просто танцы под пластиночку. И самой большой популярностью пользовалась песня «Когда молчим вдвоем». Мне всегда девушки говорили: «Объяви белый танец». Потому что эта песня была на всю пластинку, она была, ну, грубо говоря, длинная. Можно было потанцевать, поговорить, там, пообниматься.

0: пластилиновые мелодии.
1: В начале программы мы рассказали о том, что датой рождения ВИА в Советском Союзе является появление на афише Донецкой филармонии летом 1966-го рекламного объявления о концерте вокально-инструментального ансамбля. Так вот, не исключено, что им была группа под названием «Авангард-66». Ленинградский коллектив в то время как раз работал от Донецкой филармонии. Сначала выступали на танцах и в молодежных кафе в родном городе. Потом стали гастролировать. Гитаристом и саксофонистом этой группы был музыкант по имени Владимир Антипин. Кстати, он стал первым питерским музыкантом, который обзавелся бас-гитарой. Купил у музыкантов, гастролировавшего в Ленинграде, Пражского черного театра. Среди тех, кто какое-то время играл в ансамбле, был уроженец Белоруссии Юрий Антонов. Впрочем, играл там недолго. Вскоре часть коллектива во главе с Владимиром Антипиным решила создать свой проект, и он вновь пригласил Антонова. Тот принес новую, только что написанную песню о добрых молодцах и красных девицах. Так и появилось название ансамбля. Программа ВИА «Добрые молодцы» состояла из двух отделений. В первом звучали русские народные песни в современной аранжировке «Вечерний звон», «Лапти», «Лучина», «Метелки». Во втором – эстрадные песни советских и зарубежных авторов. А еще отличались они тем, что превращали свой концерт в настоящее шоу. Едва ли не первые на нашей эстраде, чему был свидетелем и мой сегодняшний собеседник Юрий Доронин.
2: Они сделали себе специальные костюмы, ну, условно говоря, иванушков. Кафтаны были, представляете, сапожки такие красные, высокие. И, конечно, они очень много использовали театрализации. Например, я впервые, как сейчас помню, увидел, они выключали свет, и барабанщик давал соло, и в каждом барабане была лампочка разного цвета, красного, зеленого. Это настолько поражало. Ну и, конечно же, прекрасные песни, скажем так, засветились, потому что всегда нужен шлягер. Ансамбль «Добрые молодцы», песни Давида Тухманова «Я еду к морю». Наверное, многие помнят эту песню.

0: сказать, что в 70-х годах прошлого века ансамбль «Добрые молодцы» был популярен, значит не сказать ничего. Они так много гастролировали, что подчас некогда было записывать новые песни, о чем Владимир Антипин рассказывал Юрию Доронину.
1: В советское время записаться на студии грамзаписи, где... Я помню, когда у него спрашивал, он говорил, мы 2 года стояли в очередь на фирму «Мелодию», чтобы записаться. Причем надо было сделать так, чтобы это не совпадало с гастрольными. Ансамбль был очень популярен, разрывали. Я помню, Антипин мне жаловался, говорил, что ну только мы сядем на базу делать новую программу. Нет, звонят, ребята, выручайте, вот там филармония без денег, там все, поехали. Ну, поехали. И вот на ходу они делали. И, например, замечательную песню написал Антипин «Пой вместе с нами». Дело в том, что, к сожалению, эта песня не вышла на фирме «Мелодия», хотя была записана, но она была записана, был такой журнал «Кругозор», где была не только журнальная информация, но и пластиночки.

0: Как и в большинстве ансамблей того времени, через «Виа Добры Молодцы» прошло много музыкантов. Александр Лерман, Алексей Глызин, Жанна Бичевская, Людмила Барыкина и многие другие. Ансамбль принял участие в записи легендарного альбома «По волне моей памяти». Исполнил песни для фильма «Чародеи». Впрочем, это уже было при другом руководителе группы, рассказывает Юрий Доронин.
1: Как рассказывал мне Антипин, очень было много гастролей, они не успевали делать новую программу. И в один прекрасный момент Антипин не выдержал и сказал: «Знаете что, все, я закрываю проект «Добрые молодцы», потому что мы поем все старое, а новое времени вы нам не даете». И написал заявление, и коллектив был расформирован. Но хочу сказать, что в 1973 году Анатолий Киселев пришел в ансамбль «Добрые молодцы». Кстати, это был единственный музыкант с консерваторским образованием. Кстати, тогда это было очень важно, потому что от этого зависела твоя ставка. Если у тебя музыкальное училище – одна ставка, а если консерваторская, то она в два раза больше. А если ты вообще без образования… Вот я начинал, у меня была только музыкальная школа, мне платили 4 рубля 23 копейки за выступление. Сколько ты выступаешь, никого не волнует, 4 рубля 23 копейки. Но это тоже были неплохие деньги для молодого музыканта. Вот. И потом Киселев, когда он уже был в Москве, он решил возродить ансамбль «Добрые молодцы», и с разрешения Антипина он возродил этот коллектив, но уже на базе Москонцерта. И я считаю, он очень достойно подхватил, потому что, например, если вы помните фильм «Розыгрыш», где ансамбль «Добрые молодцы» исполнял все-все-все песни.
0: А мы в заключении рассказа об ансамбле «Добрые молодцы» вспомним еще одну композицию, написанную Владимиром Антипиным «У весны и любви».

0: Властелины мелодий.
1: В 1969 году на сцене появился ансамбль, отличительной чертой которого были гитары производства ГДР с голубоватым перламутровым оттенком. То был ВИА «Голубые гитары». Ну а создал его опытный музыкант Игорь Гранов, о котором мы с Юрием Дорониным тоже решили вспомнить.
2: Игорь Гранов с самого детства занимался музыкой, соответственно, музыкальная школа общая фортепиано, потом музыкальное училище Октябрьской революции. В те времена это, кстати, была самая такая, я бы сказал, авангардное училище, где много внимания, да, уделялось джазу и зарубежной музыке. И после окончания училища Гранов создает джазовый квартет, где, кстати, начинала свою деятельность Тамара Миансарова, замечательная советская певица. Потом он очень много работал с московским мюзик-холлом, были даже в Америке. И даже вот в одну из таких поездок по Америке он познакомился с великим джазовым музыкантом Луи Армстронгом. И, соответственно, создает вокально-инструментальный ансамбль, хочу подчеркнуть, на базе московского мюзик-холла. Это было намного выгодней, потому что была возможность ездить за рубеж и делать программы. Кстати, на первой пластинке они, одни из первых, исполнили песню «Битлз». Там, кстати, был шлягер молдавского композитора Долгана «О чем поют гитары». А вот аранжировку прекрасную сделал Игорь Гранов. «Почему 17?» Ну, конечно, был русский текст. И что было большим событием, на английском языке была исполнена песня Джона Леннона и Пола Маккартни из репертуара ансамбля «Битлз». Я увидел ее. Я, как сейчас там помню, начало 1, 2, 3, 4. Вот, то есть это было большим событием. По всей Москве все ходили, говорят, ты слышал.
3: «Почему 17 лет? Парню ночью не до сна.

0: Вообще Игорь Гранов был человеком, умевшим открывать таланты. Помимо Тамары Миансаровой, он вывел на большую сцену Аиду Ведищеву и Веронику Круглову. Причем это было еще до голубых гитар. Кстати, ансамбль, основанный в 1969-м, еще даже не успел дать ни одного концерта, а уже был популярен. Гранов пробил эфир в очень популярной в то время радиопередаче «С добрым утром», которую по воскресеньям слушали все. Именно там прозвучали их первые песни. «А когда мы объявили о первых концертах, — вспоминал Гранов, — был даже не аншлаг, а переаншлаг. А популярность проявилась, что называется, мгновенно».
1: От солнца летнего земля отведет, мальчишки

Простая песенка, написанная Игорем Грановым. Она, кстати, вошла в первый миньон ансамбля, который вышел в 1969-м. Солидную часть репертуара составляли песни Гранова. На его счету есть даже рок-опера «Красная шапочка», «Серый волк» и «Голубые гитары», очень популярная в свое время. «Голубые гитары» были на сцене до начала 90-х. Собственно, именно тогда подошло к концу и время популярности ВИА. На смену вокально-инструментальным ансамблям пришли рок- и поп-группы, звезды шансона и так далее. Впрочем, хиты, написанные и спетые в эту эпоху, помнят

0: вся наша огромная страна. Антон, прошу, что вы пожелали?
1: Я хочу пожелать охотникам охотничьего фарта, соответственно, безопасных охот, ну и удовольствия от природы, в первую очередь. Не обязательно нам добыча, нам важно побыть на свежем воздухе, да, увидеть, да, закаты и рассветы, услышать пение птиц и замирание птиц в вечерние часы. То есть получение максимального удовольствия от процесса охоты.
0: Алексей в последнее время, он даже редко стал стрелять, насколько я понимаю, он больше фотографирует.
2: Меня сейчас пригласили на большую охоту, на которую я собираюсь ехать. Я посмотрел, сколько народу едет, и сказал: знаете, ребята, вы будете стрелять, а я буду фотографировать. Я даже ружье с собой брать не буду.
0: Ты правильно сделаешь, я думаю.
2: Да, стрелков хватит, да, потому что Антон правильно сказал, что главное, что мы в конце концов приходит, это вот действительно удовольствие. Даже выскакивая на тот же глухариный ток, ты подскакиваешь к глухарю, у тебя сердце выскакивает, но с фотоаппаратом.
0: Да.
2: То есть, потому что вот просто удовольствие не от самого выстрела. А второе, то, что пожелать хотел, не берите лишнего. Потому что завтра вы придете еще раз на охоту. А если сегодня лишнего взяли, завтра не на кого может оказаться просто охотиться.
0: Что ж, золотые слова. Мне остается лишь поблагодарить Антона Кирьянова, главного охотоведа военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации, а также Алексея Белякова, журналиста, писателя, редактора отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка» за интереснейшую и полезную беседу. Друзья мои, вы всегда желанные гости. И заходите к нам в студию почаще. Будем рады.
2: Спасибо, что есть такая программа.
1: Спасибо за встречу.
0: Дорогие друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: Военные ведомства, ну, должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
4: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны. В столице построили новое здание единого диспетчерского центра «Московский транспорт». Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. К Славянску и Краматорску, последним крупным городам в ДНР, киевские формирования начали подтягивать остатки всей уцелевшей техники и доступных резервов. Продвижение российских войск идет сразу с 3 направлений. Из Красного Лимана, где штурмовики группировки войск «Запад» завершают зачистку укрепленной цитадели, репортаж военкора ВГТРК Александра Катюбы.
2: Тяжелая реактивная.

0: Артиллерия группировки «Запад» разбивает наступление штурмовых отрядов в Красном Лимане. Боевики в кольце, наши давят со всех сторон.
1: Цель – укрытая пехота, пункт управления БЛА противника. Работаем на фугасах, да-да-да.
2: Оружие!
3: Выстрел!
1: Противник засел в подвалах. Пробить его можно только 152-м на фугасе, именно точечное попадание, но с наименьшим расходом боеприпасов.
0: Отрезанные от снабжения и брошенные своими командирами украинские солдаты терробороны бегут. Каждый шаг обреченного противника на мониторах передового пункта управления 19-го танкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии группировки «Запад».
4: Противник сейчас использует тактику, переодевается в гражданскую форму одежды и под этим прикрытием осуществляет передвижение, завоз провианта и организовывают боевую работу против нас.
0: Красный Лиман под нашим полным огневым контролем. Остатки разбитого и разрозненного гарнизона ВСУ на северо-западных окраинах города. Боевики прячутся по подвалам и стараются прикрываться оставшимися в городе мирными жителями. Бойцы 19-го танкового продвигаются от дома к дому. Внимательно зачищают подвал за подвалом.
5: Сначала нанесение огневого поражения, после этого штурмовики заходят и зачищают все это дело. Мы работаем разными расчетами, как FPV на радиоуправлении на оптиковолокне, так и гексокоптерного типа дополнительно, которые сбрасывают противотанковые мины.
0: Через несколько часов боевой работы на пункте управления фиксируют продвижение мотострелковых подразделений. Один из штурмовиков группировки «Запад» поднимает российский триколор. Квартал зачищен от ВСУ. Чуть восточнее – картинка такая же. В руках нашего бойца флаг России. В этих домах украинских солдат больше нет. Александр Кацуба, Вести, Красный Лиман.
6: Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны в рамках имплементации ранее достигнутых договоренностей, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на неназванного ливанского военного чиновника. Ранее телеканал CNN сообщал, что первая пилотная зона в Ливане, в рамках которой контроль над территорией, занятой израильскими войсками, должен перейти ливанским властям при координации американских сил, начнет функционировать в течение нескольких дней. Военная делегация США прибыла в Ливан и в начале встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтяне должны вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда, заявил источник агентству. Генеральный секретарь Хезболла Наим Кассен на мероприятии по случаю прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, поскольку сам процесс переговоров не имеет законных и конституционных оснований. По словам лидера шиитского сопротивления, в обсуждаемом документе даже не фигурирует формулировка об отводе израильских войск, а речь лишь идет о передислокации, что, как утверждает Кассем, фактически означает сохранение контроля Израиля над частью ливанской территории. Напомню, представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно, среди прочего, предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана. При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана, в том числе над восточными, центральными и южными районами страны. Народный артист России Юрий Смирнов ушел из жизни, ему было 87 лет, сообщили в Московском театре на Таганке. Там отметили, что это внезапная смерть. Актер до последнего активно участвовал в жизни театра, продолжал служить искусству и выходить на сцену. Юрий Смирнов стоял у истоков театра. Вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены, отметили в театре на Таганке. Артист снимался в кино. Известность Смирнову принесла роль Гаврилы в фильме «Бумбараш». Прощание с Юрием Смирновым пройдет в театре на Таганке. Даты и время будут определены позже, передает ТАСС. В столице построили новое здание единого диспетчерского центра «Московский транспорт». Помещение осмотрел мэр Сергей Собянин. Здание стало вторым для размещения единого диспетчерского центра. С первым корпусом здание связано с закрытым надземным переходом. Во втором корпусе будут работать диспетчеры, отвечающие за координацию наземного городского, речного транспорта, такси, кошеринга, электросамокатов и электровелосипедов.
2: Теперь и координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит и безопасность, скорость решения всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы. Спасибо вам большое.
6: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема». Ранее она также выступала на юниорских «Ролан-Гаррос» и открытом чемпионате Австралии. Московский «Локомотив» дома победил тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче. Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке и завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов с пенальти. «Рубин» обыграл «Крылья Советов» 2-0. «Оренбург» победил «ЦСКА» 4-2 в дополнительное время. В матче «Акрона» и «Факела» зафиксирован счет 1-1. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном», сообщается в телеграм-канале клуба российской премьер-лиги. Соглашение Марадишвили рассчитано на 3 года. В новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером. Футболист перешел в «Акрон» из московского «Локомотива» в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за красно-черных во всех турнирах. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертышный стали игроками московского «Динамо», сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на 2 года. В сезоне 2025-26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков за омский «Авангард». С 28-летним Тертышным был подписан 1-летний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский «Адмирал». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
6: Сегодня воскресенье, 12 июля. Во Владивостоке +22, +24, облачно, временами дожди. В Петрозаводске +25, +27, переменная облачность, утром небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью +18, +20, днем в городе на Неве +28, +30. В Москве облачно, временами дожди, местами гроза. Днем в столице +21, +23.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.
4: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это необычный выпуск программы лютой рок-н-ролльной о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутиля», что в переводе с латыни означает «бесполезное золото». Искали мы золото всем скопом наших, так сказать, музыкальных работников музыкальной отрасли здесь в самом конце мая, на финале московской части, да и вообще на финальной части замечательного Рево-феста в прошлом, который назывался, как вы помните, Revolution Fest. Я был в жюри, я слышал эти 10 уникальных коллективов, которые вышли в финальную часть. И хочу вам сказать, что рок-н-ролльная отрасль наша, да, есть и такая, в общем, с одной точки зрения, с одной стороны, моей точки зрения, немножечко, так сказать, конечно, страдает, а с другой стороны, есть за что и быть спокойным. Все вот эти вот аспекты мы сегодня будем разбирать в этом специальном эпизоде программы «Аурум Инутиля» вместе с Иваном Тахомой, менеджером музыкального лейбла «Правда Музыка», московским менеджером Всероссийского фестиваля «Рево-фест». Иван в студии программы «Аурум Инутиля». Иван, привет.
5: Здравствуйте всем.
4: Ну что, прошел фестиваль очередной? Рок-н-ролл-то жив? Что ты думаешь по этому поводу теперь?
5: Ну, я никогда не сомневался, что он жив. Он никогда и не умирал, кстати, несмотря на то, что его системно хоронят раз в поколение. Но появляются новые люди, для которых он по-прежнему жив, здоров и никуда не делся.
4: В этом году у тебя какие впечатления? То есть прогрессирует движение рок-н-ролльное московское или не московское? Кстати, команды, которые вышли в финал, не все московские были?
5: У нас фестиваль имеет региональный характер. То есть в каждом городе отдельно проходит отборочный тур и финал, соответственно. В каждом городе определяется свой победитель, который, соответственно, все победители едут в этот призовой тур от Москвы до Санкт-Петербурга. Ну, пока так. Надеемся, что потом еще география будет расширяться. Но пока мы в основном группы играют в Москве, в Твери, обычно Великий Новгород и несколько опен-эйров в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ну, обычно они еще делают Рево-фест опен-эйр. Там в прошлые годы был сад Меньшиков. Вот сейчас мне сказали, в этом году, по-моему, там ремонт у них. И, ну, там, я так, вообще непонятно, можно ли опен-эйры в этом году проводить. Поэтому, возможно, все клубные концерты будут. Но, в принципе, в каждом городе там, типа, там 100-200 местной публики собирается. Ну, в зависимости от того, какой город. Вот, для многих групп это, в общем-то, вот этот главный приз наш фестиваля. Это вот возможность поехать в тур с 6 или сколько там дней. Это прямо, ну, первый опыт для многих, возможно, там на ближайшее время такой, сказать, ценнейший опыт.
4: Чем ты можешь объяснить, в этом году в финале, ну, практически подавляющее большинство все-таки было женского вокала?
5: Ну, это как-то вот, видимо, так сложилось. То есть в этом не было никакого-то умысла. То есть предыдущие года было больше мужских. Там, с 22-го года практически пропали у нас англопоющие группы. То есть как бы большинство групп стали петь по-русски.
4: 2/5. Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к этой команде, потому что сейчас мы будем слушать как раз песню из их репертуара.
5: Ну, кстати, команда молодая. Насколько я понимаю, они тоже там буквально год или два как активно вот работают в таком составе. Даже они в процессе, я так понял, вот этого года, то, что у нас отборочные концерты были в конце прошлого года, 25-го, а уже полуфинал и финал вот в 26-м году. Там немножко сменился состав, по-моему, какие-то музыканты ушли, кто-то пришел новый. Ну, то есть есть девушка-фронтмен, которая, я так понимаю, напишет все песни, автослов музыки, а команда ей там помогает с аранжировкой. Вот они, ну, опять же, видимо, в связи со сменой состава, видел, прогресс у них наблюдается по уровню. То есть они вот к финалу прям пришли подготовленные.
4: Очень хорошо сыграли. Отыграли прямо суперсет. Друзья, ну а теперь, чтобы не быть голословным, я все-таки предлагаю послушать группу 2/5, их песню «Мысли гудят» прямо сейчас в «Аурум Инутиля». Вот я уверен, что вам тоже очень понравится. Погнали! Погнали!

0: полезно.
1: Песня «Мысли гудят» победителей Ревофест 2026. Я уж не знаю, кто-то говорит «Революшн», кто-то говорит «Революшн». Мне кажется, Ревофест — это очень грамотное и правильное название теперь. Группа «Две пятых» меня поддержит, я уверен. И я спросил Соню Языкову, лидера, вот эту замечательную девушку, веселую, очень подвижную, с прекрасным голосом, которая держала зал. Вы даже не представляете, насколько она уже умеет работать с публикой. Соня, что дало команде «Две пятых» участие в «Рево-26»?
2: Привет, я Соня, и мы с группой «Две пятых» участвовали в «Рево-фесте 2026». И победили. Дело в том, что все члены коллектива, кроме меня, уже участвовали в конкурсном фестивале в составе групп «Октябрьская заря», «Виа Кринж» и «Люди». А я 2 года подряд ходила и поддерживала ребят, голосовала. Помню, как нервно было в финале. И вот именно поэтому мы особенно сильно стремились к победе в этом году. Моя главная задача — через музыку передавать самые многообразные эмоции. И эта победа означает, что у нас получается. Спасибо за такую возможность. Спасибо всем, кто пришел на Ревофест. Спасибо группам. И огромное спасибо, что у нас есть возможность играть нашу музыку в разных городах. Москва, Псков, Великий Новгород, Кириши, Санкт-Петербург. Ждите. Я уверена, что в нашей музыке каждый найдет что-то свое.
1: Но еще одна композиция группы «Две пятых» под названием «Узнать тебя лучше». Мы прямо сейчас с вами и послушаем в этом эпизоде программы «Аурум Инутиля». Yeah.

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Ну а сейчас я хочу с большим удовольствием представить вам основателя Рева Феста Алексея Мурашова, человека, который тоже прекрасно разбирается и в музыке, и большое ему спасибо за вот этот вот удивительный фестиваль. Леш, как за эти годы Рева Фест менялся и каким он был, по твоему мнению, в этот раз, в этом году?
3: Всем привет. За 13 лет фестиваль Revolution претерпел колоссальные изменения от абсолютно никому неизвестного фестиваля, когда приходилось местами даже уговаривать хорошие коллективы поучаствовать в фестивале. Есть у хороших команд предрассудки по поводу конкурсных фестивалей, а 13 лет назад вообще это, наверное, слово конкурсный фестиваль было, словосочетание конкурсный фестиваль было таким ругательным, потому что было гигантское количество, ну, скажем так, некачественных фестивалей. Конечно, у всех это вызывало подергивание глаза. Но с годами мы, в общем-то, подняли свое реноме на довольно высокий уровень. И сейчас могу сказать, что у нас есть даже некая конкуренция среди групп, чтобы поучаствовать в фестивале. То есть мы можем уже даже выбирать себе участников. А это абсолютно не означает, что группе, которой мы отказали в этом году, не светит участие в следующем. То есть команда развивается, присылает новый материал, мы отсматриваем, и шансы всегда есть. Что касается этого года фестиваля, то я могу сказать за Питер, потому что, к сожалению, не могу следить за всем фестивалем в Москве, за всеми командами. И вижу, я обычно бываю только на финале. Финал был прекрасный по Москве. Спасибо Ване за это, за подбор команд. Вот. А что касается Питера, то да, действительно, весь сезон. То есть вот многие говорят, что это отборки. Я считаю, что если команда попала к нам уже на первый этап фестиваля, то группа уже участвует в фестивале. Я всегда всем об этом говорю. Поэтому сезон у нас был просто восхитительный, с яркими изумрудами, рубинами, бриллиантами. В общем, было круто.
2: А у нас в гостях в студии программы «Аурум и Нуцеля» Иван Тахома, напомню, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка», московский менеджер всероссийского фестиваля «Рева Фест». Иван, давай поговорим еще и о группе «Маша Мор». Вот команда, которая всех тоже удивила, всех восхитила. Музыка, правда, наверняка не для всех. Что здесь скажешь?
4: «Маша Мор», ну, как бы, это не совсем мой жанр, который я люблю по жизни, но все любят Машу.
5: Вот, что я хотел сказать относительно фразы «все любят Машу». Но давай профессионально подойдем к обсуждению женских вокалов. Во-первых, мне показалось, возможно, мне просто показалось, да, что что-то со звукорежиссером, что-то со звуком было не так. Потому что было ощущение, что вокалисты не могут так все массово не попадать в ноты. Вокалистки. Мне создавалось ощущение, что они себя не слышат. Что касается Маши Мор, замечательная девушка, все у нее прекрасно. Вокальные данные хорошие, но вот она так с надрывом исполняла в некоторых моментах, было за ее связки переживательно. И я понимал, как в прошлом тоже вокалист, что она не слышит себя. Были у тебя потом жалобы к тебе? Вот кто-то обращался из музыкантов с этими нюансами?
4: Ну, так вот с музыкантами сложно сказать, потому что, опять же, для них, для многих выступление, в принципе, на большой сцене это как бы новый опыт. Не все, в принципе, на такой сцене выступали.
5: Большинство... А это все-таки клуб «Глостонбери», я напомню. Это большая сцена, где действительно, ну, такой вместительный зал.
4: То есть вообще концепция фестиваля «Рева Фест» в том, что это вот именно локальные команды, и мы как бы стараемся дать им возможность попасть на большие сцены, в том числе на опен-эйр, то есть чтобы группы получили новый ценный опыт, которого в рамках там вот локальной истории одного города, скорее всего, у них возможности получить не будет. И это видно, что некоторые группы, выходя на большую сцену, в принципе, теряются. Угу. Это как бы тоже часть отборочного процесса. То есть, по сути, мы как бы 3 раза, пока они играют там отборочный полуфинал, финал, мы смотрим, насколько они готовы к большой их сцене, насколько они готовы поехать в тур. Потому что были ситуации, когда, например, вот там на отборочном концерте группа вышла, всех порвала, а там в полуфинале уже сцена побольше, там какой-нибудь там 2 раза зал больше, и они рассыпаются.
5: Почему? Какое этому есть объяснение?
4: Ну, я думаю, что это исключительно вот, какой-то вот, ну, скилл музыкантов. Потому что, по сути, ну, музыка есть как бы творчество, а есть спорт. Когда ты просто вот ходишь на репетиции, тренируешь там какой-то навык совместной игры, и потом ты нарабатываешь сценический опыт. И чем больше ты играешь, тем лучше ты играешь, тем лучше ты чувствуешь сцену, тем лучше ты чувствуешь публику. Потому что, по сути, как бы, ну, такая тоже сверхзадача наша, то есть мы должны их подготовить, в том числе к возможности выступать там на каких-то опен-эрах, потому что вот традиционно с нашего фестиваля, фестиваль «Живой», одну команду выбирает, все приглашает выступать. В этом году еще «Рок-ополчение» в Тверской области фестиваль, они тоже одну команду выбрали, пригласили. И они должны приехать туда и быть готовыми, потому что часто там даже нет времени на саундчек. У нас они чекаются перед выступлениями, а там бывает лайн-чек. Приехали, воткнулись, начали играть. Это тоже подготовка. И большинство команд, которые уже прошли вот московский отборочный тур, они уже и в туре в этом призовом себя комфортно чувствуют, и на опен-эрах им легче. Поэтому, ну, это так, как будто бы мы тоже их вот к этому готовим. Поэтому тут исключительно, ну, такой-то спортивная тренировка должна быть. Чем больше играет, тем лучше.
5: И это, кстати, было похоже на спортивную тренировку, особенно со стороны вокалистки группы Маши Мор, собственно, самой Маши Мор. Я так понимаю, ее так и зовут, Маша Мор, да? Которая все.
4: Ну, это, я так понимаю, псевдоним сценический.
5: Конечно. Давайте послушаем, друзья, песню. Что там за Маша такая великолепная? Вот вы сейчас и услышите.

0: Это была песня, друзья, ну, как вы поняли, тот самый коллектив «Маша Мор», замечательная Маша с вокалом своим незабываемым. Песня называлась «Начнем сначала». И задам-ка я вопрос и Марии тоже по этому же поводу. А что дало команде «Маша Мор» участие в «Рева-фесте» в этом году?
1: В первую очередь для нас участие в «Рева-фесте» это была прекрасная возможность заявить о себе в новом составе, сыграть классную музыку для классных людей на отличной площадке, которую «Рева-фест» нам предоставил, и напомнить о том, что мы играем давно, играем классно, играем всегда бодро, живо, иногда злобно, готовим новые релизы, так что... Ребята, которые с нами месились на Рева-фесте, вам привет, stay tuned. В скором времени будут новые анонсы. И для тех, кто не был, ну, вы тоже присоединяйтесь, потому что скоро здесь будет достаточно жарко.
0: Но коллектив «Маша Мор» с вот этой эффектной девушкой во главе, конечно, бы не был бы настолько бы эффектным, если бы не пытался бы исполнять песни и на английском языке. Один из таких треков — «Fair Wind». Я предлагаю вам тоже, друзья, прямо сейчас послушать в программе «Aurum Inutile».

0: Группа «Маша Мор» с композицией «Fair Wind», друзья. Ну, сегодня, как вы поняли, я вам представляю свой собственный хит-парад из трех коллективов, который, на мой взгляд, был, ну, самым выдающимся на прошедшем Рево-фесте в клубе «Glastonbury» в самом конце мая. Это коллектив «Две пятых», я напомню. Это коллектив «Маша Мор». Это все женские вокалы. Я уверен, что вам понравится и третья группа, но давайте вернемся к основателю фестиваля Рево-фест Алексею Мурашову. Леша, тебе какие группы лично понравились больше и почему?
1: Ну, давайте, наверное, рассуждать про московский финал. Все эти команды я видел впервые. Я никогда не слушаю группы до финала и, собственно, воспринимаю это именно вот как прямо здесь, прямо сейчас, то, что слышат уши и видят глаза. Я совершенно точно могу выделить две группы. Это «Две пятых» и «Альтаир». Это группа, у которой, на мой взгляд, ну, по крайней мере, есть песни, которые мне в сердечко точно попали. Значит, это в моем мире это такие вот хиты, хитовые песни. А очень понравилась группа «Плюс 58». Абсолютно крутанские дядьки, энергетика просто сумасшедшая, все плотно, качественно, прям вот рок-рок. И порадовало, что парни абсолютно простые в общении. Собственно, вместе с этими группами, и «Альтаир», и «Плюс 58», мы их позвали на 29 июля в LiveStars. Там стартует наш Revolution Best Tour. Еще раз увидимся. С удовольствием послушаю их еще. И, наверное, еще отмечу группу «Маша Мор». Тоже восхитительная исполнительница. Великолепные ребята, инструменталисты. Все очень круто сыграно. Вот, пожалуй, вот такие группы отмечу из московского финала.
0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутеле» — это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumandnutele.ru или aurumandnutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us. Аурум и Нутеле.
2: Бесполезное золото.
0: Алексей Мурашов, друзья, делился своим мнением, основатель Рево-феста только что, вы слышали его мнение, а я бы хотел бы сейчас и третью команду представить. Третья команда — это группа, мужской коллектив с мужским вокалом. Когда парни выскочили на сцену Glastonbury, я удивился, потому что самые последние, они вышли на сцену, и тут же прям энергетика, знаете, зал прямо всколыхнуло. Ну, настолько уже это была, конечно, чего ж тут скрывать, профессиональная группа, называлась она «Плюс 58». Прямо сейчас давайте послушаем их трек «Никуда». Команда «Плюс 58» в моем личном хит-параде, занявший первое место, безусловно. Ну, из тех, кто участвовал, вот это вот десятка рок-коллективов, финальных команд в Рево-фесте, который прогремел в Glastonbury в конце мая.

0: Лидер команды, гитарист Константин Золотов, лидер группы «Плюс 58», песню «Никуда» вы только что слышали. Костя, ну а тебе-то участие и твоему коллективу участие в прошедшем фестивале, что лично, какие очки, какие баллы, какие, так сказать, титулы и звания принесло?
1: Если честно, очень многое. Ну, во-первых, он заставил нас выйти из зоны комфорта. Мы перестали делать все, как обычно, и начали искать, чем можем стать лучше. Именно благодаря фестивалю мы подготовили обновленную программу и впервые ее сыграли. Также мы серьезно поработали над своим сценическим образом. Хотелось, чтобы зрители не только услышали нас, но и увидели настоящих «Плюс 58» такими, какими мы себя чувствуем на сцене. Заодно удалось решить и важные технические вопросы. Мы, наконец-то, настроили ушной мониторинг так, чтобы на сцене чувствовать себя максимально уверенно, ну и сосредоточиться чисто на игре. Но, наверное, самое главное, что дал нам Рева, это люди. Мы еще раз убедились, что у нас самые крутые поклонники. Их поддержка чувствовалась на каждом этапе фестиваля. Сообщения, комментарии, голоса, их эмоции, все это действительно придавало нам сил. И было очень приятно ощущать, что нас тепло приняли люди, которые раньше вообще не знали о существовании «Плюс 58». После выступления к нам подходили, знакомились, делились впечатлениями. Ну, это, сами знаете, дорогого стоит. Отдельная гордость, ну, это выступление в финале на большой сцене клуба «Гластонбери». Для нас это был особенный момент. Играть перед полным залом, видеть реакцию зрителей и чувствовать эту невероятную энергетику. Именно ради таких моментов и хочется творить музыку. Еще фестиваль познакомил нас с отличными музыкантами из других групп. Было здорово пообщаться, обменяться опытом, ну и просто провести время с людьми, которые также живут музыкой, как и мы. Ну и напоследок, наше выступление в финале было запечатлено на видео, и, пожалуй, это самое крутое видео у нас на данный момент. Скоро мы его опубликуем на всех площадках. Спасибо фестивалю «Рева» за этот опыт, эмоции и благодарность каждому, кто был рядом с нами. Ну и, возможно, это только начало.
0: Константин Золотов, друзья, лидер группы «Плюс 58». Только что вы слышали его мнение. Впереди нас с вами ждет еще один трек группы «Плюс 58». Но у меня, забегая вперед, вопрос к основателю «Рева Феста» Алексею Мурашову. Леш, ну и напоследок, есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации для тех, кто будет пробовать свои силы в отборе «Рева 2027»?
2: Ну, что можно пожелать людям, которые занимаются любимым делом? Ребят, обязательно продолжайте делать то, что делаете. Не слушайте никого. Ну, естественно, слушайте, но пропускайте это через свой фильтр. Если вам кажется, что это какая-то полезная информация, она украсит вас, сделает лучше, конечно, это нужно использовать. Зачастую происходит вот такая история. То есть вот мы с ребятами из индустрии там смотрим с балкончика на группу, которая играет. Думаешь, вот здесь бы вот чуть-чуть вот это вот поменять, здесь вот чуть-чуть нотку не дотягивает, здесь вот гармония какая-то не такая, вот тут бы поменять, и будет совсем хорошо. Ни хрена подобного, не будет ничего хорошо, потому что пропадет самобытность, вот на мой взгляд. Поэтому самое главное, что несет в себе группа, это вот своя самость. Вот это нужно беречь и развивать. Если вы поймали эту изюминку, обязательно ее развивайте. Ну и самые главные советы, это, наверное, я повторю совет нашего дорогого Тёмы Шарова из Good Times. Это, кстати говоря, победители первого сезона Revolution в Питере в 2013 году. Тёма очень любит говорить такую вещь, и я с ней абсолютно согласен. Ребята, общайтесь в гримерке, общайтесь со своими коллегами, с музыкантами, общайтесь с организаторами, со всеми вот чуваками из индустрии, потому что именно здесь, в гримерках, происходит, собственно, самое большое количество каких-то договоренностей на будущее. И никогда не покидайте концерт до его окончания, потому что абсолютно у всех групп есть что почерпнуть и потом применить у себя. Не останавливаться, работать. Вот такие советы.
0: Чтобы стать такими же крутыми, как и музыканты группы «Плюс 58», видимо, полагаю я, спасибо говорим мы Алексею Мурашову, основателю фестиваля «Рева Фест». У нас в студии Иван Тахома, московский менеджер этого всероссийского фестиваля. Иван, последние твои слова и относительно группы «Плюс 58». Хочется в конце тоже, конечно же, услышать и понять, как твое отношение к этой команде.
3: Кстати говоря, «Плюс 58» — это яркий пример другой стороны. То есть это взрослые уже люди, да, состоявшиеся, да, с огромным бэкграундом. Тем не менее, они как бы не испугались этого фестиваля, конкурса молодых команд, участвовали, дошли до финала, в принципе, заняли второе место, ну, там чуть-чуть вот как на уровне жюри все-таки приоритет упал на 2/5.
0: Они уже вкусили дух профессионализма и любви публики. Кстати, как их встречали? Что ты думаешь по поводу этой команды? Откуда они вообще?
3: Насколько я понял, они изначально как-то там молодость провели в Алма-Ате, а потом уже, там, я так понял, больше 20 лет. Да, они уже живут в Москве и как бы двигаются в Москве. Но у них, да, большой. Они, в принципе, я вот следил за их как бы анонсом. Они делают сольные фестивали, какие-то сольные выступления, собирают полные залы. Поэтому группа готовая. Если кто-то интересуется русским роком, рекомендую там не только сегодняшние песни, но вообще найти их дискографию и подписаться на них.
0: Иван, ну и в финале не могу не задать тебе вопрос, что ожидает фестиваль в будущем году, какие вы с Алексеем Мурашовым, да, который вот тоже нам сейчас все это рассказывал, подойдете, может быть, измените правила отбора, может быть, что-то еще изменится, может быть, какие-то новшества ожидают будущих участников. Расскажи немножечко.
3: Ну вот мы в этом году обсуждали, и, возможно, мы все-таки придем к... Это очень спорный вопрос. То есть я считаю, что сейчас в контексте происходящих событий очень было бы круто сделать CD-сборник групп финалистов, например, Москва, Питер и другие города, которые будут там, например, участвовать в следующем году. Сложнее сделать цифровой сборник, потому что там, ну, у многих групп права там на фонограмм передаются лейблом, там это надо как-то, ну, сложно все это решать. Возможно, попробуем сделать и цифровой тоже сборник, чтобы он был уже как бы. А, соответственно, ну, по самой структуре, мне кажется, что, ну, пока все работает хорошо.
0: Иван Тахома, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка» и московский менеджер всероссийского фестиваля «Рево Фест» был в нашей студии. Иван, спасибо тебе большое, что пришел.
3: Спасибо всем, до новых встреч. Слушайте хорошую музыку.
0: Друзья, ну и в завершении сегодняшнего специального эпизода программы «Аурум Инутиля» еще одна песня классной группы «Плюс 58». Она называется «След», а я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Тогда уже мы встретимся с вами вновь в оригинальном и новом эпизоде «Аурум Инутиля». Пока!

0: что ж, угасающий свет, как стекло в асфальт разбивается страх.
1: Шаг до шаг, миг до миг, шанс до шанс.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать.

0: И автор программы «Алтаргана».
1: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
0: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет.
7: Трогай!
8: Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
9: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
9: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
10: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
11: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Кавказские экспедиции Анны Закс.
12: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
2: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. В Польше прошли траурные мероприятия в годовщину Волынской резни. Корпус стражи Исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива. Далее подробно. По данным Минобороны, вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бачевск Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием трех бригад ВСУ. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных и горных штурмовых бригад в районе Орехово, Преображенки и Херсона. Уничтожено до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, 22 автомобиля, 4 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении России.

0: Российского оборонного ведомства. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славянско-Краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, рассказал Пушилин.
1: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния.
0: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке. Дозачистка города продолжается. Ребенок, передвигавшийся на велосипеде, получил тяжелое ранение в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области. Говорится в сообщении в канале Оперштаба региона на платформе «МАКС». Уточняется, что 13-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. В Польше прошли траурные мероприятия в годовщину Волынской резни, массового убийства поляков украинскими бандеровцами во время Второй мировой войны. Премьер-министр Дональд Туск объявил, что в Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни. На ней напишут имена всех поляков, которые погибли от рук украинских карателей.
2: Было то людобойство.
3: Волынь – это был геноцид, совершенный украинскими националистами против поляков. Правда, об этом должна состоять в объявлении виновных и в безоговорочном осуждении данного преступления. В Варшаве будет стена памяти с вечным огнем, и мы установим имя каждой жертвы. Республика не забудет никого.
0: А президент Польши Кароль Навроцкий выступил с речью в селе Радруш на границе с Украиной. Он заявил, что прославление на Украине бандеровцев, устроивших Волынскую резню, представляет собой призыв к новой резне. Он также отметил, что идеологии украинского национализма не место в Евросоюзе. Партия Навроцкого «Право и справедливость» внесла в польский парламент резолюцию против членства Украины в ЕС из-за героизации нацистов. Памятные мероприятия прошли вчера на фоне самого серьезного обострения отношений с Киевом. Конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя главарей УПА, запрещенной в России экстремистской организации. Тех самых, которые в годы Второй мировой убили около 100 тысяч мирных жителей. Архивные документы о деятельности украинских карателей, жертвами которых стали далеко не только польские семьи, опубликовала ФСБ России. Корпус стражи Исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ». По данным телеканала, КСИР сообщил, что иранские силы были вынуждены нанести удар по судну, пытавшемуся пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами, и таким образом остановили его. КСИР Ирана пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае, если против страны будет совершена очередная агрессия после ее решения закрыть Ормузский пролив, сообщает телеканал «Пресс-ТВ». Американский баскетболист Кину Ричвард был застрелен во время турнира в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк-Пост». Отмечается, что он получил ранение в голову в перерыве между играми. По данным полиции, в результате инцидента пострадали еще два человека. Ричварду было 35 лет. Он выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швеции, Великобритании и других стран. Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе на сутки до 9 вечера воскресенья. Стихии есть еще чем удивить жителей Москвы и области, вот что сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
4: Воскресенье, это, наверное, будет пик непогоды. И в ночь, и днем воскресенья дожди могут быть местами сильными, с грозами в отдельных районах и град. И по-прежнему прогнозируются порывы ветра в Москве до 15-17 метров в секунду.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над Ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0. Красноярский Енисей одержал победу над Ульяновской Волгой 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Печура. Велес переиграл Нефти Химик 1-0. Мяч забил Александр Шубин. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский «АЭЛ», израильский «Маккаби» и тульский «Арсенал». Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который прошел в Москве. Второе место заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. У мужчин золото завоевал Андрей Зуев, а второе место занял Егор Громадский, тройку лидеров замкнул Петр Борщов. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду. Соревнования проходят в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1+1. В прошлом сезоне Гудумака представлял московский клуб «МБА МАИ», которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, воскресенье 12 июля, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, облачно, временами дожди. В Мурманске плюс 12, плюс 14, облачно, кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 31, плюс 33, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Волгограде плюс 28, плюс 30, небольшая облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, облачно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, временами дожди, местами гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». В феврале 1831 года, 195 лет назад, родился большой русский писатель Николай Семенович Лесков. Писатель, о котором мы сегодня будем говорить с нашим гостем, он уже в студии, Андреем Михайловичем Ранчиным. Он профессор филологического факультета Московского государственного университета и знаток творчества Николая Лескова. Я хотела бы начать нашу беседу с того, что мое ощущение, вот мое как читателя, как человека, получившего гуманитарное образование в Московском государственном университете, у меня такое ощущение, что Лесков – писатель недопрочитанный сегодняшним читателем, а может быть, даже и своими современниками тоже. Как-то Лесков, левша, англичане ружье кирпичом не чистят, Екатерина Измайлова, леди Макбет Мценского уезда, опера Шостаковича, кто, так сказать, попродвинутей, очарованный странник, запечатленный ангел, пожалуй, и все. Биография тоже так изложена во всяких источниках. Родился в селе Горохово Орловской губернии, отец следователь, мать из обедневших дворян, в гимназии не доучился, какого-то систематического образования хорошего, наверное, не получил, но служил в судах, в торговой компании, которые тогда начали образовываться, создаваться в Российской империи, и вот начал писать. Андрей Михайлович, здрасте, во-первых.
2: Здравствуйте.
1: А во-вторых, вот, может быть, я же не литературовед, я просто читатель, и, может быть, я не права в том, что мне кажется Лесков недочитанным.
2: Я думаю, что вы во многом правы. Правда, в последнее время ситуация меняется, точнее говоря, ситуация стала меняться очевидным образом отчасти уже в последние годы жизни Лескова. В ранние годы, литературные годы, Лесков испортил свою репутацию статьей о петербургских пожарах в 1862 году, в которой он потребовал в довольно категоричной форме от властей установить, были ли поджигатели. Это был большой крупный пожар Щукина и Апраксина двора. Молва обвиняла студентов-радикалов, нигилистов в этом. И Лесков потребовал от правительства либо подтвердить публично эти слухи, либо оградить студенческую молодежь от нападений толпы на улицах. Такие нападения были, и одного несчастного Лесков отбил, спас. На самом деле Лесков вовсе не утверждал, что студенты поджигают Петербург. Но в этой накаленной атмосфере заметка в газете «Серная пчела» была воспринята именно так. Но это полдела. Спустя пару лет произошел новый скандал. Публикация романа «Некуда» под псевдонимом М.М. Стебницкий. Роман, в котором Лесков создал карикатуру во многом на радикальное, собственно, революционное движение, причем вывел достаточно прозрачно целый ряд реальных лиц, наподобие литератора Слепцова, члена «Земли и воли» Нечипаренко и так далее.
1: Узнаваемых людей, да?
2: Да. Роман, который с трудом проходил цензуру, был обвинен, автор романа, да, был обвинен в доносительстве. В том, что это памфлет на молодое поколение, памфлет на тех, кто привержен идеям демократии и свободы. Надо сказать, что Лесков на самом деле достаточно четко разделял честных, хотя, на его взгляд, заблуждающихся нигилистов, и тех, кто совсем не в бескорыстных целях участвует в этом движении. Первым он симпатизировал, хотя и считал политический радикализм ошибочным, вторых он презирал. Но в случае с романом сказалась одна из особенностей лесковского творчества. Он писатель, который не склонен к... даже не склонен, которому, если угодно, особенность, да, не хватает дара вымысла. Он работает с реальным материалом, с реальными историями. У его героев реальные прототипы, а в данном случае прототипы оказались узнаваемыми. Лесков пытался объясниться, заявив, что сходство, в заметке по поводу романа, сходство с реальными лицами персонажей романа является поверхностным, на что ему ответил радикальный критик, да, известный критик Евтория, очень популярный среди молодежи, студенческой молодежи в частности, Дмитрий Писарев. Писарев заявил, если бы автор романа признал, что сходство является случайным, можно было бы говорить, что это не доносительского рода памфлет. А когда автор пытается объяснить, что сходство является, сказать, поверхностным, внешним, все равно он, да, отсылает к реальным людям. Это очень сильно подорвало репутацию Лескова. И надо сказать, что к концу жизни, в общем-то, он был признан почти живым классиком, показательным отношением к нему Чехова.
1: Толстой его признавал, очень высоко ценил, да.
2: Толстой, конечно, стремление Репина написать портрет, правда, в итоге были сделаны лишь наброски Репиным, Серовский портрет. К нему относились уже как к большому писателю, но это был под конец жизни. В советский период нельзя сказать, что он был совсем забыт, но его издавали, но очень ограниченно. Действительно, вы упомянули те произведения, которые сейчас так на слуху, да, издавалось небольшое количество произведений. Собрание сочинений Лескова вплоть до периода, так называемой, оттепели, в середине второй половины 50-х годов прошлого века в советское время не было. 11-томник – это прорыв. И до этого, безусловно, большую роль в, как бы, на части возвращения Лескова, скажем так, сыграл сказ «Левша», который оказался востребован во время Великой Отечественной войны.
1: Ну да, «Тульский оружейник», понятно.
2: Да, патриотическая легенда, хотя на самом деле это сказ очень двойственный по своему смыслу. Угу. И образ России и русских людей в нем далеко не однозначны. При том, что да, «Левша» действительно патриот Отечества, да, он бескорыстен, да, он, как и другие тульки, замечательные мастера. Другое дело, что история совершенно фантастическая. Не имея, как Лесков говорит, микроскоп, мелкоскоп, да, не имея мелкоскопа, смогли подковать блоху микроскопического размера, металлическую блоху, сделанную англичанами. Впрочем, блоха Данце перестала танцевать. Перестала, ведь интересно было, что она механическая. Не рассчитали, подковки слишком тяжелые, ножками дрыгают, не танцуют. Что, да, Лесков действительно недостаточно прочитан, хотя в последнее время, очевидно, значение его упрочивается, да, утверждается. Показательный пример – это начатое в 90-х годах прошлого века 30-томное полное собрание сочинений. Лесков едва ли не единственный из русских классиков, у которого не было такого полного собрания сочинений.
1: Такого большого, да.
2: Угу. Да, большое. Правда, оно все-таки не академическое, в нем не приведены все варианты чтения разных редакций, но все же это действительно значительное явление. Вышел сборник Лесков в воспоминаниях современников. До этого, опять же, у большинства русских классиков были такие сборники, у Лескова не было. Вышла написанная литературоведом и писательницей Майей Кучерской, да, биография Лескова в серии «Жизнь замечательных людей», основанная во многом на архивных источниках, прежде неучтенных, очень важная работа. Из примеров до восприятия Лескова, говорящих о неком перемене, ну, не перемене, да, а скорее о более углубленном отношении к нему, более пристальном прочтении, можно вспомнить уже не очень новый, но все же и не очень старый, да, спектакль Сергея Жиновача по роману «Хроники. Захудалый род». «Захудалый род» – не то произведение, которое
1: на слуху, как говорится, популярно, да.
2: Да, на слуху, который был популярным, широко известным. Спектакль поставлен, это тоже показательный пример.
1: Совсем недавно появилась экранизация «Левши». Ну, естественно, как почти всегда принято в новых вариантах фильмов, спектаклей, это такая, ну, приблизительная, даже не слишком близко к тексту история. Значит, она фантастическая, где-то происходит дело в каком-то альтернативном Петербурге, но основа вот это «Повесть Левша». Отмечается в разных источниках, что современные Лескову критики полагали, что его авторский, его писательский стиль не слишком, ну, что ли, изыскан, не слишком хорош, хотя, ну, не знаю, например, упомянутой нами уже леди Макбет Мценского уезда, произведение преисполненное таких страстей, что не знаю, как можно полагать, что это не сильно художественный текст. Ну и не зря же Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал свою известную и подвергнутую, кстати, тоже критике музыкальной советской оперы Катерины Измайлова, потому что уж очень такое, знаете ли, основание, сюжет такой, ну, казалось бы, совершенно простой, да, любила, да, нелюбимого мужа зарезала, не думая о последствиях, и, собственно говоря, и тот, кого любила, не больно-то ее там, потом ей посочувствовал. Вот отдельно хочу, может быть, вас спросить об «Очарованном страннике». Мне, например, ужасно нравится название «Очарованный странник». Многие потом говорили о Лескове, что он такой очарованный странник сам по себе тоже. Но я хотела вот о чем спросить. «Очарованный странник», «Запечатленный ангел». Есть ли какая-то, ну, религиозная, что ли, составляющая в текстах Лескова?
2: Безусловно, она есть. Но что касается названия «Очарованный странник», то этот эпитет «очарованный» имеет ведь двойственный смысл. С одной стороны, «очарованный» ассоциируется с очаровательным, да, способным очаровывать. Да? С другой стороны, да, чары – это то, что делает человека несвободным. Чары – это признак колдовства, например. И Лесковский «Очарованный странник» говорит о себе: «Я многое не своей волею делал». И это выражение можно понять по-разному, и, очевидно, возможность самых разных истолкований как раз автором предполагается. То есть, что это? Божья воля? Провидение? Но Иван Северянович Флягин далеко не во всех своих поступках может быть назван праведником, как иногда считается. Причем некоторые свои поступки, ну, включая причастность фактически, да, ну, понятно, что это все-таки это не намеренное убийство, но монаха в самом начале, еще юного Флягина, оно не вызывает в нем и в преклонном возрасте раскаяния. Он говорит об этом как о, ну, проявлении мальчишества, удальства, взял, ударил кнутом, лошади эту, понесли эту телегу, где находился монах, попал он.
1: Монах, да, да.
2: Да, вот это гибнет. А также Лесковский персонаж способен быть жестоким и позже, когда, например, он сначала, можно сказать, издевается над матерью, у которой муж отобрал ребенка, над матерью и над офицером, да, ее любовником. Причем офицер он избивает. Но потом, когда видит, что бежит этот барин, внять ребенка, которого служил Флягин, отдает ребенка матери и бежит вместе с этим офицером и этой женщиной. Что движет им в этот момент? Здесь нет никакого обдуманного поступка, очевидно. Это совершенно импульсивный поступок. Сострадание? Очевидно, да. Но почему это сострадание не проявлялось перед этим? Какое своеволие? А вот хочу и сделаю так. Мне говорят: стой, держи их, отец ребенка. И, естественно, ребенка не отдавай, а я отдам. Флягин – личность импульсивная, сложная и... Кстати, приход в монастырь в конце, ведь это же не последняя точка его пути. Он сам говорит: если война начнется, сниму
1: монашеское одеяние, да-да.
2: Монашеское одеяние, возьму ружье, да, воевать пойду, за народ помереть очень хочется. «Очарованный странник» – это повесть, которая очень много перекличек сренососных из романтической литературы. «Кавказский пленник», мотив, да, «Кавказского пленника».
1: Ну да, он же воевал на Кавказе, да.
2: Флягин, оказавшийся, так сказать, в плену у... Ну, он их называет татарами, они даже казахи. И волшебная сказка, и богатырская сказка, «Баба Королевич». А Флягину представляются картины из этой лубочной сказки. И житие, но житие отнюдь не святого. Безусловно, Лесков хотел показать своеобразие русского народного характера. В нем есть религиозность, но эта религиозность во многом носит такой обрядоверческий характер. Хотя есть вместе с тем, да, и готовность к самопожертвованию, за народ помереть очень хочется. И это правда. Но есть и обрядоверие. Да, как он опознает, да, что перед ним в степи сидят там у озера, да, русские, крестятся и водку пьют. Ну, понятно, крестятся. Он не считает своих этих, так называемых, татарских жен и прижитых этих детей, Наташек и Колик, собственными детьми. Это не браки, потому как не венчаны, и дети не крещены. То есть, это действительно сложный противоречивый характер, который, однако, не осознает своей противоречивости. Безусловно, в запечатленном ангеле важны религиозные мотивы, но надо сказать, что совершенно отчетливо именно религиозные мотивы проявляются у позднего Лескова, когда он во многом пишет под влиянием, скажем так, под воздействием, да, следуя за Толстого, следуя за Толстым, за Лёвом Толстым. Угу. Другое дело, что при этом Лесков отнюдь не все разделял в воззрениях Толстого, а главное, стиль у него оставался собственный. Не подражаем с этой игрой слова, с этим сказовым началом, да, роли устного слова, с иронией, с переиначиванием слов, как бы в духе народной этимологии и прочим. Но Лесков относительно позднего времени, это 80-е годы, начало 90-х годов, во многом, по своим взглядам, близок к Толстому, и православие он оценивает весьма, и, собственно, православную церковь, он оценивает весьма критически. В одном письме, в письме литератору, журналисту Алексею Суворину, Лесков в этот период замечает, цитирую недословно, «хуже всех та каверза, которая выдумала, что не православный не может быть русским».
1: Вот как он.
2: Для более раннего Лескова это не характерно. Можно вспомнить прежде всего роман-хронику «Соборяне». Да, произведение, в котором действительность российская представлена достаточно критически. Но, тем не менее, лучшее начало воплощает протоиерей Савелий Туберозов, и другие, да, церковнослужители, священно-церковнослужители Старгородской поповки. То есть у Лескова была эволюция в этом отношении.
1: Андрей Михайлович, вот смотрите, как мы с вами, по-моему, так довольно, как мне кажется, успешно, не то чтобы развеяли ощущение о недопрочитанности Лескова, по крайней мере, может быть, тем, кто нас слушал сегодня, более или менее внимательно, рассчитываю на то, что все-таки нас слушают внимательно наши преданные и постоянные слушатели, побудили к тому, чтобы, может быть, перечитать, может быть, кто-то впервые только слышал или, может быть, только знает, вот леди Макбет Мценского уезда, уж очень такая жизненная история, житейская, драматическая, трагическая. А это вот... Мне кажется, наша общая такая задача и наша, как журналистов Радио России, и наших гостей, которых мы всегда с радостью ждем и всегда приглашаем и просим поделиться своими знаниями людей компетентных, людей увлеченных. Поэтому будем надеяться, что после нашей сегодняшней встречи появятся новые поклонники Лескова. И финальный, может быть, вопрос в нашей беседе сегодня. Вот, ну, молодой человек, да, что он для себя в этих историях из раньшей жизни, как говорится, из прежней старой жизни, порой там слова надо какие-то подсматривать, что они означают, тем более язык Лескова, вы правильно подметили, он необыкновенно богат вот какими-то такими народными оборотами и особенностями такими. Что человек может для себя, нынешний человек, я даже именно говорю о молодом человеке, мы вот все время как-то понуждаем, ну, по мере, так сказать, сил и необходимости, и, может быть, я иногда думаю, что, может быть, не стоит этого делать, насильно ведь не заставишь быть читателем, но мы все-таки понуждаем как-то людей по-любому там, кто как, кто аудиокнига, кто электронная, кто бумажная, что особенно приятно. Зачем читать? Зачем? Чтобы обогатить свою память как-то вот знаниями об отечественной литературе. Это ведь тоже часть, если хотите, не люблю я таких слов, но тем не менее, вот патриотического воспитания в самом лучшем изводе этого слова. Зачем читать сегодня Лескова?
2: Ну, я бы так попробовал ответить на этот вопрос. Во-первых, действительно, Лесков показал весьма сложный и противоречивый русский народный характер. Сказать, что сейчас тех черт, которые запечатлел Лесков, нет в наших современниках, я бы не решился. На самом деле эти какие-то глубокие пласты живут и не только в провинции, в деревне и так далее. Это существенно. Во-вторых, Лесков показал совершенно необычные типы русских праведников, таких, например, как квартальный Рыжов в Однодуме или часовой, да, Постников человек на часах, и еще несмертельный Голован, а еще целый ряд. И что интересно, Лесков показывает это проявление праведности, например, случай квартального Рыжова, который всю жизнь существовал только на совершенно ничтожное жалование, взяток не брал, подношения отвергал. Это случай из ряда вон выходящий. Вместе с тем он показывает способность к проявлению лучших черт, абсолютно бескорыстия, преданности служению, делу. И при этом, что очень важно, не в какой-то дидактической форме, не в форме некого, если угодно, авторитарного навязывания точки зрения, а в очень интересной форме, где сочетаются несомненное преклонение перед этим персонажем и юмор, ирония. Есть элементы анекдота. И все это вместе сплавлено в неподражаемый стиль лесковской прозы. Лесков, кстати, в некотором отношении, пожалуй, близок, но только в некотором отношении, да, если говорить о его обращении со словом, к художественным особенностям постмодернизма. Mm-hmm. Иногда это исследователь акцентирует слишком, на мой взгляд, сильно, он не постмодернист, конечно, но все же, да, а вот эта вот игра со словом, mm-hmm, и способность к многомерному восприятию, соответственно, и реальности, и различных, скажем так, языков, политических языков, социальных языков и так далее. Это многого стоит. Да, Лесков мог быть в каких-то случаях, в каких-то произведениях более, ну, скажем так, авторитарен, да, и более жестко утверждать свою точку зрения, но в целом для него характерна именно такая игра с смыслами, причем игра вовсе не означающая, что эти смыслы несерьезны. Нет, они очень серьезны. Так что, я думаю, это очень важно. И важно то, что Лесков, это знание историческое, скажем так, он показал с разных сторон старую Россию, Россию провинциальную, Россию крестьянскую, в частности. Я думаю, что это может заинтересовать современного читателя, тем более, что, кстати говоря, сюжеты очень многих лесковских произведений занимательные. Мы видим целый ряд перипетий, неожиданных вызовов, стоящих перед героями, да, переменчивость ситуации и так далее. Его читать интересно.
1: Что ж, прислушаемся к рекомендациям нашего гостя, профессора филологического факультета Московского государственного университета Андрея Михайловича Ранчина. Возьмем в руки либо на планшете, либо, как хотите, какое-нибудь из произведений Николая Семеновича Лескова. 195 лет тому назад он родился. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович, за интересную беседу. Нашим слушателям благодарность за внимание. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Спасибо.
0: Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum. Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: Двадцать февраля 1425 года скончался сын и наследник Дмитрия Донского, великий князь Владимирский и Московский Василий I. За 35 лет своего пребывания на Великокняжеском престоле он смог пережить нашествие Тамерлана и татарской Едигеевой рати, выйти победителем из войны с Литвой, присоединить к Москве множество новых земель, включая Нижегородское княжество и изрядную часть русского севера с Белым озером и Великим Устюгом. Еще в юности Василий I был обручен с Софьей, дочерью великого литовского князя Витовта, с которым московский великий князь поддерживал родственные и союзные связи на протяжении всего своего правления, за исключением 1406-8 годов, когда он все же вступил с тестем в войну и отторг у него часть земель. Старшая дочь Василия I и княгини Софьи, Анна, стала византийской императрицей, а это был единственный подобный случай в истории двух православных держав. Однако в 1417 году умерли и Анна, и наследник Василия I и Софьи, их старший сын, князь Нижегородский Иван. Единственным выжившим сыном московской великокняжеской четы оказался несовершеннолетний сын, названный в честь отца Василием. Когда в 1425 году скончался Василий I, он оставил своего 9-летнего сына на великокняжеском престоле, доверив регентство двум из трех своих братьев, Андрею и Петру, и своей супруге Софье. Так Софья Витовтовна оказалась первой в истории Москвы правительницей. Овдовев, она приняла власть в мужском, феодальном мире, где женщине не отводилась прежде подобной роли. Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы с вами вновь вернемся к истории Софьи Витовтовны, жизнью которой связаны наиболее драматические события, грозившие так никогда и не превратить Московское княжество в объединившее русские земли единое российское государство. В московских землях боярство и знать не только оспаривали права Софьи на регентство, но и права ее сына Василия II на великокняжеский престол. В XIV-XVI веках московские великие князья боролись за централизованную, наследственную власть. Однако этой форме наследования противостояло утвердившееся на Руси еще в домонгольские времена и расколовшее русские земли лествичное право, идея наследования от старшего брата к младшему. У нового великого князя Владимирского и Московского в этом отношении был крайне опасный соперник, его родной дядя, младший брат Василия I и крестник преподобного Сергия Радонежского, князь Юрий Звенигородский. Он не скрывал своих притязаний на великокняжеский престол. Единственным, кто мог помочь Софье в борьбе за жизнь и престол своего сына, был ее отец, великий князь литовский Витовт. В 1427 году Софья покинула Москву и выехала в литовские земли, чтобы встретиться там с отцом. Это был уже второй раз, когда великий князь литовский видел своего московского внука. И пока был жив Витовт, воитель, расширивший свои земли от моря до моря, Юрий Звенигородский, не менее талантливый правитель и полководец, не дерзал бросать вызовы своему племяннику. Однако в 1430 году Витовт умер, и его смерть погрузила московское княжество в пучину междоусобной войны. Юрий Звенигородский открыто выдвинул притязание на престол, однако к открытым боевым действиям еще не приступал, рассчитывая на переговоры. В 1433 году в Московском Кремле проходили торжества по случаю брака Василия II и княжны Марии Ярославны. На свадебный пир пришли сыновья Юрия Звенигородского – Василий Косой, Дмитрий Шемяка и их младшие братья. На этом пиру Софья Витовтовна увидела на Василии Косом золотой княжеский пояс, некогда украденный у ее свекра Дмитрия Донского. Был ли это действительно тот пояс или нет, неясно. Но ношение золотого пояса было сочтено как притязание на великокняжескую власть. В ярости Софья подошла к Василию и сорвала с него пояс, что стало поводом вначале для свары в пиршественном зале, а затем к началу боевых действий между партиями Василия II и Юрия Звенигородского. В том же году, после непродолжительной борьбы, сторонники Юрия заняли Москву, а Василий II вместе с матерью пытался бежать. Однако Софья была взята в плен и отправлена в Звенигород. Великий князь Юрий правил городом и московским княжеством лишь на протяжении года, вплоть до своей смерти в 1934 году. После кончины пользовавшегося любовью и уважением звенигородского князя, москвичи вновь призвали Василия II. Тем не менее, сыновья Юрия Звенигородского, Дмитрий Шемяка и Василий Косой, не собирались отказываться от борьбы за власть. Софья, в свою очередь, была полна решимости до последнего защищать права своего сына. Усилиям Софьи по защите сына отнюдь не способствовали способности и удачи самого Василия II. Летом 1447 года Василий II, собрав 1500 тяжело вооруженных всадников, выступил в поход против подошедших к Суздалю татар. Однако русское войско, предавшись пиру накануне битвы, было разгромлено превосходящими силами татар, а сам Василий II был взят в плен. Отпущен он был лишь за огромный выкуп. Поражение великого князя и возложенное на население податное бремя вновь склонило чашу весов в пользу Дмитрия Шемяки и Василия Косова. Когда Василий II выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, обитель была занята его двоюродными братьями. Великого князя буквально отдирали от раки преподобного Сергия, за которую тот держался, взывая к милосердию. Однако милосердия ждать не пришлось. По приказу Дмитрия Шемяки и Василия Косова ему были выжжены глаза, что положило начало его прозвищу – Василий II – Темный. Тогда же Софья Витовтовна была взята под стражу двумя князьями, искалечившими ее сына. На протяжении нескольких месяцев мать и сын содержались раздельно. Василий II – в Угличе, Софья – в Чухламе. Когда чаша весов вновь склонилась в пользу ослепленного, но не сдававшегося великого князя Василия II, Софью Витовтовну продолжали удерживать в плену. При этом, в ответ на послание Василия II, Шемяка образумился и через некоторое время, осознав свое поражение, отправил мать к сыну. Летопись фиксирует его слова: «Братья, что мне томить тетку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегаю, люди надобны самому, они уже и так истомлены, а тут еще надобно ее стеречь. Лучше отпустим ее». Софья была возвращена к сыну. Их свидание состоялось близ Москвы, у стен города. Бог знает, каково это было для великой княгини Софьи воочию увидеть своего сына, мальчика, при рождении которого она чуть не умерла, единственного выжившего сына, теперь взрослого князя, безнадежно искалеченного, с выжженными глазами и изуродованным лицом. Показательно, что в 1451 году, во время нового татарского нашествия, пребывавший за Волгой великий князь Василий II доверил оборону Москвы именно матери, Софии. Последние годы жизни Софья Витовтовна провела в Кремлевском Вознесенском монастыре, основанном ее свекровью, святой Евдокии или Ефросинии Московской, супругой Дмитрия Донского. На свои средства Софья велела возвести соборный храм обители, однако ей не суждено было дожить до завершения строительства. Скончалась великая княгиня 15 июня 1453 года. При разрушении Вознесенского монастыря в 1929 году ее гробница была спасена сотрудниками оружейной палаты. В Московском Кремле хранятся памятники, связанные как с мужем и сыном Софьи, так и с ней самой. В частности, фрагмент уникального шитого иконостаса, созданного великой княгиней и ее мастерицами. На хранимом в стенах Кремля фрагменте представлен образ святого великомученика Дмитрия, патронального святого ее свекра Дмитрия Донского. Внук Софьи Витовтовны, Иван III Великий, сможет за 43 года своего правления объединить русские земли, фактически покончить с княжеской вольницей и создать единое российское государство, собранное вокруг Москвы и Московского Кремля. И он также принял во втором браке супругу с именем Софья, Софью Фоминишну, Палеолог, потомки которой будут и государями, и первыми русскими царями. Однако о ее истории мы с вами поговорим в другой раз.
0: Россия. Обстоятельства времени. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
5: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
6: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
5: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
5: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
8: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
8: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
8: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
7: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
8: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
7: А разве это не так?
8: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чуда-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
10: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
7: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
10: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: А вот что насчет технологии производства?
10: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
7: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
10: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
10: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической

0: не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над селом Бачевск Сумской области. Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над селом Бачевск Сумской области, говорится в сообщении Министерства обороны, опубликовавшем видеокадры установления контроля над Бачевском, на которых видна работа российских штурмовых подразделений и операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве населенного пункта. По данным ведомства, за сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в ряде районах Сумской и Харьковской областей. В течение суток ВСУ потеряли в зоне действий группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск «Юг-Запад», «Центр» и «Восток» за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Комбинированный удар с использованием ракет и беспилотников нанесли российские военные по украинским тылам. Как сообщили в Минобороны, в ответ на попытки террористических атак по гражданским объектам на нашей территории, российские военные поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и портовую инфраструктуру в Одесской области. С подробностями Алексей Конопко.
2: Цієї ночі ворог атакував Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер», 4 керованими ракетами Х-59-69, 2 ракетами Х-3.